«И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Сын мой, Соломон, служи Господу». Как? От всего сердца и от всей души. Соломон, не допускай того, чтобы Господь принуждал тебя служить ему, но делай это от всего сердца, по своему добровольному желанию. Почему Давид дает Соломону такие советы? Потому что это переполняло его сердце. Он был псалмопевцем, чьи песни разносились по всему Израилю. Он прославлял Бога через пение, и Соломон прекрасно знал эти песни. А что мы, отцы, вкладываем в наших сыновей? Помните, что настанет момент, когда вы уже не сможете ничего дать своим детям. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети выросли думающими так. Наш отец служил Господу всем сердцем. Он был верующим. Он служил всем сердцем и всей душою. И мы будем делать так же. А может быть, вспоминая обстановку в доме, они видят мать, которая тянет все на себе, изо всех сил толкает неподвижного отца. Единственное, кто заботится о духовном состоянии в доме. Почему так часто именно матерям приходится быть духовными главами в доме? Почему отцы так мало внимания уделяют тому, чтобы семья служила Господу от всего сердца и от всей души? Давид имел полное право давать такие советы Соломону, потому что он сам поступал именно так. Он не был идеальным примером для подражания, но он все же послужил образцом. Вот послушайте продолжение 9 стиха. Мы читаем первую книгу Припоминон, 28 главу. «Если будешь искать его, то есть Господа, то найдешь его. А если оставишь его, оставишь Бога, он оставит тебя навсегда». Как вы думаете, что Давид имел в виду? Он вспоминал те темные дни, много лет назад, когда он не смог побороть искушение и впал в грех. Он как бы говорит Соломону: «Сын мой, если будет возможно с твоей стороны, сделай все, что в твоих силах, чтобы не повторить мои ошибки». И третье, что Давид говорит своему сыну перед смертью: «Ищи Бога». Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. Мне очень нравится то, как Давид говорит в этом тексте. Будь тверд и делай. Далее с 11 по 19 стих Давид говорит о строительстве храма. Я представляю себе, как царь подозвал к себе сына и тихонько рассказывает: «Знаешь, сынок, у меня тут есть некоторые планы относительно строительства храма». И он разворачивает все проекты, схемы, чертежи. Я прямо-таки вижу, как они сидят рядом, обсуждая строительство. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертежи притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе». Я хочу напомнить вам, что строительство храма Божьего было мечтой Давида, которой не суждено было исполниться. Поэтому он говорит сыну: «Соломон, если ты собираешься построить храм, то строй его правильно». И Давид начинает раскладывать перед сыном планы, чертежи, комнаты за комнатой. Это очень похоже на поведение настоящего отца, не так ли? Мы наверняка поступили точно так же. Соломон, сделай все правильно, будь тверд и действуй. Давид, может быть, послужит для нас примером трудолюбия, предусмотрительности, проницательности. Он был удивительным человеком. И начиная с 20 стиха, Давид переходит к теме руководства, потому что именно это будет основной задачей будущего царя. «И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен».
и приступай к делу. Давид знал о проблемах, сложностях, с которыми сталкивается политический руководитель. И он говорит: «Не бойся, не смущайся. У тебя будут люди с обеих сторон, на тебя будут давить, оказывать давление. Но ходи с Богом. Не бойся, не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня». И после этого Давид обращается к народу. Мы читаем 29 главу первой книги Паралипоменон. Вот прочувствуйте атмосферу этого текста с первого стиха. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». И читая этот стих, я представляю себе Соломона, стоявшего перед людьми, молодого, еще неопытного человека, и Давида, который провел на троне уже 40 лет. И вот он держит в руках план храма, он дает советы будущему царю. И бывают такие моменты, которые никто не может объяснить, потому что их можно только прочувствовать. Один мужчина рассказывал мне, как он сидел на выпускном вечере своего сына. Тот получал диплом врача. И это был первый человек в семье, который получил высшее образование. Что он чувствовал? Он не смог подобрать слова, чтобы объяснить. Нет слов, которые могли бы описать его состояние в тот момент. Он осознал, что его мальчик смог достичь каких-то высот. Он добился чего-то. Но эти чувства смешивались с огромным желанием видеть, что его сын пройдет этот путь с Богом. Он еще неопытен, молод. Ему нужна помощь. Давид смотрел на своего сына и понимал, что ему нужна Божья помощь. А теперь позвольте мне перечислить то хорошее, что Соломон получил из руки Давида. Эта страна была объединена под одним флагом. Столица была основана в городе Иерусалиме. Военная мощь Израиля внушала страх и уважение у всех народов Израиля. Каждый враг был подавлен, включая филистимлян. В стране были видны праведность и богоискание. Границы Израиля расширились в 10 раз. Обширные торговые пути, проложенные Давидом, процветали. И песня его отца была слышна по всей земле. Это прекрасное наследство. Дорогие дочери и сыновья, ваша жизнь несет отпечаток ваших родителей. Не упустите момента, когда будет возможность сесть со своими родителями и поблагодарить их за то особенное, что они сделали в вашей жизни. Не ограничивайтесь просто словом «спасибо». Перечислите, за что именно вы благодарны. К сожалению, должен признать, что отличительной чертой нынешнего поколения стала неблагодарность. И как редко мы говорим слова благодарности за что-то конкретное нашим родителям, которые так много вложили в нашу жизнь. Но мы воспринимаем все как должное, забывая, что пожинаем прекрасные плоды трудов наших родителей. Слова благодарности можно говорить в любом возрасте. Не тратьте времени зря. В ближайшее время скажите своим родителям, как вы благодарны им за все, что они сделали в вашей жизни. Ну, а теперь вернемся к Давиду. Давид буквально в смысле падает на колени и произносит молитву. Прекрасную молитву. Молитву не нужно разбирать по словам, и я не собираюсь анализировать молитву Давида. Но я хочу просто прочитать ее, чтобы мы все вместе прочувствовали то, что чувствовал Давид. Посмотрите, как Давид прославляет Бога. Прославление. Это когда человек отодвигает себя на второй план и ставит Бога в центр. Нет ни слова о человеке, все сказано о Боге. Послушайте, как он говорит это. Мы читаем 29 главу, 10, 11, 12 стихи. «И благословил Давид Господа перед всем собранием. И сказал Давид:
Благословен Ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Дорогие отцы, когда в последний раз ваши дети слышали, что вы молитесь? Вот мы видим Давида. Он не планировал произнести молитву, но спонтанно отвечает благодарностью Богу за все, что Господь сделал для него на протяжении его жизни. Давид падает на колени пред Богом в молитве благодарности. А теперь я хочу задать вопрос вам, отцы. Не самый простой вопрос. Чему мы учим наших детей, показывая пример молитвы? К сожалению, но дети не так часто видят нас молящимися. Когда вы становитесь для молитвы пред Господом, знайте, что это прекрасный момент подозвать своего ребенка, обнять его и предложить ему присоединиться к вашей молитве. И подобные воспоминания останутся на всю жизнь. Вот что мы читаем с 13 стиха. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы перед Тобою пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни нашей на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое». Давид говорит о правильном отношении к ценностям. Давид был окружен неограниченным богатством. Он царь. Страна в мире, расцвете. Но он никогда не позволял богатству захватить его сердце. И нельзя обвинить Давида в материализме. Он говорит: «Господь, все, что мы имеем, Твое. Вот это прекрасное место, где мы живем. Чудесные тронные залы, все принадлежит Тебе. Передавайте своим детям правильное отношение к материальным и духовным ценностям. Прививайте понимание того, как относиться к тому хорошему, что мы имеем в жизни. И это очень важный вклад в наших детей. Сегодня век, когда есть достаток, умение правильно относиться к богатству очень важно. К сожалению, очень мало кто умеет расставить приоритеты в современном мире». Вот как молится Давид. «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. Господи Боже, Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои, исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих. И пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу. И на другой после сего день 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью.
было своего рода семейное воссоединение. Это удивительный опыт. Сейчас уже редко можно встретить такие большие семейные встречи. Но если они происходят, то это незабываемый опыт. И я помню, как мы собирались всеми родственниками большой толпой. И это прекрасно. Можно услышать много историй. Встретиться с теми, кого давно не видел. Увидеть даже свои черты в ком-то из родственников. Вы думаете, что делаете вклад только в вашу сегодняшнюю семью? Нет. Вы оказываете влияние и на последующие поколения. И заботьтесь о том, чтобы корни были глубокими и прочными. Поэтому, когда у вас выдается свободный день, выходной, не проводите его в одиночестве, эгоистично удовлетворяя свои желания. Собирайте свою семью за столом, проводите приятное время в общении и прославлении Господа. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя Верховного, а Садока — во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему, и все начальники и сильные, и также все сыновья царя Давида подчинились Соломону, царю. И возвеличил Господь Соломона перед очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. Дорогие друзья, представьте себе, что должен был чувствовать в этот момент его отец Давид. Гордость, восторг, переживание. Он видел, как его сын занял место царя, на котором 40 лет находился сам Давид. Когда отец видит сына, идущего по его стопам, он переполняется особенными чувствами. А дальше мы читаем 29 глава, 28 стих. «И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него». Когда умирает человек Божий, это не значит, что умирает дело Божие. Со смертью Божьего человека не прекращаются Божьи принципы. Дело Божие продолжается. Возможно, появятся те, кто попытается остановить Божие дело. Но мы знаем много таких примеров в истории. Например, Джон Уиклиф, человек, который перевел Библию на английский язык, который хотел сделать Божие Слово доступным. После смерти, спустя 29 лет, был объявлен еретиком. Он был объявлен отлученным от церкви. Его тело было эксгумировано, сожжено, а прах развеян над рекой. Один историк написал: «На самом деле это было прекрасным поступком, потому что река с его прахом впала в океан, как бы показывая, что этот человек окажет влияние на весь мир». Возможно, ваши лучшие годы пройдут в непонимании со стороны окружающих, как это было в жизни Уиклифа или Давида. Но когда придет конец жизни, то все будет расставлено по своим местам. Многие из тех, кто не был признан на протяжении жизни, получил заслуженную славу и благодарность уже после смерти. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. Вот именно так и нужно умирать. И хочу сказать вам, что каждый день приближает вас ближе и ближе к смерти. Всему есть начало, и всему будет и конец. А как вы проводите свою жизнь? Чем вы наполняете свои дни? Какие цели ставит перед вами Бог для следующих поколений? Не упустите эту цель. И если в вашей жизни будет место неисполненным мечтам, постарайтесь не озлобиться. Помните, что у Бога есть цель для вашей жизни. Вы пока можете не осознавать то, какое влияние вы окажете на жизнь других людей, последующих поколений. Возможно, вы и не хотели этой роли, но вы образец, которому будут следовать наши дети. Помните, что за каждым из нас наблюдают. Это ваши родственники, коллеги, и они берут с вас пример. Задумайтесь,
какой пример подаете вы. Дорогой друг, я хочу вместе с вами совершить молитву, чтобы Господь благословил каждого из нас. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты создал этот мир и даровал нам Библию на понятном русском языке. Благодарю Тебя за Сына Твоего Единородного, за Господа нашего Иисуса Христа, за пролитую кровь на Голгофском кресте. Благодарю Тебя за действие Духа Святого через Слово Твое, через Церковь Твою. Благодарю Тебя, Господь, что и сегодня Ты говоришь к нам. Мы читали о Давиде, о наставлениях, которые были через него. Он был человеком по Твоему сердцу. Мы чувствовали надежду даже в самых сложных ситуациях, Господи. И благодарим Тебя за его смелые отношения, что он готов был покаяться, когда грешил. Благодарю Тебя за эти уроки, которые мы извлекли из изучения истории Давида. Помоги нам прикоснуться к этим урокам, исполнять Слово Твое, не только слушать, любить Тебя, следовать за Тобой, познавать Тебя, трудиться ради Тебя. Господи, прости нас за то, что мы часто думаем только о себе, смотрим на внешнее, на временное. Молю Тебя, Господь, чтобы мы, как отцы и матери, прежде всего искали Тебя, были примером для наших детей, нашей духовной жизни. Укрепи нашу молитвенную жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты даруешь возможность свободно проповедовать Слово Твое. Распространи Слово Твое в нашей русской земле. Тебе да будет слава и хвала, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.

Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Конец эпохи». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была заключительной частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы услышали последние слова царя Давида, человека по сердцу Бога. Перед смертью он дает советы своему сыну Соломону, будущему царю. Давайте вместе вспомним их еще раз. Первое. Знай Господа Бога. Второе. Служи Ему от всего сердца и всей душою. Третье. Ищи Бога. Четвертое. Будь тверд и делай дело Божие. Пятое. Не бойся и не смущайся. Это очень важные советы, которые мы можем применить и к себе. Да благословит вас Господь в познании Бога, в служении Ему, в исполнении Его воли без страха и смущения. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. На этом мы заканчиваем цикл «Давид – человек по сердцу Бога». В дальнейшем мы будем изучать других героев Библии, чтобы брать с них пример и учиться на их ошибках. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! В следующей программе мы начнем другой цикл передач.

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 4 августа. Сегодняшнее место записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе в 41 стихе. Там есть такие слова: «Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня“». Какой необычный и странный порядок вещей. Лазарь еще находится во гробе, а благодарение предшествует чуду воскресения. Понятней было бы, если бы благодарность вознеслась в момент великого дела, если бы Лазарь был возвращен к жизни. Но Иисус благодарит за то, что Он готов принять в скором будущем. В данном случае благодарность возносится еще до получения милости, в уверенности, что она не пройдет мимо. Здесь песня победы поется еще до начала сражения. Это сеятель, поющий песнь за урожай, который будет собран. Это благодарение еще до совершения чуда. Кто думает о призыве спеть победный гимн, когда бойцы только выходят на поле битвы? Где мы можем услышать благодарственный псалом за еще не полученную милость? И все же нет ничего странного и противоестественного в Божьем порядке. Благодарность или хвала действительно самая важная часть в приготовлении к свершению чуда. Чудо совершается духовной силой, а духовная сила всегда соответствует глубине нашей веры. Хвала меняет положение вещей. Ничто так не радует Господа, как вознесенная Ему хвала. И ничто так не благословляет человека, который молится, как благодарность, которую он возносит. В подтверждение этого я однажды пережил большое благословение. Это было в Китае. Я узнал о горестных событиях, происшедших дома, и тоска, и отчаяние переполнили мое сердце. Я молился, но мрак в моей душе не рассеивался. Я призывал себя к стойкости, но отчаяние становилось все глубже. Как раз в то время мне пришлось посетить миссионерское общество, где я увидел на стене надпись «Попробуй благодарение». Я в действительности попробовал метод благодарения, и сразу же все тени покинули меня навсегда. Псалмопевец был прав, говоря: «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему». 91 Псалом, 1 стих. «Благодарю Тебя, Создатель мой, что жизнь Ты спас мою, благодарю. Я за Тобой пойду, Спаситель мой, и буду там, в раю, благодарю. И за любовь Твою, что дал Ты мне, я возвещать пойду любовь Твою. Безмерно велика любовь Твоя, она весь мир спасла, любовь Христа. За жизнь, за мир Тебя благодарю, за смерть и за покой благодарю. За то, что счастлив я, хвалу пою, Тебя, Создатель мой, благодарю».

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Важный урок касается всех нас, детей Божиих. Мы должны помнить о том, что наши тела – это храм живущего в нас Духа Святого, и к нему нужно относиться надлежащим образом, не лелеять его, не делать из него идола, но беречь, не осквернять его, заботиться о нем и им служить Господу, как написано в послании к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. И третий урок. Об этом апостол Павел также хорошо пояснил в 12 главе 1 послания к Коринфянам. Прочтите еще раз эту главу, и вы убедитесь в том, что как в человеческом теле, так и в Церкви Христовой все без исключения члены нужны друг другу и Христу. Все мы разные, не похожие друг на друга, все имеем разное призвание и способности. Не все занимают высокое и видное положение в церкви. Все выполняем разное служение. Но все без исключения, даже самые незначительные по виду и положению, нужны друг другу и Христу. «Неужели все?» – спросите вы. «Ведь сколько есть таких, от кого не видно никакой пользы, одни неприятности?» «Да, все». Все без исключения, как и в человеческом теле, нужны и те члены, которые ничего доброго не делают, но они тоже нужны, и притом очень нужны. Нужны до времени, пока не изменит Господь наши тела. И в общинах сегодня тоже есть такие члены, но придет время, и их не будет в Церкви Христовой, но пока они нужны. Нужны для нашего испытания, воспитания и освящения. Остальные же члены церкви должны вынести из вышесказанного уроки, не гордиться своим высоким положением, не унижать друг друга, не превозноситься друг перед другом, но найти свое призвание, свое место в церкви и смиренно выполнять свои обязанности, не посягая на место, принадлежащее другому. Здесь сокрыт урок и для руководителей общин, пресвитеров, диаконов, наставников и других ответственных служителей. Помогите всем членам церкви раскрыть свои способности, найти свое место в церкви и наделите каждого члена служением. И поместные церкви, как единое тело Христово, выполнят возложенную на них Богом миссию и будут жить полноценной, единой и безболезненной жизнью, жизнью с избытком. Помоги всем нам в этом, Господь! Еще хотелось сказать несколько слов молитвенникам, тем, кто находит время возносить ходатайственные молитвы за других, совершая их лично, наедине и в группах, собираясь в молитвенном доме или в частных домах. Вначале прочтите сами несколько мест из Священного Писания, 18 главу Евангелия от Матфея и один стих, 29 из главы 19. Затем из книги Иова, 42 глава, 7 по 10 стихи, и из первого послания к Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Эти места Писания, как и многие другие, открывают нам значение и ценность ходатайственных молитв. Наши молитвы избавляют от наказания тех наших ближних, которые говорят неправильно и судят других несправедливо, как это было с друзьями Иова. По нашим молитвам Бог выводит наших родственников из погибающего мира, как это было с Лотом и его семейством. Наши молитвы будут содействовать тому, что Бог пересмотрит свои наказания не только отдельных людей – но целых городов и даже стран, как это было с Содомом, Гоморой и другими городами. Такие молитвы угодны Богу, как об этом написал апостол Павел Тимофею, и как мы поем. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть у них. С души, как бремя, скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Кроме того, такие молитвы несут благословение и тем, кто их совершает. Молитвенники, подобно Аврааму, получают откровение Божие об окружающем их мире. Бог воздает им за их молитвы сторицею благословений, как Иову, и делает их жизнь тихой и безмятежной, как обещает Слово Божие через апостола Павла. «Молитесь же, мои дорогие, молитесь и не унывайте, молитесь, открывайте свои желания Богу, непрестанно молитесь наедине и в группах, молитесь по частным квартирам и в доме молитвы, молитесь и верьте, что такие молитвы угодны Господу, и Он услышит их и благословит вас». Коротко о посещении больных на дому и в больницах. Не передать чувство, которое возникает у больного, когда его посещают близкие и родные люди. Это нужно пережить самому. Христос знал великую цену посещения больных, ибо Сам сказал: «Был болен, и вы посетили Меня». Матфея 25:36. «Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас, да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир». Аминь. За 2 недели пребывания в госпитале Николай видел много врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Многие из них выполняли одну и ту же работу, но какие они были разные, и как по-разному относились к больным и по-разному выполняли свои обязанности. От прихода одних сразу портилось настроение и усиливались боли, не говоря уже о томлении духа. С приходом других, словно светлый луч солнца врывался в палату, и хотелось петь, кричать, боли куда-то уходили, все казалось прекрасным и желанным, даже уколы. А ласковый голос и доброе отношение к больному приносили выздоровление. Николай снова убедился, как важно, чтобы каждый из нас оставался человеком, где бы он ни был и что бы он ни делал. Необходимо творить добро, не грубить, но говорить другим ласковые и нежные слова, утешать и ободрять больного, оказывать страдальцам внимание и усердно и честно выполнять свои обязанности, не быть изобретательными на зло. Николай на своем опыте познал силу и значение ласкового слова. Оно творит чудеса. Как мало оно стоит говорящему, но как оно многоценно для того, кому сказано. Жаль, очень жаль, что многие люди, в том числе и христиане, забыли ласковые и нежные слова и никак не могут их вспомнить, чтобы сказать их ближнему. Даже у себя в семье, своим любимым, не позволяют говорить эти нежные слова друг другу. Будьте же светлым лучом в царстве мрака, дорогие мои. Вносите радостную струю жизни туда, где вы бываете. Дома, в школе, на работе, в обществе, в церкви, в гостях, в тюрьмах, в больницах. Не надо портить настроение людям своим ворчанием, мрачным видом, скучным и безразличным выражением лица, резкими упреками и осуждением. Помните, что вы, христиане, письмо Христово и призваны быть благоуханием для окружающих везде и всюду, всегда и постоянно. Не забывайте об этом. начиная с самого раннего утра, скажите кому-нибудь приятное слово, улыбнитесь встретившемуся с вами человеку, сделайте что-либо доброе другим, и вы не только обрадуете ближних своих, но и себе доставите сердечную радость. А как много радости приносит больным посещение их близкими, родными и любимыми друзьями. Чтобы это испытать, нужно самому побывать на больничной койке и узнать цену такого посещения. Будем же стараться делать добро людям, пока живы мы и живы они, наши ближние. Будем приносить цветы нашим друзьям сейчас, а не на их могилы. Будем говорить хорошие слова нашим родным сейчас, а не на их похоронах. Итак, доколе есть время, пишет апостол Павел, будем делать добро всем. Галатам 6:10. Перед глазами Николая до сих пор стоит его жена, дочери и зять. По словам Николая, все зятья для него сыновья, равно как и снохи дочери. Как он увидел их, когда проснулся от наркоза после операции. Они приехали проведать любимого человека, преодолев на машине длинную и трудную дорогу. А как он был приятно удивлен, когда увидел у себя в палате своего родного брата Петра, приехавшего к нему с дочерью Наташей из другого города. Брат сам больной, едва передвигается из-за боли в ногах и позвоночнике, но он пожертвовал своим покоем и претерпел тяготы дороги, чтобы увидеться с братом. Каким утешением повеяло от них на больного Николая, какой радостью наполнилось его сердце, когда он на деле почувствовал, что он еще кому-то нужен, кто-то еще любит его, кто-то в нем нуждается». И хотя эти посещения для родных были трудными и стоили много труда и времени, но Николаю они были очень дороги и нужны, и он эти посещения не забудет никогда. Но как много посетителей, похожих на друзей Иова, пришедших к нему во время его страданий. Они или ничего не говорят больным, и своим молчаливым присутствием только обостряют горечь страданий. Или, что бывает чаще, сразу же обвиняют их во всех грехах. «Ну говори, почему ты болеешь? Какой грех совершила?» Однажды допрашивали братья одну больную сестру, придя к ней в больницу. «Да я и сама не знаю, в чем виновата перед Господом Богом. Все мы не безгрешны, может, что и было, но я не помню». «А, скрываешь? Хочешь вызвать сострадание и оправдать себя?» «Не ангелы, все согрешаем, говоришь, а грехи свои не помнишь». «Не будем молиться, пока не откроешь свой грех. Мы еще придем, а ты думай, будь готова исповедать свой грех». Сказали братья на прощание. Братья ушли, а сестра думает, где же она так тяжко согрешила, чтобы исповедовать свой грех. Думает и не находит. А ей так хотелось, чтобы братья помолились над нею, как написано в послании Иакова 5:14-15. И, наконец, она придумала. Как только братья снова пришли к ней, она ими говорит, «Братья, я виновата». «Кто из нас безгрешен? Согрешила и я». «В чем согрешила?» – обрадованно переглянулись братья. «Да вот я поругалась с неверующей соседкой и обозвала ее нехорошим словом», – отвечала больная. «Каким словом?» «Да стыдно мне ее повторять. В общем, слово нецензурное, ругательное. Но мы с ней уже помирились. Я у нее попросила прощения». «Нет, ты уж найди в себе мужество и повтори то слово так, как сказала». И сестра, ревнуя о молитве братьев, произнесла ругательное слово. Братья, довольны ее призванием, совершили над ней молитву с помазанием, елеем и ушли. А сестра бросилась на колени и в слезах стала просить Господа. «Прости меня, Господи, помилуй и прости, что я наговорила на себя и сказала это мерзкое слово. Теперь-то я знаю, что согрешила перед Тобою. но мне так хотелось, чтобы братья помолились надо мной, и мне нужно было перед ними в чем-то исповедаться. Но Ты, Господи, прости мой вынужденный грех». Подобных примеров можно было бы привести немало, но хочется дать совет посещающим – быть более рассудительными и не сразу обвинять больного в его грехах. Ведь больной лежит с глазами, открытыми к небу, к Богу, а посетители ходят с опущенными головами, и их глаза смотрят на землю. И чаще бывает, что больные люди, проверяя себя и молясь Богу, намного чище и святее тех, кто пришел к ним, чтобы над ним помолиться. Да и Слово Божие не говорит однозначно о причинах болезней и страданий. И это может быть и наказанием за грехи, но может быть вызвано совершенно иными, неизвестными нам причинами. Читайте Евангелие от Иоанна, 9 главу, 3-1 стиха. «Прошли? Идите, посещайте больных, но будьте осторожны и не вынуждайте больных согрешать».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем жизнь и служение великого апостола Павла. Его третье миссионерское путешествие, начавшееся примерно в 54 году новой эры, привело его вместе со своими спутниками через Малую Азию в Ефес. Огромный языческий храм, воздвигнутый в честь Артемиды, возвышался над городом. Во время пребывания апостола Павла в городе многие приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возникла быстро растущая церковь, так как Господь благословил свидетельство своего служителя Павла. Оппозиция усилилась, особенно когда верующие принесли и публично сожгли книги о чародействе, тем самым свидетельствуя о своей новой вере в Иисусе Христе. Павел закончил свое служение в этом городе после того, как ремесленники, получавшие прибыль от продажи изображения Артемиды, подняли бунт. Но поднявшееся восстание было сразу же подавлено блюстителями порядка, так как они боялись неприятностей с римскими господами. Как бы ни была велика свобода города под властью Рима, всем было понятно, что мятеж и нарушение всеобщего порядка было бы нетерпимым. Блюститель порядка подчеркнул свои доводы такими словами: «Имеете жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, это будет решено законом собрания». Сказав это, он распустил собрание. Во время пребывания в Ефесе апостол Павел поддерживал контакт с другими церквами, которые образовались в связи с предыдущими путешествиями. Одна из них, основанная в Коринфе, это церковь, рожденная среди разврата большого портового города Коринфа, быстро росла не только численностью, но и в познании духовных истин, о которых свидетельствовал Павел и другие. Об этом мы узнаем из первого послания к Коринфянам. Сразу же вначале мы читаем: «Потому что в Нем, во Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Читая во втором послании к Коринфянам такие слова, как: «Вот третий раз я готов идти к вам». Нам нетрудно предположить, что второе посещение этого города было вероятно, когда Павел служил в Ефесе. Для него было довольно-таки легко на корабле пересечь Эгейское море и попасть из Ефеса в Карим и возвратиться обратно. Мы знаем, что Прескила и Акила были жителями Коринфа, но они часто посещали Ефес в связи с ремеслом, которым они занимались. Вероятно, они держали Павла в курсе дела о духовном состоянии Коринфской церкви. Упоминается также о неком Хлое, который сообщал Павлу о происходящем. Поэтому вполне вероятно, что Павел кратковременно посетил Коринф во время своего служения в Ефесе. Его ум и сердце были встревожены обстоятельствами,

Это произошло в Коринфе. Аполлоса радушно приняли. Он поистине был большим благословением, проповедуя Слово Божие. И вот образовалось течение вокруг человека, а не вокруг Слова Божия. Павел, живший в Ефесе, был уведомлен о назревшем расколе. Так как одни члены церкви стали называть себя Павловы, а другие Аполлосовы, в зависимости от их руководителя. Павел не мог этого ободрить. Глава церкви есть и будет Христос. Поэтому апостол Павел напоминает верующим в Коринфе, что Иисус Христос должен, как глава, иметь превосходство в церкви. Но это была далеко не единственная проблема Коринфской церкви, которая тревожила апостола Павла. Образ жизни в Коринфе пользовался такой дурной славой, что назвать кого-либо коринфянином было то же, что назвать его легкомысленным. И в такой атмосфере была основана церковь, благодаря служению апостола Павла во время его второго миссионерского путешествия. Теперь он понял, что духовно разрушающие силы работали во внутренней жизни церкви. Сознавая положение дел, нам нетрудно теперь понять утверждение в 19 главе Деяний святых апостолов. Павел положил в духе прошед Македонию и Ахаю идти в Иерусалим. Возможно, продвижение по намеченному маршруту ускорилось из-за отношения жителей и мятежа в Ефесе, о котором мы уже упоминали. Мы видим большую заботу Павла о тех, кому он служил раньше. Он не мог пренебречь ими, ни их нуждами, будь то духовные или физические. Он всегда заботился о них. Поистине, у Павла было сердце настоящего пастыря. В 20 главе Деяний святых апостолов мы читаем. По прекращении мятежа Павел призвал учеников и, дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Мы не знаем, смог ли апостол еще раз посетить Ефесскую церковь, хотя мы знаем, что из Милита, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви для того, чтобы дать им наставление. Вероятно, Павел предчувствовал, что больше не встретится с верующими в Ефесе, ибо он говорил об этом с пресвитерами. Тогда немалый плач был у всех, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Расставаться с любимыми трудно. Катились слезы и щемило сердце, когда, прощаясь, апостол сказал: «Храни вас Бог». У Павла были дети во многих местах. Все они были дороги ему. Из посланий мы видим сердечное отношение апостола Павла к тем, которые стали новым творением во Христе Иисусе в результате его благовествования. Он желал, чтобы они достигли духовной зрелости во Христе. Он пишет: «Христос вас, упование славы, которого мы проповедовали, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь в силу Его, действующую во мне могущественно». Молитва апостола Павла о верующих в Ефесской церкви записана в 3 главе послания к Ефесянам. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Он даст вам верою селиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Как обстоит дело с Ефесом в настоящее время? От храма Артемиды осталась груда развалин.

0: предано забвению место, где богатейшие древние цивилизации собирались для ужасного чародейства и отвратительнейшего греха. Такими словами, один толкователь Библии описывает Ефес во 20 веке. Как обстоит дело с церковью в Ефесе? Десятилетия спустя апостол Иоанн пишет о Ефесской церкви такие слова. «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь переносить развратных. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если не так, сдвину светильник твой с места его». Когда Павел наставлял пресвитеров церкви, он предвидел, что случится с церковью, которую Бог так чудно благословил во время его двухлетнего служения в Ефесе. Обольстители проникли в поток жизни церкви. Церковь потеряла духовную энергию. На протяжении веков многие церкви обильно благословлялись Богом, но в связи с утратой горячей любви ко Христу и ревности о Его славе, церкви стали духовно равнодушными, бессильными и бесплодными. Да поможет нам Бог по всей великой милости быть бдительными, так как нам всегда и везде грозит опасность поддаться влиянию образа жизни нечестивых. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедленно.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте, пожалуйста, 1 послание Петра, 5 глава, мы прочитаем 4 стиха. Очень кратко хочу обратить ваше внимание на этот удивительный текст, который еще раз показывает нам о важности пастырства и о важности всех членов церкви быть под пастырством. Первый стих мы читаем следующий. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь». Это очень важно. Петр говорит, что это не моя идея, это Христос говорит через меня. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям». Это 5 стих, здесь его нет, вы там, наверное, можете увидеть у себя. На что я хочу обратить внимание, друзья? Интересно очень отметить, что 2 стих дословно в оригинале имеет следующий порядок слов. Смотрите, 2 стих. Здесь написано «Пасите Божье стадо, какое у вас». В оригинале написано так. «Пасите, какое у вас стадо Божье». Это сделано для того, чтобы мы, друзья, могли увидеть апостол Петр, обращаясь к пастырям, он делает акцент. Он говорит «Пасите, какое у вас». Не то, которое через дорогу, не Federal Way, не Crossroad. Он показывает, что вы ответственны за этих людей, которые в этой церкви. И в то же самое время, обратная сторона, церковь должна понимать, что поскольку я здесь в этой церкви, то те, которые там впереди, лидеры, это те, которых Бог поставил, чтобы они могли вести церковь. И я в какой-то мере должен правильно относиться к этим людям. Со всеми своими притязаниями, капризами или, возможно, со всем своим, что я хотел бы иметь и так далее. Я должен признать этот факт, что Бог это делает. Он говорит, пасите, какое у вас стадо Божье. Очень интересный момент, который здесь не видно в русском языке. Обратите внимание на этот акцент и еще также на то, что характеристику служения Бог здесь или через Петра дает. Петр дает. Петр добавляет несколько характеристик служения. Смотрите, охотно, богоугодно, усердно. Он хочет, чтобы те люди, которые пасторы или лидеры групп, чтобы они вели группу, чтобы они заботились о группе охотно, чтобы они угождали Богу и чтобы они это делали усердно. Это говорит о привилегии и об ответственности лидеров групп перед Богом за каждого члена церкви, которые в свою очередь даны Богом для лидеров. Еще один текст, очень важный текст, я хотел больше всего на нем остановиться. Мы находим в Евреям, послание Евреям, 13 глава. Мы уже были в этом послании сегодня. Вернемся еще на несколько минут. Евреям, 13 глава, мы читаем следующее, 7 стих, вернее 17 стих. Евреям, 13 глава, 17 стих. Послушайте внимательно, друзья, что здесь говорит Бог. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Обратите внимание, как взаимосвязано все. Он здесь не только обращается к церкви, но и показывает обязанность пастырей. И показывая обязанность пастырей, показывает в то же самое время вторую сторону, ответственность всех членов церкви. Он здесь обращается и говорит, повинуйтесь, то есть все верующие, кто знает Господа, кто вышли за стан, то есть кто стали верующими, кто стали возрожденными, кого возродил Господь, кто является членами церкви, он говорит, повинуйтесь наставникам вашим, вашим лидерам и будьте покорны. Повиновение членов церкви, обратите внимание, мотивируется здесь тремя факторами пастырской работы. Первый фактор. Здесь его нет у меня, запишите для себя. Первое. Неустанная забота о душах. Друзья, мне и каждому из вас нужен пастырь. Точно так, как Давиду нужен был Нафан. Даже самому великому нужен пастырь. И я сегодня хочу спросить у вас, не официально, кто ваш пастор, а действительно, в вашей жизни есть ли тот человек, который помогает вам? Который помогает вам расти? Который говорит о том, где вы не служите еще Господу? Если вы верующий человек, то этот текст должен сегодня проговорить к вам. Ваше сердце должно зазвенеть сегодня. Первое. Мотивация вашего повиновения, моего повиновения пастырем. Неустанная забота о душах. Не о чем-то другом. Неустанная забота о душах. Выражается в молитве, в звонках, в разговорах и так далее. Второе. Послушайте внимательно. Каждый пастор и каждый лидер будет ответственный за то стадо, которое у него. Не за тех, которые опять через дорогу или где-то еще. Вот почему важно не быть просто посетителем, а быть частью церкви. И быть частью церкви или частью группы, это значит дать себя под пастырство. Стать учеником, учиться у кого-то, открыть свое сердце, дать другим навести там порядок, если вы сами не можете. И смотрите, здесь первое, он говорит, неустанная забота о душах, и он говорит вот что еще, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших. И дальше, как обязаны дать отчет? Братья-пастыри или братский совет, друзья, я хочу вам просто показать серьезность всего этого текста. Весь братский совет и каждый лидер, который есть в этой церкви, за каждого из вас будет ответственный перед Богом. За каждого из вас. Ходите вы в группу, не ходите в группе, падаете вы, стоите, лежите, спите, служите, не служите. За каждого из вас пастыри будут нести отчет перед Богом. Подумайте серьезно. Если вы где-то избегаете пастырства, где-то, может быть, вам что-то не нравится, может быть, где-то вы видите, что не можете перешагнуть свое «я», не забудьте о другой стороне. Тот человек, который является лидером или пастырем домашней группы, или пастырем этой церкви, он будет ответственный за каждого члена церкви перед Богом. Это очень серьезно. Не перед людьми, которые в ассоциации, может быть, где-то повыше, не перед церковью даже, мы будем давать отчет перед Богом, как мы неусыпно трудимся. Но еще одна очень важная мотивация. Он не только говорит о неустанной заботе, он не только говорит об отчетности, серьезной отчетности перед Богом, он также говорит об опасности, неэффективности, которая вызвана отношением членов церкви к лидерам. Еще раз хочу повторить. В этом тексте автор говорит о том, что отношение некоторых членов церкви к лидерам может вызвать или сделать их служение неэффективным. То есть, смотрите, что он здесь говорит. Не только обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть, если человек не хочет, не смиряется, бежит, прячется, разговаривает, клевещет, говорит всякие глупости или, может быть, недобрые вещи о своем лидере. Смотрите, что он здесь говорит. Это мы, простые люди, не лидеры, да, все члены церкви, мы будем ответственны, если в какой-то мере будем ответственны за то, если человек или лидер группы ведет это уже неохотно и нерадостно. Я хотел бы, чтобы вы внимательно посмотрели сейчас на свое отношение к вашим лидерам. И вы, молодежь, и все, кто не ходит, и все, кто ходит. Посмотрите внимательно, как вы относитесь к вашим лидерам. Есть ли что-то с вашей стороны, что вызывает горечь или уныние в них? Это может быть грех, Это может быть несмирение, непослушание, пренебрежение, безразличие, что угодно, что угодно. Опять, это человеческий фактор, но я благодарю Бога за этот стих. Он здесь говорит о моей полной, стопроцентной ответственности за то, что я делаю как лидер. С другой стороны, он показывает полную, стопроцентную ответственность вас, друзья, члены церкви, члены домашней группы. И таким образом мы видим, что пастырская забота является самой главной и необходимой целью домашней группы. На самом деле, в то время, когда мы говорим о применении, когда мы поклоняемся вместе, когда ваш лидер ведет группу, когда он что-то говорит, его задача, может быть, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но его задача быть пастырем для вас. Его задача Слово Божие принести на тот уровень, чтобы оно могло быть ясно, быть понято и применяемо вами ежедневно в вашей жизни, чтобы через вашу жизнь прославился Христос или отображался Его характер и прославился Господь. Второе. Я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Второе, и оно очень близко связано с первым, я на этом долго не буду останавливаться, изучение Слова. Изучение Слова с целью практического применения. Не просто набивать знания доктринами, или фразами из Писания, не просто заучивать тексты, изучение Слова. Помните тот текст, который мы читали, Деяния 2.42. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Кто это были эти люди? Те, которые раскаялись, те, которых Господь коснулся сердца, изменил их и сделал их частью церкви, своей семьи. Деяния 20.20. Апостол Павел суммирует свое служение и говорит, обращаясь к этим лидерам в Ефесе, говорит, «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». То есть апостол Павел, его проповедь за кафедрой и его служение по домам было одним и тем же служением. И невозможно делать за кафедрой, но не по домам. Здесь опять мы видим два этих очень важных аспекта. То есть, что нужно изучение Писания, нам все нужно знать, и домашние группы именно для этого. Еще одно, очень важное, друзья. Домашние группы, это должно быть местом поклонения Богу. Это место, где мы вновь фокусируем свое внимание, хоть и говорим о своих трудностях, своих печалях, но всегда говорим таким образом, чтобы привести наш фокус к Богу. Это и есть поклонение. Но я хотел бы только одну часть поклонения здесь. Поклонение в пении. Псалом 70, 22-24 стихи. Мы читаем следующее. «Я буду славить тебя на псалтирии». Здесь не говорится ничего о храме, кстати. «Я буду славить тебя на псалтирии». То есть, он говорит, «Я тебя буду славить». Это не будет просто песня о том, где-то были когда-то косари где-то, или еще о чем-то. Это будет гимн, который прославляет Господа. Смотрите, что здесь написано. «Я буду славить тебя на псалтире». Это, если можно сказать, наверное, немножко искажение будет, но все равно, это инструмент, похожий на гитару. «Буду славить тебя на гитаре». Твою истину, эти песни пропитаны истиной. И он говорит, «Я буду славить тебя такими песнями, где истина твоя звучит, Боже мой. Я буду воспевать тебя на гуслях, святый Израилев». Смотрите, радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду твою. И всякий день включает домашние группы. Поклонение в пении, еще в одном тексте мы читаем Колоссянам 3.16. Слово Христово пусть вселяется в вас. Это слово само вселяется, означает царствует в вас. Интересно, в каком контексте здесь написано об этом? Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга. Здесь должна быть запятая. Псалмами, словословиями, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. То есть в благодати. Наши гимны должны нести благодать. Они должны говорить о благодати. Они должны напоминать нам о благодати, о нашем незаслуженном прощении, которое Бог дал для нас, о спасении, которое невозможно для нас без благодати. Вот для чего нужно это служение. И это происходит на домашних группах. Так, первое было пастырская забота. Я надеюсь, что вы услышали об этом внимательно. Пастырская забота. Второе. Изучение слова с целью практического применения. Поклонение в пении. Оно должно быть очень ясным, богоцентричным, библейским, благодатным. Еще одно очень важное Важная цель – общение. Общение с целью развития теплых, искренних, заботливых отношений друг с другом. Общение. Я хочу остановить ваше внимание на текстах, которые дают нам библейские представления об общении. Друзья, общение, когда мы говорим об общении, или речь идет о домашней группе, общение в домашней группе, речь идет о том, что мы просто переговариваемся и говорим о том, что у нас произошло на работе и так далее. Я хочу вам прочитать несколько текстов, которые говорят нам о библейском общении. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. Прочитаем этот текст. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели что? Чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его. Он опять напоминает, он говорит, у нас общение с Отцом. То есть мы не видим жизни или свою жизнь, мы видим всегда во свете наших общений с Богом. Мы все делаем таким образом, чтобы не нарушалось это общение с Богом. В то же самое время апостол Иоанн говорит, имея общение с Ним, мы говорим об этом и вам, чтобы и вы имели общение с нами. И через это общение с нами вы имели общение опять с Богом и Отцом. Обратите внимание, как он здесь просто об этом пишет. Мы почему-то на это не обращаем внимания, как нужно, что касается нашего общения в группах. А наше общение с Отцом и Сыном Его. Иисусом Христом. И 4 стих он говорит, «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь не идет речь о том, что мы должны с Библией ходить и только с Библией читать друг другу тексты. Нет. Речь идет о том, что все наши разговоры должны сводиться к центру. И этим центром нашего общения должен быть Христос. Болезнь, проблемы на работе, accident, хорошее что-то случилось – все это должно свестись в кучу опять в центру, центром которого является Иисус Христос. И болезнь, и accident, или авария, и здоровье, и нездоровье, все это всего лишь напросто инструменты, которые помогают нам шлифовать свое общение, стремиться к общению с Богом. Вот в чем суть. Еще один текст прочитайте, Филиппийцам 2:1-2, мой любимый текст. Филиппийцам 2 глава, 1 и 2 стихи, смотрите. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа. Он здесь не говорит о том, что здесь какой-то экстаз духовный происходит. Он говорит, нет, если есть общение Духа, то есть Дух Святой работает в наших сердцах, и мы хотим, чтобы этот Дух Святой работал в сердце моего ближнего, и я разговариваю с ним, чтобы помочь ему, чтобы он увидел, каким образом Дух Святой может работать в его жизни и сделать его больше похожим на Христа. В этом есть общение домашней группы. То есть это не просто набор слов или просто разговор о чем-либо. Вот почему я говорил, что это не о рыбалке, не о политике. Это не есть общение. Говорить о рыбалке можно, но ее нужно свести ко Христу. Можно о политике говорить. И опять мы слышим много разных политических, экономических событий происходит в этой стране, где мы живем. В нашей стране, в этой стране, в нашей стране. И мы должны их опять-таки видеть во свете Божьих истин, того, кто есть Господь. Он говорит, если есть все это, если есть милосердие и сострадательность, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Он говорит об общении, которое библейское. И в Ефесянам 4:15 мы читали этот текст, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Здесь говорится об общении, о целях общения и методах, и важности. Итак, общение должно иметь цель развивать теплые, искренние, заботливые отношения, чтобы мы не теряли наших отношений с Богом, чтобы мы не теряли нашего общения с Ним. Наверное, будет очень хорошо, чтобы мы в следующий раз на группах на своих группах, просто сказали, каким образом у меня происходит общение с Богом. Здесь не идет речь только о молитве или о чтении Писания, здесь речь идет о том, о жизни нашей, которая является выражением нашего общения. Я вам скажу, друзья, вы знаете, Вот это собрание или общение, оно начинается здесь, в сердце. И когда это собрание здесь, в сердце, то оно здесь и будет, и в этом собрании. Вот это собрание является выражением внутреннего сердечного собрания для нашего общения с Богом, с Иисусом Христом. Вот почему нам хочется быть там, где святые, там, где Господа славят, там, где говорится Слово. Почему? Потому что они любят также Господа, и мне хочется быть с ними. Еще одно очень важное – молитва друг за друга. Это цель, для которой нужна домашняя группа. Вот почему мы не делаем таких общих молитв. У нас 645 членов церкви, плюс гости. И когда будет молиться человек, который на последней лавке, на самом деле здесь не услышит, и будет теряться, нарушаться порядок, и нарушаться вообще эффект назидания. И поэтому домашние группы, они служат той средой, где должно совершаться служение молитвы, молитвы друг за друга. И вы это делаете. Я просто хотел поощрить людей, которые не в группах или, может быть, пропускают группы. Одна из причин, почему вам нужно быть в группе. Не только пастырская забота, не только общение, не только изучение слова, не только поклонение, но чтобы молиться друг за друга. Молитва говорит о нашей зависимости от Господа, о том, что мы нуждаемся в Его благодати, о том, что мы не можем жить без Него. Ефесянам 6:18 апостол Павел говорит, или прочитаем Иакова 5:16 сначала. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного». Я вам скажу, друзья, не то, что наша молитва меняет Бога, нет. Наши молитвы не меняют Бога. Но Бог в своих планах, в своей суверенной воле, Он определил молитву как инструмент или как путь, которым Он совершает или на который Он отвечает. Своими суверенными планами и определениями Он использует наши молитвы для того, чтобы сделать нас частью своих проектов. Я вам скажу, мы часто не имеем много чего, потому что мы мало, очень мало молимся. И если молимся, то это вскользь или быстро. И мы думаем о том, как в церкви нашей развивать программу молитвы, не только в общем плане, но и на самом деле, чтобы это происходило в группах. Вот поэтому вам нужно быть в группе. Апостол Павел Ефесянам 6:18 говорит, всякую молитву и прошением, молитесь во всякое время Духом. То есть нет мгновения, когда нам не нужно молиться, нет причины для того, чтобы нам не молиться. И старайтесь, о сём, он говорит, старайтесь, прилагайте усилия, чтобы молиться со всяким постоянством и молением о всех святых. Еще одно. Наше время почти вышло. Я хотел бы все-таки очень кратко обратить ваше внимание на еще один очень важный элемент группы. Служение друг другу. Все верующие, каждый верующий призван к служению. Не только служители, официально служители. Нам большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Когда вы слышите о боли чьей-то, пусть болит у вас сердце. Когда вы слышите о чем-то счастье, радуйтесь вместе с ними. Пусть это будет вашим переживанием. И, друзья, нам нужно прилагать в этом усилие. Нам нужно думать об этом. Нам нужно учиться думать так, как вот здесь написано. Бог соразмерил, Бог все сделал для того, чтобы именно вы и я, чтобы мы были в этой церкви в данный период времени с определенной целью. Он соразмерил тело, чтобы мы одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли кто из вас? Пусть все тело страдает. Счастлив ли кто из вас радуется? Пусть все тело счастливо будет и радуется. И того у нас хватает. Я хочу вас спросить, когда последний раз вы скорбели о ком-то, кто в этой церкви? Когда с кем-то вы действительно радовались, о ком-то радовались? Выражали ли вы это кому-то или Господу? Это очень важно. Вдруг кто-то из вас думает, что у вас нечем заниматься или у вас нет дара. И опять хочу очень быстро показать вам тот список, который я однажды показывал. Я хотел сегодня еще раз просто напомнить для вас, друзья. Тот список, о котором мы находим в Евангелии, очень, очень много открывает нам глаза. Друг друга, помните? Друг друга. Встречается около 50 раз в Новом Завете. И несколько из них я хочу сейчас напомнить. Любите друг друга. Не злословьте друг друга. Кстати, каждый из них это служение. Просто послушайте. Если там нет, просто послушайте. Любите друг друга. Не злословьте друг друга. Это тоже служение. Не сетуйте друг на друга. Это тоже служение. Признавайтесь друг перед другом. Это тоже требует служения. Молитесь друг за друга. Будьте станолюбивы друг к другу. Или гостеприимны. Это тоже служение. Служите друг другу. Подчиняйтесь друг другу. Это тоже служение. Когда я подчиняюсь старшим, это тоже служение. Подчиняйтесь друг другу. Приветствуйте друг друга. Сегодня после собрания не забудьте, что это тоже служение. Прийти и поприветствоваться друг с другом. Это тоже служение. Имейте общение друг с другом. 1 Иоанна 1:7. Будьте братолюбивы друг к другу. Римлянам 12:10. Будьте почтительны друг к другу. Предупреждайте в почтительности друг друга. Не ждите, пока к вам подойдут. Вы бегите. Будьте почтительны друг к другу. Не судите друг друга. Не будьте преткновением друг к другу. Римлянам 14:13. Принимайте друг друга. Римлянам 15:7. Угождайте друг другу. Римлянам 15:12. Наставляйте друг друга. Ждите друг друга. 1 Коринфянам 11:33. Заботьтесь друг о друге. Не угрызайте друг друга. Не истребляйте друг друга. Это тоже служение. Когда мы этого не делаем, это очень большое служение. Носите бремена друг друга. Снисходите друг к другу. Говорите истину друг другу. Ефесянам 4:25. Будьте добры друг к другу. Ефесянам 4:32. Будьте сострадательны. Прощайте друг друга. Это тоже служение. Это служение, которое благодати, которое Бог дает через нас другим. И в нас, когда мы прощаем. Утешайте друг друга. 1 Фессалоникийцам 4:18. Увещевайте друг друга. 1 Фессалоникийцам 5:11. Ищите добра друг другу. Усердно ищите добра друг другу. 1 Фессалоникийцам 5:15. Будьте внимательны друг к другу. Служение. Служение. Это не должность. Это стиль жизни, посвященный возрастанию других в вере и святости. Служить таким образом важнее, чем просто жить. Все могут прожить. Но христиане призваны служить.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только под тщательным изучением Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Экклесиаст 7:5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Новом Завете есть определенные места, часто целые главы, в которых концентрированы и подчеркиваются какие-нибудь отдельные истины. Например, 11 глава послания к евреям целиком говорит о вере, и потому мы ее называем главой веры. 13 главу 1 послания к Коринфянам мы называем главой любви, потому что она, как никакое другое место Библии, говорит о любви. Или возьмем учение о воскресении мертвых. Об этом подробно говорится в 15 главе 1 послания к Коринфянам. А если вы желаете узнать о действии и законе Духа, то об этом вы найдете в 8 главе послания к римлянам. Вопрос о дарах Духа апостол Павел исчерпывающе разъясняет в 12 и 14 главах 1 послания к Коринфянам. А в разбираемой нами 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам и в первой части 5 главы говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Сегодня с Божьей помощью мы начнем разбор этой части послания Фессалоникийцам. Заметьте, как в каждой из пяти глав этого послания Павел затрагивает истину о втором пришествии Христа. Каждая глава кончается этим предметом. Например, первая глава заканчивается так: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с неба Сына Его». В 19 стихе 2 главы мы читаем: «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Дальше последний стих 3 главы гласит так: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». В 4 главе, то есть в нашем тексте, начиная с 13 и по 18 стихи, описано детально о втором пришествии, и, наконец, в 23 стихе 5 главы Павел опять упоминает о пришествии Иисуса Христа. Так что в каждой главе апостол Павел касается этой важной истины. Во время своего короткого пребывания в Фессалониках, когда Павел впервые прибыл в этот город с благой вестью, успел он преподать только главные и основные истины христианства молодой, только что родившейся церкви. Говорил он им и о том, что Господь Иисус Христос вернется на эту землю во второй раз. Однако о подробностях второго пришествия он, видимо, не успел им сказать. И вот год позже он им пишет это послание: «А за время этого года некоторые верующие в Фессалониках умерли, одни по естественным причинам, а другие ушли в вечность мученической смертью». Зная только начатки учения о втором пришествии Христа, верующие в Фессалониках скорбели о умерших, думая, что они не примут участие в тысячелетнем царствовании с Иисусом Христом здесь на земле. Они понимали так, что те, которые умерли до пришествия Христа, не будут царствовать со Христом здесь на земле, когда Он вернется во второй раз. И вот, когда Тимофей, посетив их, вернулся и рассказал об этом Павлу, Павел написал им это послание. Нам известно, что послание Фессалоникийцам было первое послание, написанное апостолом Павлом. Поэтому это первое учение в Библии относительно восхищения церкви земли. Правда, сам Спаситель учил об этом во время своей земной жизни, о чем мы читаем у четырех евангелистах – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Однако эти четыре Евангелия были написаны позже, после того, как апостол Павел написал свое послание Фессалоникийцам. И вот в этом первом послании, вошедшем в канон Священного Писания, в подробности говорится именно об этой важной и основной истине христианства, что Господь Иисус Христос восхитит свою церковь и вернется на эту землю, чтобы здесь царствовать с нею тысячу лет. Итак, дорогие друзья, начнем разбор этого места 4 главы 13 стихом, где сказано так: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как другие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ввиду того, что истина о втором пришествии весьма обширна, нам придется продолжить эту беседу в течение нескольких недель. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Несколько раз в Новом Завете мы встречаемся с этим выражением, и всегда оно относится к верующим. Например, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, начинается этими же словами. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Сколько, например, невежества и заблуждения по поводу этого вопроса о духовных дарах. Поэтому как важно знать, что говорит Библия относительно этого. Не потому ли мы заблуждаемся, что мы неправильно информированы в том, что говорит Слово Божие об этих истинах? В книге пророка Осии сказано: «Истреблен будет народ мой за недостатка ведения». Почему так важно знать, например, о втором пришествии Христа? Мой друг, ты не можешь сказать, что это тебе безразлично. Чадо Божие не может так относиться к этой истине. Вам известно, что о втором пришествии Христа в Библии предсказано больше, чем было предсказано, например, в Ветхом Завете о Его первом пришествии. 318 раз в Новом Завете ясно и определенно сказано, что Иисус Христос придет во второй раз. Видите, дорогие друзья, мы не можем быть пассивны к вопросу о пришествии Христа, так как оно связано с нашим спасением. И дальше Его пришествие должно служить для нас главным, побуждающим к святой жизни фактором. Слушайте, «Ибо всякий, имеющий сию надежду на Него, — говорит апостол Иоанн, — очищает себя, как он чист». Дорогие мои, если Дух Святой нашел нужным придать такое важное значение этому учению, уделив ему так много места в Библии, то не следовало бы нам более усердно его изучать. Нет причины, чтобы мы остались невеждами о столь важной и чудной истине. Трижды апостол Павел в 4 главе своего послания Фессалоникийцам обращается к ним со словом «братья». В начале главы, в 10 стихе и в 13 стихе. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Эта истина относится к братьям, то есть к спасенным, детям Божьим. Невозрожденный человек должен знать о первом пришествии Христа. Ему нужны основные факты о том, почему Христос пришел 2000 лет тому назад, первый раз на эту землю. Об этом пришествии мы должны сказать грешнику. Почему? Потому что первый раз Христос явился для уничтожения греха жертвой Своею, как говорит Слово Божие, чтобы поднять грехи многих. Во второй же раз Он явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Вот об этом первом пришествии мы должны говорить тем, которые еще не приняли голгофскую жертву Спасителя для своего искупления. А верующим мы возвещаем радостную весть, что Иисус Христос придет во второй раз и восхитит свою церковь, а потом вернется со всеми святыми своими и будет царствовать здесь, на земле, тысячу лет. Нам Слово Божие говорит: «Утешайте друг друга этими словами». Какое чудное утешение мы имеем в этой истине. Да, мы знаем факт о Его пришествии, но Господь хочет, чтобы мы знали и некоторые подробности о Нем. И первое, что Павел в своем первом послании, которое он написал верующим в Фессалониках, говорит, это о тех, которые уже ушли в вечность, то есть умерли до Его пришествия. Как будет с теми, которые умерли до пришествия Иисуса Христа? «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о уснувших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Так в подлиннике «уснувших», а не «умерших». Также следует перевести и в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Христос умер и воскрес, то и уснувших в Иисусе Бог приведет с Ним». Также следует перевести слово «умерших» словом «уснувших» в 15 стихе. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим уснувших». В Библии слово «уснувший» относится к телу умершего человека, а не к душе или к духу. Некоторые учат о смерти, как о усыплении души. Это ложное учение. Когда в Библии говорится о смерти, как о сне, то всегда имеется в виду тело, а не душа. Так, например, сказано в книге пророка Даниила в 12 главе. Слушайте. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Тело умершего – это все, что спит в прахе земли. Как ложно учат некоторые, что когда хоронится человек, то и дух, и душа, и тело похоронены. Не мудрено, что они скорбят без всякого утешения. Они не имеют надежды. Сказано, что когда распинали Сына Божия, то гробы отверзлись, и многие тела усопших, то есть уснувших, святых воскресли. И сам Иисус, говоря о умершем Лазаре, сказал своим ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». И дальше сказано: «Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном». Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Апостол Павел в своем послании к Коринфянам тоже говорит о смерти, как о сне. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из уснувших». И в 51 стихе: «Говорю вам тайну, не все мы уснем, но все изменимся». Так в греческом подлиннике. И когда побили камнями первомученика Стефана, то сказано: «И преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“. И сказав сие, почил», то есть уснул. Итак, когда Библия говорит о смерти, как о сне, то это относится к телу умершего. Ни душа, ни дух больше не остаются в мертвом теле, был ли умерший верующим или нет. В момент, когда смерть прикасается к телу спасенного, возрожденного человека, его дух и душа моментально идут в присутствие Господа Иисуса Христа на небо. Как ясно об этом говорит апостол Павел: «Мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. О, возлюбленные, придет чудный день, когда эти тленные тела наши, будь они в земле или в глубине морской, или где бы его останки не находились, воскреснут в нетлении». Эти наши новые тела будут носить образ небесный. «Знаем только, — говорит апостол Иоанн, — когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Это и есть наше блаженное упование, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Но если ты не спасен, мой дорогой друг, и если смерть тебя постигнет в твоем невозрожденном состоянии, то я должен тебе сказать, что ты погибнешь. Ты будешь брошен в озеро огненное, горящее серою, где будешь мучиться день и ночь во веки веков. Христос сказал: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения». Мой друг, тебе не избегнуть Божьего суда, ибо человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так говорит Слово Божие. А если ты примешь сейчас Его спасение, которое Он совершил для тебя, то ты осужден не будешь. Христос на кресте принял на Себя суд за твой и мой грех, и потому суд над грехом разрешен раз и навсегда для верующего в Сына Божия. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Господь возложил на Него грехи всех нас, говорит Слово Божие. Мой друг, Он готов сегодня стать твоим спасителем и снять с тебя вину и последствия греха. Ты можешь стать новым творением сейчас. Древнее пройдет, и все станет новое. Какая это благодать, какой дивный, ни с чем не сравнимый дар, что сам Иисус Христос сделался твоей праведностью и освящением и искуплением. Слава и благодарность Ему. Как можешь ты отказать такой дар? Как думаешь ты избежать праведный суд Божий, пренебрегший такое спасение? Мой друг, ты без извинения. Если ты сейчас откроешь сердце твое Спасителю, то Он войдет и спасет тебя. Ты спрашиваешь, как это возможно? Проси, чтобы Господь тебя спас, и тогда ты увидишь, и ты об одном только будешь сожалеть, что ты Его раньше не принял. Призови имя Его, и спасен будешь. Пусть тебе сам Господь поможет это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Иона. Книга пророка Ионы является особенной книгой, потому что она не содержит в себе прямого предвозвещения, переданного пророком от имени Божия. Не содержит она прямой вести и для города, или для народа, о которых Иона написал. Фактически, эта книга содержит в себе повествование автора о себе самом, о его переживаниях, когда он решил избегнуть послушания воли Божьей по причине своего сильного патриотизма, будучи израильтянином. Однако, это искреннее повествование Ионы о своих трудностях и опасностях при его непослушании Господу производит сильное впечатление на слушателей или читателей этих волнующих сердце страниц. Иона не стремился блеснуть или похвалиться своим непослушанием Богу, идти и проповедовать в городе Ниневии, который он не любил. Наоборот, это было честное и искреннее сожаление, что он не понимал любви Божьей к враждебному народу. После своих трудных переживаний он глубже понял характер Божий и нашел истинную радость в послушании Богу, когда тысячи людей обратились к живому Богу, и город Ниневия избежал неизбежного суда над ним. Некоторые случаи в его переживаниях могут показаться читателю маловажными, но взятые все вместе, они делают картину переживаний законченной. Тогда Господь привел Иону на путь покорности своей святой воле. Изучая книги Ветхого Завета, мы должны помнить две вещи. Конечно, они касаются и Нового Завета. Первое. Народ израильский был избран Богом, народом Завета с ним. Он являлся драгоценным народом, который нуждался в том, чтобы пребывать в правильном взаимоотношении с Богом. Второе. Народ израильский являлся исключительным народом, считавшим другие народы недостойными милостей Божьих, как чужие ему люди. Мы бы сказали на языке нашего времени, они не имели миссионерского видения. Их не интересовали духовные нужды других народов. Бог же был, наоборот, милостив и к этим народам. Этого израильтяне не сознавали и даже не хотели этого сознавать. Сам Господь Иисус Христос указал на взаимоотношения между народом израильским и Богом, сказав такие слова. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей». Когда эта смиренная сирофиникиянка в мольбе признала, что она не принадлежит к народу Завета с живым Богом, то Иисус удовлетворил ее материнскую просьбу, и дочь ее исцелилась. Он сказал: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». От Марка 7 глава, 25 стих. Пришедши домой, она нашла свою бесноватую дочь здоровой. Слова Господа в Евангелии от Иоанна также подтверждают эту мысль. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не казались ли эти слова учителя странными, когда он говорил их в те дни? Конечно, казались. Потому что евреи считали только свой народ избранным и угодным Богу. После Голгофской смерти Господа Иисуса Христа наступило время кардинальной перемены в мышлении и его служении, и служители, преодолев внутренние препятствия, стали проповедовать свободно Евангелие благодати всем народам из всех племен и народов. Изучая книгу Ионы, мы уже упомянули о двух частях этой книги, которая начинается со слов. «И было слово Господне к Ионе». 1 глава, 1 стих, и 3 глава, Ионы, 1 стих. В первой части мы видим Иону, непослушного по велению Божию. А во второй мы видим послушание пророка, хотя он был все еще как бы не вполне согласен с мыслями великого Бога. В первой части Иона вспоминает свои переживания, которые понудили его молить Бога о милости и прощении. Во второй, Господь открывает Ионе его вину, что он не пошел проповедовать о покаянии в большом городе Ниневии, дабы народ получил прощение Божье. Даже и в заключительной части книги мы не видим полного сознания Ионы, что Бог поступил справедливо с этим народом. Любовь его к людям так велика и так глубока, что для Ионы в тот период истории она была сверх его понимания. Эта книга имеет большую ценность для нас сегодня. Наставления в ней для нас велики. Первое. Как уже было упомянуто, Господь послал Иону сделать предупреждение городу Ниневии, что за беззаконие свои она будет наказана. Следует помнить, что Иона получил повеление предупредить о суде народ, с которым Израиль не имел добрых и тесных отношений. Даже больше. Этот сильный народ являлся угрозой безопасности Израиля. Когда мы читаем о поручении и воле Божьей, они были вполне ясными и определенными. Ионе было сказано, куда он должен был идти и что возвестить народу. Но Иона решил в сердце своем не согласиться с повелением Божьим и отказался его выполнить. По этой причине он купил билет и на корабле отправился в противоположную сторону. Он оставил свою страну. В тот момент его непослушание Бог не оставил Иону, наоборот. Он позволил ему найти нужный иностранный корабль, чтобы бежать от лица своего. Чувствовал ли Иона справедливость слов псалмопевца, который сказал так: «Куда уйду от духа твоего, и куда от лица твоего убегу?»

0: иное положение, осуждая грех своего народа и возвещая суд Божий над ним, хотя он и был сильный патриот своей страны. Иона стремился защитить свой народ крайним патриотизмом. Бог, конечно, понимает сердца человеческие, в особенности тех мужей, которых он посылает на служение для себя. Он знал, что главной причиной непослушания Ионы было его стремление помочь Израилю, чтобы он не был в опасности от других народов, в том числе и Ниневии. Однако это было нарушение воли Божьей. Обратите далее ваше внимание на препятствия, которые Господь поставил на пути непослушанию Ионе. Читайте первую главу, с 4 стиха и по вторую главу, 10 стих в этой небольшой книге. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер». Заметно четырехкратное действие Господа в этом вмешательстве. Во-первых, Он послал большую бурю. Это не было деспотическое действие. Господь должен был привести Иону к сознанию и пониманию своей ошибки. Он был призван им на служение, чтобы послушно исполнить таковое. Бог действовал в этом случае в духе любви. Мы также видим, что эта буря отразилась не только на Ионе, но и на людях на корабле. Пророк признается, что корабельщики были в большом страхе и молились каждый своему Богу, а Иона спал. Мы видим еще отрицательные последствия непослушания Богу, оно принесло бедствие другим людям. Эта буря являлась первым шагом божественным, чтобы пробудить духовного Иону, дабы он уразумел, что мысли Божьи — нечеловеческие мысли, и пути его — не пути человеческие. Сильный страх моряков заставил их разбудить спящего Иону. Иона увидел положение и исповедал перед ними свое непослушание живому Богу. В каждом случае в этом отношении мы видим проявление провидения Божия и убеждаемся в истине, что Богу известны наши пути и наши действия. Будем же послушно жить перед Богом, любящим и всезнающим. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга являет Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 14. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь даст тебе покой от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь над царем Вавилонским и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. От преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землей, и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь, и сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлой истребительной, говорит Господь Саваоф. с клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с плеч их». Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю с голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом, город! Распадешься ты вся, земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их». Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Глава 15. Пророчество о Моаве. «Так ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевой. У всех у них острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопит Есивон и Елеала, голос их слышится до самой Иоаци. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве. Бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Харанаимской поднимают страшный крик, потому что воды немримо иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. Поэтому они остатки стяжения, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Эглеима плач его, и до Беэр-Элима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью. И я наведу на Димон еще новое, львов, на убежавших из Моава и на оставшихся в стране». Глава 16. «Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне, на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью тенью твоей, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь их покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине в шатре Давида судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Моаве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. Поля есивонские оскудели, также и виноградник сивамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Поэтому и я буду плакать о лозе сивамской плачем Иозера, буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Илиала, ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют, виноградарь не топчет виноград в точилах, я прекратил ликование». Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете. Хотя и явится Моав, и будет до утомления подвязаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. «Ныне же так говорит Господь. Через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный». Глава 17. Пророчество о Дамаске. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. Города Араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славой сынов Израилевых, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умолиться слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что при уборке хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской. И останутся у него, как бывает при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву. И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израилевыми, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших». Глава 18. «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающей послов по морю и в папирусных суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, землю которого прорезают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли. И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю прорезают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион». Глава 19. Пророчество о Египте. «Вот Господь восседает на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. «Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет. И оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут. Камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цуанские. Совет мудрых советников фараона стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цуанские, обманулись князья мемфисские, и совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей». И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем». В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом, один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирийцами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирийцы, и наследие мое Израиль».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

О, если б ты узнал, что ты идешь тропой, ведущей к бездне скал и к смерти роковой.

знал, кто полный дивных слов тебя к спасению звал, и чей отверг ты зов. О, если б ты узнал,

если б ты узнал, он царь души твоей, в нем Бог любви сиял для мира, для людей.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Послание апостола Павла к Ефесянам. Мы уже довольно долго остановились на этом послании, хотя оно кратенькое, но здесь очень и очень много важнейшего материала оставлено Господом для нас. Поэтому мы и уделяем столько времени. Сегодня мы возвратимся к этой удивительной второй главе послания к Ефесянам. Я надеюсь, вы уже исполнили домашнее задание, и вы несколько раз прочитали эту главу. Сегодня будет нам, наверное, легче изучать ее, зная, о чем здесь пишется. В прошлый раз мы как бы нарисовали общий фон для этой главы и рассмотрели первых два стиха. Здесь говорится о прошлом, о настоящем и о будущем церкви и верующих. Здесь находится и ваше прошлое, настоящее, будущее, дорогой друг. Люди обычно интересуются, если бы кто мог сказать, угадать, какое их было бы прошлое или же настоящее, особенно если бы кто смог подсказать им о будущем. Какая судьба ожидает их? Я думаю, что это уже заложено у нас в душе. Мы хотели бы знать все это. На это они готовы платить, а временами большущие деньги. Но может ли кто-либо из людей верно предсказать будущее человека? Оно, друзья, оно сокрыто в Боге. Лишь Бог открывает прошлое, настоящее, будущее людей. Но даем ли мы возможность ему делать это? И как раз здесь, в разбираемой нами второй главе послания к Ефесянам, Бог устами апостола Павла говорит именно нам об этом. Мы уже видели в предыдущей лекции, в прошлый раз, что там говорилось «и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Мы говорили, что человек преступил за пределы дозволенного Богом, и это называется преступлением. Грех, слушатели, грех означает нашу вину перед законом Божьей справедливости, а также означает промах. Да, именно мы промахнулись. Мы не достигли Божьего стандарта. Это наше положение. То есть мы мертвые по преступлениям и грехам нашим. А кроме того, вдохновленные, конечно, еще сатаной. Другими словами, неспасенный человек бродит в этом мире как привидение. Он мертв для Бога и для всего высшего, божественного, вечного, святого. Он мертв. Потом говорится, в которых, то есть в преступлениях и грехах, вы некогда жили по обычаю мира сего. Это значит, что вы и я, мы жили по духу времени, по духу мира сего. И затем читаем дальше, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это, слушатели, его воля открывается в неспасенных людях. Это дух противления Богу живет в них. Сатана водит этих людей вокруг, ослепив их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Этот погибший мир характерен некоторыми душевными и духовными грехами, которые в глазах Бога являются худшими, чем, конечно, физические грехи. Послушайте, что говорит апостол Иаков в 4 главе, в первых 4 стихах. Он говорит, и он спрашивает, потом отвечает, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Какие важные слова, друзья, мы читали у апостола Иакова. Имеются люди, которые в воскресенье приходят в церковь, и они очень набожны. Они даже могут говорить,

Предлагает это следующим путем. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Друзья, имеется много людей, которые говорят, что они не живут в грехах. Но вопрос стоит, любите ли вы мир? Можно не совершать видимых грехов, больших, большущих грехов, но быть увлеченным. Увлеченным интересами этого мира больше, чем Богом. Жить для этого временного мира и не иметь времени и стремления жить для Бога. Это состояние называется духовным прелюбодеянием. В нем принимает участие похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Иоанн говорит: «Не любите мира». Как часто мы, верующие христиане, забываем об этом и любим мир, друзья радиослушатели. А нам сказано: «Не любите мира». В нашей жизни все должно мотивироваться любовью к Богу, к единому тому, кто возлюбил нас первым, а не любовью к этому миру, который уходит и проходит, друзья, очень быстро. Апостол Петр тоже рисует в своем втором послании, во второй главе, картину погибшего мира и говорит так: «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставившие прямой путь, они заблудились». Мой дорогой друг, если вы возрожденный человек, вы не можете быть похожи на людей этого мира. Апостол Павел продолжает говорить о нашей прошлой жизни, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Друзья радиослушатели, вы не можете служить Богу и мамоне. Мой христианский друг, подумайте об этом. Вы должны избрать, кому служить. Если вы избрали служить Богу, в вашей жизни должен действовать Дух Христов, должен проявляться Христов характер, Его чувства, Его мысли. Вы должны быть действительно новым человеком, рожденным от Бога, отличным от людей этого мира. Вы знаете, друзья радиослушатели, в настоящее время с этими перестройками люди так бросились и так захватились всем этим земным, что забыли. Забыли христиане, что не должны любить этот мир, как будто никогда не читали Слово Божье. Слушатель, если вы в таком положении, возвратитесь к Богу, возлюбите Его больше всего, и тогда, слушатели, появится у вас мир на душе, и вы будете служить Ему. Не служите этому миру, служите Господу Богу. Любите Его превыше всего. Мы прочитаем третий стих, где апостол пишет: «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами, то есть детьми гнева, как и прочие». Вы замечаете, слушатели, что апостол Павел здесь употребляет слово «мы». Когда говорится «мы», это, конечно, включает он и себя. То есть, будем осторожными и будем знать, что до встречи со Христом, он тоже был подобен этим людям. Мы были подобны всем людям, то есть мы любили этот мир до встречи со Христом. Но после встречи со Христом, мы начинаем любить Господа и Его дела. Беда в том, слушатели, что некоторые верующие живут по плоти.
живут как необращенные люди, побуждаемые

0: и движимые безбожной философией и контролируемые сатанинскими принципами, к сожалению. Верующие люди временами так увлекаются мирскими проблемами, что они совершенно исключают Господа Иисуса из своей жизни. А это очень трагично и очень печально для жизни христианской. Они как бы растворяются в толпе, о которой Павел говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Послание к римлянам, 1 глава, 18 стих. Друзья, это наша прошлая жизнь. Теперь в стихах от 4 до 6 апостол Павел открывает наше настоящее и будущее, говоря: «Бог, богатой милостью, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья, человек по своей природе мертв, мертв во грехах и преступлениях. Он не в силах спасти себя. И Бог пришел к нам на это кладбище мертвецов со своей милостью, друзья. Он богат безграничной милостью, и Он может спасти любого грешника. Друзья, радиослушатели, Господь Бог имеет достаточно милости для всех. Он имеет ее целый океан, если можно так выразиться. И Он спасает нас своей благодатью. Что значит быть спасенным благодатью Божьей, друзья? Что значит? Мы были мертвы, мертвы в преступлениях и грехах, не способные спасти себя. Но Бог во Христе Иисусе снизошел к нам и достиг нас благодатью. Он не нашел в нас ничего доброго. Видите, когда Бог пришел, чтобы избавить Израиля, то это не потому, что израильтяне были милые, хорошие люди, что они служили Ему. Нет, они такими не были. Они были непослушные, жестоковыйные, идолопоклонники, и все же Господь пришел к ним спасти их. Они противились Богу. Бог избавил их, потому что любил их. Он любит вас и меня. Он любит меня и вас, друзья. Но Он не спасает нас своей любовью. Он спасает нас благодатью. Бог святой и справедливый. Он любит нас. Но любовь не имеет спасающей силы. Спасает нас кровь Иисуса Христа, который очищает наши грехи. И это, слушатели, это приходит к нам через благодать Божью. Это подарок Божий. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стих, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, любовь Бога к нам вдохновила Его отдать Сына Своего Единородного на смерть ради вашего и моего спасения, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы погибшие грешники, но Бог любит нас. Но одной любовью Он не может ввести нас в небо. Бог должен был приготовить спасение и уплатить наказание за наши грехи. И вот теперь Бог спасает грешников на основании их веры в Сына Его. И вот поэтому Бог спасает нас не Его любовью, но Его благодатью. И вот в силу этого, если я спасен, я не могу уже потерять Божье благоволение, Божье благословение. Я могу опечалить Духа Божия. Да, если я в самом деле снова согрешаю, если ослабеваю духовно, но когда я прихожу к Нему и исповедую перед Ним свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит мне грехи мои и очистит меня от всякой неправды, говорит апостол Иоанн. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, слушатели, а ходим во тьме, то есть ходим во грехах, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так читаем в первом послании апостола Иоанна, в первой главе, друзья радиослушатели. И это Бог делает своей благодатью, друзья. И хотя я не заслужил спасения, но я буду в небе, потому что Бог был милостив ко мне и спас меня своей благодатью. А как вы, друзья радиослушатели? Этот вопрос – один из самых главных вопросов жизни, и вы должны ответить на него лично. Вы сами должны ответить, как же вы, друзья, приняли ли вы эту благодать или нет.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Наши занятия по книге «Бытие» подходят к концу, и сегодня мы будем говорить о заключительных главах этой книги. Эти главы посвящены последним дням патриарха Иакова. Когда Иосифу сообщили, что его отец болен, Иосиф, взяв с собой двух своих сыновей, отправился к Иакову. Давайте посмотрим, что происходит в доме патриарха. Итак, продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы начали читать 48 главу и остановились на том, как Иосиф привел своих сыновей, Ефрема и Манассию, к Иакову для благословения. Читаем 48 главу дальше, стихи 8, 9 и 10. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: „Кто это?“ И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их». Читаем далее стихи 11, 12 и 13. «И сказал Израиль Иосифу: „Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих“. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему». Иосиф подводит сыновей к деду для благословения. По обычаям благословения, тот, кто получит благословение правой рукой Израиля, станет старшим. Далее стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассе. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассе был первенец». Ефрем должен стать выше Манасси. Похоже, когда мы дойдем до книги чисел, мы увидим, что колено Манасси шло под знаменем колена Ефремова в пустыне. Из колена Ефрема, кстати, вышел Иисус Навин и много других великих людей. Таким образом, это колено стало, несомненно, лидирующим. Однако смотрите, что происходит. Хотя Иаков и плохо видит, он понимает, что делает Иосиф. Иосиф подвел своего старшего сына к правой руке Иакова, а своего младшего сына к его левой руке. И что делает старик Иаков? Он просто-напросто скрестил свои руки и положил правую на голову младшего внука. Почему он это сделал? Нет никакого сомнения, что он горячо любил обоих своих внуков, ведь они были детьми его любимого сына Иосифа. Иаков сознательно благословляет младшего, и мне кажется, что одна из причин, быть может, кроется в том, что он в свое время, будучи сам младшим сыном, получил большее благословение. И вот сейчас он также передает благословение младшему сыну. Во всем Писании можно заметить один любопытный принцип. Например, Давид был избран на царство, а он был младшим сыном Иессея. Почему Бог избрал его? Бог демонстрирует и вам, и мне великую духовную истину. Он не приемлет право первородства, то есть право естественного рождения, и Бог никогда не узаконит этого права. Бог прежде всего смотрит не на порядок появления людей на свет, а на то, возрождены ли они свыше. Бог таким образом не обращает никакого внимания на наши обычаи. Мы утверждаем, что старший сын несет ответственность за всю семью. Однако Бог не всегда выбирает именно старшего сына. То есть Бог выбирает человека не из-за его природных способностей или достоинств происхождения. Вот чему нам надо сегодня научиться. Поймите меня правильно. Бог, конечно же, использует человеческие таланты и способности, но только если эти таланты посвящены Ему. Если бы для возрождения человечества нужны были только таланты и способности, то возрождение это наступило бы давным-давно. Талантов вокруг хватает, но вот возрождения что-то нет. А почему? Да потому что таланты эти не посвящены Богу. Утверждаю, друзья мои, все наши способности должны быть отданы Богу, чтобы Он мог их использовать. Итак, старый Иаков скрестил руки и благословил правой рукой своего младшего внука, признав его старшинство. Прочтем стихи 15 и 16. «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака». И да возрастут они во множество посреди земли. Послушайте еще раз. «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня». Вот теперь Иаков достиг настоящих духовных высот. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Как видим, хвастаться ему нечем, кроме чудесного Искупителя. И отроки, которых он благословил, действительно возросли во множество посреди земли. Именно так, как он и говорил. Прочтем теперь стихи 17 и 18. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». А теперь послушайте, что отвечает на это Иаков. «Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». От семени его произойдет многочисленный народ. Это очень важное заявление. Иосифу лучше с этим согласиться, ведь он тоже не старший ребенок. Он как раз один из младших, но благословение, тем не менее, сейчас дается его сыновьям. Читаем далее стихи 20, 21 и 22. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассе». И поставил Ефрема выше Манассе». И сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими. Один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Только посмотрите, как Иаков сейчас верит Богу. Иосиф через двух своих сыновей получит больше наследства, чем все его братья. Ясно, что Иаков делает подарок Иосифу. Об этом также упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 5. Иаков дарит Иосифу участок земли. На этом участке возле Сихора и был похоронен Иосиф. Участок этот пришелся весьма кстати. Ведь от Иосифа и от его двух сыновей произошли два новых колена. Им нужно было больше земли. Сначала Иаков купил этот участок у амореев, затем они захватили его силой. Иаков отплатил им той же монетой и отобрал его у них. И до сегодняшнего дня земля эта остается предметом раздоров и конфликтов. Именно здесь, на западном берегу Иордана, современный Израиль хочет строить свои поселения. Теперь давайте обратимся к главе 49. Это еще одна замечательная глава Библии. В ней Иаков уже лежит на смертном одре. В предыдущей главе Иаков собрался с силами и благословил сыновей Иосифа. А после этого вошли остальные сыновья Иакова, и вот теперь перед Иаковом все его 12 сыновей. И для каждого из них у него готово прощальное слово. Он начинает со старшего и обращается ко всем по порядку. Слова, которые человек говорит на смертном одре, всегда очень важны, потому что это единственное место, где человек всегда говорит только правду. Слова Иакова пророческие. Он говорит о том, что произойдет с его 12 сыновьями, когда они дадут начало 12 коленам. Тогда это было пророчеством, а сейчас это пророчество исполнилось и стало историей. В этой главе мы еще раз увидим веру Иакова. Он перед смертью обратился к своим сыновьям, которым суждено было стать во главе 12 колен Израилевых и жить в земле Ханаанской. Какая глубокая уверенность в том, что все исполнится, как обещал Бог. Вспомните, что тогда в этой земле жили хананеи, а семья Иакова очень уютно устроилась в Египте. Итак, давайте читать слова благословения и пророчества, которые дает Иаков на смертном одре. Стих 1. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: „Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни“». Есть такие словосочетания и выражения, которые используются в Библии постоянно. И одно из таких выражений сейчас перед нами – «в грядущие дни». Грядущие дни Израиля не будут похожи на грядущие дни Церкви. Бог проводит между ними четкое различие. Иаков сейчас говорит о грядущих днях народа Израиля и о том, что случится с 12 коленами, которые произойдут от его сыновей и образуют народ. Обычно говорят, что пророчество о народе Израиля исполнилось, и это правда, но этого мало. Исполняются и те вполне определенные пророчества, которые Бог дал о каждом из колен Израилевых. Это замечательно, друзья мои. В главе, которую мы сейчас начинаем, мы услышим пророчество о том, что случится с каждым коленом в грядущие дни. Некоторые из данных пророчеств уже сбылись, однако большинство из них еще ожидают своего исполнения. Мы сейчас коснемся только основных моментов. Читаем далее стих 2. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Вот что говорит этот старик. «Мне приходилось видеть картины, где Иакова изображали немощным стариком, лежащим в кровати, не имеющим сил даже голову поднять». Но ведь это неправда. В 21 стихе 11 главы послания к евреям мы читаем, что Иаков опирается на свой жезл. Иаков, как мы помним, всю жизнь был в движении. Иаков понял, что умирает, и ему придется, наконец, остановиться, но он не хочет бессильно опуститься на постель и по-прежнему опирается на свой жезл. он во многих отношениях был замечательным человеком. Свои пророчества о сыновьях Иаков начинает с Рувима. Вот 3 и 4 стихи. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Патриархи понимали важность наследственности, о которой так много беспокоятся сегодня. Как известно, яблоко от яблони недалеко падает. Иаков тоже понимает это и говорит здесь, что сын его Рувим во многом похож на него. Бушевал, как вода, это можно сказать и о молодом Иакове. То же самое можно сказать и о его старшем сыне. «Не будешь преимуществовать», — говорит Иаков. Так и случилось. Используя спортивную терминологию, можно сказать, что Рувим никогда не поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Он бывал вторым, бывал третьим, но никогда первым. Случай с Рувимом, о котором упоминает здесь Иаков, отвратителен. «Я не останавливался на нем, потому что не видел в том никакой необходимости. Современная литература, театр, кино, телевидение и без того полны всяких мерзостей. А Бог не хочет, чтобы мы упивались человеческими грехами. Бог вообще дает нам такие указания в 8 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Бог, однако, ведет счет всем человеческим грехам и желает, чтобы мы имели правильное представление о себе и не обольщались своими добродетелями или достижениями. Теперь на очереди пророчество о Симеоне и Левии. Оно касается сразу двух сыновей, поскольку они были родными братьями, сыновьями Иакова от Лии. Читаем стих 5. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости – мечи их». Вспомните, как Симеон и Левий вошли в Сихем и убили всех жителей этого города – из-за того, что один человек изнасиловал их сестру. Они никакого права не имели мстить за это всему городу. И Иаков сейчас напоминает им об этом. Прочтем далее стих 6 и 7. «В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». В потомках Левия мы находим проявление чудесной благодати Бога. Колено его действительно рассеялось по Израилю, но произошло это потому, что оно стало коленом священников. Только благодать Божья смогла сделать из жестокого Левия родоначальника колена священников. Именно благодать Божья преобразует и нас, грешников, в царство священников, друзья мои. Все те, кто принимает сегодня спасение Христа, священники, получающие это звание в силу того, что Христос понес на себе наказание за наши грехи. Среди этих людей и обращенные пьяницы, и обращенные блудницы, и обращенные убийцы. Я немало таких людей встречал в церквях, где мне приходилось служить. Вы спросите, как они стали священниками в Царстве Божьем? Как и все мы, чудесной Божьей благодатью. Апостол Петр в своем первом соборном послании, глава 1, стихи 18 и 19, говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И далее, уже во второй главе стих 5, Петр продолжает: «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». О ком это он говорит? Он говорит о тех, кто искуплен драгоценной кровью Христа. Рувим упустил первое место. То же произошло и с Симеоном и Левием. Спаситель и царь придет не из их колен. Но есть еще один сын, тоже грешник, и мы посмотрим, что сделала с ним благодать Божья. Давайте познакомимся с пророчеством об Иуде. Прочтем стих 8. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Поклонятся тебе сыны отца твоего. Почему это? А потому, что Господь Иисус Христос явился к нам из колена Иудина. Вот Ему-то все и поклонятся. Стихи 9 и 10. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Перед нами одно из самых замечательных пророчеств Писания. «Доколе не приидет примиритель, правитель народов». Несомненно, это замечательное пророчество. Вспомним, каково было первое пророчество о Христе. Его мы находим в главе 3, стихе 15 книги Бытие. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это тот, кто будет поражать змея в голову. Это Иисус Христос. Именно Он одержит победу над грехом. Затем это пророчество Бог подтверждал Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь Иуда слышит то же пророчество. Спаситель и примиритель придет из рода Иудина. Словом «примиритель» нам возвещаются мир и спокойствие. Христос принесет мир. Вспомните, когда Господь Иисус ходил по нашей земле, Он говорил всем людям: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это 28 стих 11 главы Евангелия от Матфея. Но Христос не только примиритель, Христос еще и тот, в чьих руках будет скипетр правления нашей Вселенной. В 24 стихе данной главы мы с вами прочтем, что от Бога придет пастырь, твердыня Израилева. Таким образом, наш примиритель – это еще и пастырь, и твердыня. В 17 стихе 24 главы книги чисел предсказывается появление звезды. А теперь задумайтесь о том, что значит явление Христа. Он – семя, обещанное жене и патриархам. Он – примиритель, приносящий мир. Он – царь, держащий скипетр. Он пастырь, отдавший жизнь за своих овец, и Он верховный властитель, который еще придет. Он твердыня, которую отвергли строители, но которая стала ныне во главе угла. Он звезда яркая, утренняя звезда, взошедшая для церкви. Родословная Христа проходила от Адама до Сифа. От Сифа она продолжалась через Ноя к Симу, а затем к Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь мы видим ее продолжение в Иуде. Прочтем стихи 11 и 12 из 49 главы, где Иаков продолжает говорить об Иуде. «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящи очи его от вина и белы зубы от молока». А это пророчество о чем? О том, как Христос въехал в Иерусалим на осленке, говоря, что Он Мессия, Царь и Спаситель. Моет в вине одежду свою. В каком таком вине? В крови, в своей собственной крови. Но когда Христос придет на землю во второй раз, одежды Его будут красными. Ему зададут вопрос: «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Это второй стих 63 главы книги пророка Исаии. И на этот раз красный цвет одежды уже будет не от крови Христа, а от крови Его врагов. В нашей следующей беседе по книге «Бытие» мы продолжим разговор о том, какие пророчества Иаков давал в момент благословения своих сыновей.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Выживание наиболее благородных. В телевизионных передачах о природе мы часто слышим о том, что миром природы управляет принцип выживания наиболее приспособленных. Самые агрессивные процветают за счет тех, кто не успевает убивать и грабить с такой же скоростью. Этот же принцип многие применяют и к людям. Говорят, например, что в бизнесе процветают самые агрессивные, жесткие, безжалостные конкурентам. Верна ли такая картина человеческой природы? Африканские дикие собаки охотятся стаями. Насытившись, они передают добычу остальной стае. Так что свою долю получают даже те, кто ранен и не может охотиться. Также ведут себя самцы и шимпанзе, добывающие еду для всего рода. Такое же сотрудничество мы наблюдаем у общественных насекомых. Истина состоит в том, что без объединения и сотрудничества жизнь была бы невероятно жестока, а то и вовсе невозможна. Если бы основополагающим законом природы было выживание сильнейших, многие живые существа давно бы вымерли. Взаимопомощь – вот что способствует выживанию. Насилие, эгоизм, агрессивность – все это присутствует и у животных, и у людей, но при этом снижается качество жизни. Мораль выживания сильнейших свидетельствует о том, что человеческий грех изменил этот мир, сделал его не таким, каким его создал Бог, и о том, что всем нам необходимо прощение грехов в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.
1: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
0: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Тайны Библии».
3: Еще одна тайна – это боговдохновенность Библии. 2 Тимофею, 3 глава.

Ветхий Завет написан на еврейском языке, Новый Завет написан на греческом языке. Почему мы видим, что Лука был образованный человек, и он написал более классическим, более литературным, более гладким греческим языком? А Иаков написал проще гораздо, или апостол Павел пишет очень импульсивно. То есть, по всей видимости, это люди писали. Мы можем видеть характер человека через его послание, через его книгу. В этом заключается тайна, что Бог смог соединить вот эти две вещи: свою абсолютную волю, свою абсолютную истину, абсолютную точность в каждом слове, и при этом сохранить стиль каждого автора, сохранить его язык. Бог использовал его настроение, Бог использовал его обстоятельства, Бог использовал конкретные ситуации, в которых находились одни или другие авторы Священного Писания, для того, чтобы вложить свою волю, для того, чтобы выразить свою волю такой, какая она должна быть. Это еще одна тайна. Опять-таки, если мы не признаем, что Библия имеет внутри себя тайны, нам очень сложно будет разобраться во всех подобных обстоятельствах. Мы будем иметь тенденцию или усложнить это, или упростить каким-то образом, лишив Священное Писание его силы и действенности. Еще одна тайна – это божественный суверенитет и ответственность человека. Это постоянный вопрос, который часто у многих людей возникает. Например, Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Смотри, Писание говорит очень ясно, что того, что Господь не повелел быть, не бывает, не происходит на земле. Это ясное указание о суверенитете Божьем. Посмотри следующий стих. «Зачем сетует человек живущий, всякий сетуй на грехи свои?» Очень интересно, что эти два стиха идут один к одному. Смотри, ясно написано, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. То есть Бог допускает все. От уст Всевышнего происходит бедствие, и от его уст происходит благополучие. Но когда речь идет о том, что человек сетует, здесь же, следом же, этот же Иеремия говорит такие слова. Но когда ты сетуешь, не сетуй на Бога, а сетуй на грехи свои. И вот здесь мы, люди, не можем этого понять. А как это так, на грехи мои, если это Бог сказал? Здесь люди пытаются устранить или одно, или другое. Вот почему возник этот большой-большой спор между кальвинизмом и арминианством. Когда люди пытаются расчленить эти две вещи разные. Люди пытаются в одностороннем порядке как-то объяснять одну или другую. И они говорят, если Бог такой, что Он повелевает все, что происходит, тогда Он ко мне не должен иметь никаких претензий. Писание говорит по-другому. Писание говорит, да, действительно, происходит то, что Господь повелел. Но в то же самое время сетуй на грехи свои, а не на Бога. И опять-таки мы не можем, это вот две вещи, которые в нашей системе координат не ясны. Они как-то таинственным образом соединяются в Божьей системе, в его разуме, в его мудрости. Есть еще такие же подобные тексты. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Смотри, очень ясно сказано об ответственности человека. Иметь страх, иметь трепет, совершать спасение, то есть свое спасение реализовывать в жизни. И здесь же 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по слову своему». Посмотри, это как бы два взаимоисключающих понятия. Если Бог производит во мне свое хотение и действие, тогда все, что мне нужно делать, просто сидеть и ждать, когда Он это произведет. Опять-таки, в нашей системе мы пытаемся расчленить эту тайну и пытаемся каким-то образом, ну так скажем, упростить этот процесс. Пытаемся представить его, разобрать и сказать, ну да, значит, тогда нужно или со страхом совершать, или Бог производит. И мы не можем увидеть это вместе, мы не можем увидеть эту тайну.

0: которая представлена нам на страницах Священного Писания. Очень много практических истин, которые связаны с этим вопросом. Следующая проблема причины многих Божьих действий. Это один из примеров Божьих тайн. Смотрите, в Библии много ситуаций, которые нам непонятны. Мы не понимаем, почему Бог делал так. Ну, например, Бог взял и уничтожил, ну, по подсчетам, примерно 10 миллиардов человек жили до потопа. И уничтожил 10 миллиардов человек одним махом. Библия говорит, все, что об этом Библия говорит, и увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, у которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. 11 стих. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна, и всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицом мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Казалось бы, ясное объяснение, да, земля наполнилась злодеяниями, поэтому Бог уничтожает всех людей, которые жили. Но неверующие люди задают вопрос, а как же дети? Это 10 миллиардов. Из этих 10 миллиардов, ну, может быть, 1 миллиард детей, которые ничего не понимали абсолютно. И можно много подобных вопросов задавать. И вот этот текст, который мы сейчас прочитали, явно не предназначен объяснить вот эти вопросы. Подобная ситуация. 1 Царств, 15 глава, 2 стих. Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него. Не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Некоторые люди пытаются как-то опускать эти тексты, обходить их, замалчивать. Говорят, а ты это пока не читай. Но это написано. Так говорит Бог. Так говорит Господь Саваоф. За что? За то, что Амалек не поприветствовал Израиля, когда Израиль проходил. Израилю пришлось обходить другой дорогой. И за это так жестоко. Ну ладно, вы руководство. Кто принимал решение? Руководители Амалека, да? Руководители Амалека принимали решение. Но почему-то Бог берет и уничтожает всех и говорит, не давай пощады, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И сколько вы не будете пытаться разгадать это, вы никогда не разгадаете. Бог этого не объясняет. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы подходим к Библии с такой презумпцией, с таким предположением, что мы должны здесь все понять. Мы подходим к Богу как к президенту, который хотя бы один раз в год должен отчитаться перед всеми и сказать, почему он сделал это или сделал это. Да, он, конечно, большой и сильный, у него много прав, у него много возможностей, но перед нами ты лучше все-таки отчитайся. И поставь. А иначе мы тебя свергнем, иначе нам такой Бог не нужен. Так говорят люди. Это человеческое отношение к тайнам Божьим. То есть, когда человек подходит к Писанию, он подходит с претензией на то, что он все здесь должен понять. Если он не понял, тогда он спишет этого Бога и найдет себе другого. Тогда он его переопределит. Тогда он найдет другой вариант Бога. Тогда он выберет из этого же Писания те места, которые ему нравятся, отложит то, что ему не нравится, и скажет, вот такой будет Бог. Нам непонятны причины многих Божьих действий. И не будут понятны. Мы многое поймем тогда, когда придем в вечность. Но даже там мы не все поймем. Итак, мы говорим о тайнах Священного Писания. Мы говорим о том, что на страницах Священного Писания есть много истин, есть много моментов, которые Бог оставил без объяснения. естественный вопрос, который возникает у всякого мыслящего человека, почему? Почему мы не можем объяснить многих вещей на страницах Священного Писания? Я хотел бы начать объяснение этих причин существования тайн Священного Писания с другого вопроса. Как вы думаете, почему Бог обязан нам давать ответ вообще какой-то? И обязан ли Он? И откуда взята эта идея, что Бог обязан нам давать ответы? Эта идея взята с неверного понимания Бога, того, кто такой Бог. Эта идея взята с того, что мы пытаемся свести Бога с уровня суверенного владыки на уровень человеческого или, так скажем, соизмеримый с людьми. Мы считаем, что мы имеем право ставить под вопрос то, что делает Бог. Вы знаете, кто первый это сделал? Первый это сделал дьявол. Это прямой результат грехопадения, когда мы пытаемся поставить под вопрос то, что Бог делает. Помните, дьявол подошел к Еве, и первое, что он сказал, он говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Дьявол подходит, это его самый первый шаг. Это самая первая ступень обольщения. Дьявол подходит с тем, чтобы заронить сомнение в сердце, в сознании человека. Вот почему я все время проповедую о суверенности Божией. Вот почему я все время говорю о том, что мы не имеем права требовать от Бога каких-то наших человеческих условий. Почему? Потому что Бог не человек. Потому что мы люди, воспитанные, выросшие в человекоцентричном гуманистическом обществе, мы переносим вот эти правила своего социального круга, в котором мы живем, на наши взаимоотношения с Богом. И мы говорим о том, что мы имеем каким-то образом право какое-то на то, чтобы требовать от Бога ответов на сложные вопросы. На самом деле не имеем никаких прав. С этим постоянно спорят. Люди пытаются с этим не согласиться. Верующие люди, многие верующие люди пытаются каким-то образом поставить все-таки, сделать этого Бога, в которого они верят, сделать его, ну хотя бы немножко обязанным перед нами отчитаться. Ну посмотрите, что говорит Библия. Сложная ситуация. Книга Иова, знаете эту историю? Знаете, что Иов находится в состоянии, когда у него было отнято все. У него была отнята семья, его 10 детей взрослых уже. У него был отнят его бизнес, все богатство. У него было отнято здоровье, то есть он был в мучениях. Страшных физических мучениях. Причем, ожидая своей смерти, он проклинал день своего рождения, он говорил, когда же я умру, он хотел умереть. Это очень тяжело, когда человек знает, что он не выздоровеет, и в то же самое время еще не умирает. Это очень тяжело. Он потерял социальный статус, он был выброшен за деревню, ему не разрешали быть в обществе. Нам очень трудно это представить. Нам трудно представить себя на месте Иова. И когда Иов задает Богу вопросы, когда друзья собрались вокруг Иова, когда Иов задает Богу вопросы, вы знаете, что Бог ему отвечает? Конечно, Иов не знал того, что происходило на небесах. Иов не знал, что дьявол пришел, не знал вот тот разговор, который был между Богом и дьяволом, о том, что дьявол просил разрешения на то, чтобы испытать Иова. Иов ничего это не знает. Но смотрите, когда Иов задает Богу вопросы, и Бог встречается с Иовом, Бог говорит с Иовом, как бы вы представили себе, что Бог должен был бы говорить? Наверное, Бог должен был бы прийти, похлопать его по плечу и сказать, потерпи немножко. Ты знаешь, что дьявол пришел и сказал вот так и так. Иов, Он тебе служит только за то, что ты ему все даешь. Потерпи чуть-чуть, выстои, будь твердым, и я тебе все дам. Я тебе дам много богатства, еще больше, чем у тебя было. По идее, так должен был Бог сказать, да? Во всяком случае, с нашей точки зрения. По-человечески так. Посмотри, что Бог говорит. Бог приходит к Хиову и говорит: слушай, кто это говорит? А ну-ка припаяшься сейчас, я тебе буду задавать вопрос. Это он говорит Иову, страдающему, у него разлагается тело, он скребет себя. Инвалид, больной, калека, забытый, заброшенный всеми. И Бог приходит к этому человеку, который имеет все права по-нашему, по-человеческому. Все права имеет задавать вопросы. Ладно, те, которые богаты живут, которые в благополучии, а этот-то имеет право задавать вопросы. И Бог ему отвечает очень просто. Он говорит: кто ты, задающий вопрос? Посмотри, 39 глава с 31 стиха. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чесла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он? Посмотри, Бог подходит к Иову с позиции силы. Он подходит и не начинает ему объяснять всей той закулисной борьбы, которая происходила. Почему? Как вы думаете, почему это Бог не делает такой шаг? Потому что Божьей целью во всей этой истории показать Иову, кто такой реальный Бог. Что он из себя представляет. Показать Иову, что Бог не человек, что Бог не является соизмеримым с человеком. Друзья, мне кажется, вот здесь у нас возникают часто вопросы, когда мы подходим к Богу, и от этого мы обедняем свою жизнь. От этого наше христианство, наше познание Бога, оно становится бледным, потому что мы знаем Бога человекообразного. Потому что мы пытаемся его вместить в свои рамки, мы пытаемся его заставить делать то, что мы хотим. Посмотрите, 42 глава, здесь же Иов говорит, после того, когда он выслушал Слово Божие, смотрите, он говорит с 1 стиха: «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто это, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Вот это результат того, что Иов приблизился к Богу. Я хотел бы сказать о том, что каждый раз, когда мы подходим к тайнам, каждый раз, когда мы подходим к тому, что мы не понимаем, нам нужно знать, что есть Бог, который имеет право на тайны. Что есть Бог, который превосходит нас с вами. Кстати, это следующая причина, почему нам не все понятно. Дело в том, что если бы Бог даже стал все объяснять нам с вами, откуда у человека вот такое предположение, что все то, что Бог будет нам объяснять, будет нам понятно? Но откуда мы взяли такую идею? Почему это ради того, что Бог будет объяснять, будет нам понятно? По одной только причине люди это думают. Потому что они ставят себя высоко. Потому что они ставят себя в положение того, что Бог обязан перед ними отчитаться и на таком языке, на котором я буду понимать. Посмотрите, апостол Павел в послании к римлянам, после того, когда он представил эту сложнейшую тему взаимоотношения народа израильского, церкви и Бога, он заканчивает вот этим восклицанием. Римлянам 11 глава 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и видения Божие! Как непостижимы судьбы его, и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Так заканчивает эту часть послания апостол Павел. Вы знаете, в чем вопрос? Вопрос заключается не в том, чтобы Бог ответил на все ваши вопросы. Вопрос заключается в том, чтобы вы признали Его Богом. В этом начало христианства. И сегодня, если вы пытаетесь найти себе оправдание, сегодня, если вы пытаетесь найти какое-то объяснение, что вот это я не понимаю, вот это Бог мне не объяснил, вот это мне не ясно, причина этого одна, в том, что вы не желаете смирить свое сердце и признать Божие могущество, Его превосходство. Во-первых, ограниченный человек не способен, просто не способен знать все, что знает Бог. Посмотрите, наша способность знать очень маленькая. Некоторые люди знают немножко больше. И мы часто удивляемся, смотри, как много человек знает. Но знаете, даже самый умный человек, самый, может быть, эрудированный и интеллектуально развитый человек, его знание абсолютно капля в океане по сравнению со знанием Божьим. Почему? Потому что Божье знание безграничное. Насколько наивны мы, люди, когда мы приходим к Богу и пытаемся претендовать на то, чтобы вместить вот этот океан, безграничный океан Его знания в свою ограниченную черепную коробку, в свои ограниченные способности даже иметь информацию. Скорее всего, вы сегодня уже не помните, что вы изучали в 10 классе в школе. Больше того, те, кто сейчас в 10 классе, они уже забыли то, что они в начале недели проходили. Но почему-то мы претендуем на то, что мы, вот эти ограниченные люди, каким-то образом должны знать неограниченного Бога или все Его тайны. Больше того, если бы мы даже знали все, то у нас, кроме того, что иметь это все знание, еще должна быть способность это все знание понимать, сопоставить его правильно. Опять-таки, у Бога мудрость безграничная, у нас ограниченная. И мы очень часто смотрим на этот кубик Рубика и не можем его сложить, хотя его очень многие люди складывают за минуту или две минуты, или я не знаю, какой там рекорд. А мы не можем ему ума дать, куда эти красные и зеленые кубики развернуть. Вопрос заключается в том, что у Бога Его знания, они превосходят наши знания. И поэтому все то, что человек может, он может прийти в смирении и сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Там, где я понимаю, это то, что я должен делать. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и детям нашим для того, чтобы мы исполняли все то, что Он говорит. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 20 глава, 30 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Дело в том, что Библия имеет определенную цель. Это не сборник таинственных историй. Это не книга, которая имеет своей задачей показать нам взаимодействие вот этих сложных лабиринтов божественных тайн. Абсолютно нет. Библия – это книга, которая дана нам с вами. Бог дал нам эту книгу для того, чтобы вы и я могли найти спасение в Иисусе Христе. Так написано. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Так вот, для того, чтобы открыть нам то, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог в разных местах этой книги говорит о вещах, которые нам непонятны. Он упоминает их только для того, чтобы мы могли понять главное, чтобы мы могли понять основу того, о чем говорит эта книга. Еще один текст, который говорит об этом же. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Посмотрите, здесь написано о том, что в Библии нам даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть абсолютно все то, что описано здесь, этого достаточно для того, чтобы мы правильно жили. К этому не нужно ничего прибавлять и ничего не нужно отнимать. И те вещи, которые непонятны для нас здесь, они нужны здесь. Они нужны для того, чтобы ярче нам представить общую картину. Для того, чтобы главная цель – жизнь и благочестие – были достигнуты в нашей жизни. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Написано: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть, если мы подойдем к Писанию так, как оно есть, и будем его по порядочку тщательно изучать, и будем жить по нему, его достаточно для того, чтобы мы могли быть совершенными. Последнее. Правильное отношение к тайнам Писания. Мы уже говорили о том, что в нашей жизни многое, перед чем мы должны просто смириться, мы должны признать Божье право какие-то вещи скрыть от нас. Первое правило, правильное отношение к Писанию – доверяйте Писанию. В Священном Писании нет противоречий. Священное Писание написано для того, чтобы мы могли доверять ему так, какое оно есть. Дело в том, что для каждого из нас необходима вот эта простая детская вера. Если написано, что Библия вдохнута Богом, и каждое ее слово вдохнуто Богом. Если в это же самое время мы видим разный стиль в Священном Писании, значит, мы должны сказать, что да, Бог сумел это сделать. Если мы видим Бога единого и видим три личности Божества, мы должны признать, что так это есть. Мы должны понять, что да, не все складывается в нашей сегодняшней системе координат, но мы знаем, что у Бога все это прекрасно складывается. И однажды Бог сделает это для нас. Ясно. Второе. Всегда исследуйте значение текста или места Писания в его контексте. Опять-таки, некоторые люди боятся этого слова «контекст», они говорят, это что-то современное. На самом деле, вы все этим пользуетесь. Когда вам кто-то прислал письмо, вы читаете это письмо, и вы не выдергиваете оттуда одно предложение – и не строите свое мнение о человеке только на одном предложении. Вы пытаетесь понять, с чего он начал, к чему эта фраза, и о чем она говорит. Вот это значит контекст. То есть это взаимосвязь конкретного библейского стиха с другими стихами, которые до того и после того. Если мы так подходим к Священному Писанию, то очень и очень многие вещи, которые иногда сложны для нас, становятся более ясными. Следующее правило. Изучайте отдельные истины Священного Писания в свете общего учения. Знаете, вот такая ситуация возникает с суверенитетом Божиим и с ответственностью человека. Когда по раздельности мы берем, и нам кажется, что они противоречат друг другу. Нам кажется, что это невозможно. Бог сказал, что родится Христос в Вифлееме. Прошло 800 лет, и на протяжении этих сотен лет были тысячи человек, тысячи поколений, которые могли бы изменить это решение. Они бы как-то, пользуясь своей свободной волей, могли бы что-то сделать, чтобы Мария не родилась, или чтобы она родилась где-нибудь в Африке, или чтобы она родилась позже. Но посмотри, Бог может сочетать вот эти свободные действия людей и свою абсолютно неизменную волю. И абсолютно то, что Он предначертал, абсолютно все это сбылось. Это значит, когда мы рассматриваем отдельные истины в свете общего учения Священного Писания. Последнее. Всегда отдавайте приоритет Богу. Тогда, когда вы сталкиваетесь со сложностью, не спешите с суждениями, не спешите с выводами человеческими, не пытайтесь подогнать Божью истину, которая не вкладывается в ваше понимание сегодня, под ваши стандарты. Доверьте Ему право. Однажды, когда Павел писал к римлянам, и писал о сложной теме суверенитета Бога и отношений людей к суверенитету Бога. Посмотрите, как он объясняет, что он говорит. Римлянам 9 глава 18 стих. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Смотрите, Павел пишет, что Бог милует одних и ожесточает других. Естественно, возникает вопрос, а тогда за что ж судить? За что ж судить этих людей? Смотри, Павел отвечает, а ты кто человек, что споришь с Богом? Многие люди каким-то образом берут вот эти слова, 20 стих, и так, знаете, с сарказмом приводят. Мол, некоторые говорят, а ты что, что человек, что споришь с Богом? Эти слова записаны в Библии. Да, мы знаем Бога, который не обязан отчитываться перед людьми. И тогда, когда нам что-то непонятно, не спешите спорить с Богом. Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? То есть апостол Павел говорит, будут вещи, которые нам непонятны. Но не спешите заставить Бога делать то, что вы считаете правильным. Дайте ему право принимать его решение. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Вы знаете, этот текст на сегодняшний день один из самых значительных, из самых забытых. Дело в том, что сегодня для каждого из нас нужно увидеть свою сферу. Оставьте сложное Богу. Не пытайтесь это все под свой микроскоп поставить и разобрать его на молекулы. Доверьте эти вопросы ему. Он знает, почему так. Давайте сегодня мы с вами сосредоточимся на том, что нам ясно. На то, что сегодня открыто для нас. На то, что сегодня сказано нам. И сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пусть Господь благословит нас и поможет нам подходить к Священному Писанию таким образом, чтобы тайны Священного Писания сделались огромным благословением, а не преткновением для каждого из нас.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Бибиэн существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.
1: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: И вот мы снова вместе. Здравствуй! Надеюсь, тебе очень интересно и поучительно слушать Слово Божье. Напомню, что программы, которые ты слушаешь, посвящены изучению Библии, Слова Божьего. В Библии рассказывается о том, как Бог сотворил мир, как в наш мир пришел грех и как сотворенный Богом мир был погублен потопом. И мы узнаем из Библии об Аврааме, верующим в Бога, родоначальнике избранного Господом народа Израиля. Сейчас мы изучаем историю этого народа, в которой очень много поучительных рассказов о пророках, царях и простых людях. Мы узнали, что после Соломона Израильское царство разделилось на Северное Израиль и Южное Иудею. Ты еще не забыл, о чем мы говорили во время нашей прошлой встречи? Правление нечестивого царя Ахава и его коварной жены Иезавели закончилось. Бог открыл пророку Елисею имя нового царя Израиля. Военачальник Иуй был тайно помазан царем израильским. Его друзья-военачальники радостно приветствовали нового царя. Конец Иорама и Иезавели. Библия, 4 книга Царств, глава 9. Иуи и его сторонники, не теряя времени, вскочили на колесницы и во весь опор помчались в Изриэль. Царь Иорам спокойно отдыхал в своем летнем дворце в Изриэле. Он оправлялся от ран, полученных во время битвы с сирийцами, против которых он и его племянник, царь Иудеи Ахозия, вели войну. Дозорный, стоявший на сторожевой башне у городских ворот, издалека заметил отряд Иуя и поспешил сообщить об этом царю. «Пошли всадника им навстречу узнать, с миром они пришли или с войной», — приказал Иорам. Когда всадник прискакал к Иую, тот ничего не пожелал ответить ему. Но тут дозорный воскликнул: «Я знаю, кто это! Лишь один человек на свете так ловко правит колесницей. Это Иуй. «Немедля запрягай мою колесницу», — приказал Иорам. И вместе с царем Иудеи Ахозией он выступил навстречу Иую. «С миром ли ты пришел?» — крикнул Иорам, когда колесница его поравнялась с колесницей Иуя. «Какой мир может быть, когда ты, твоя мать и Изавель правите Израилем?» — отвечал Иуй. «Ахозия, это измена!» — закричал Иорам. Они тут же развернули колесницы, чтобы вернуться в Изреэль. Но Иуй изо всех сил натянул свой лук и выстрелил. Стрела попала Иораму в спину и прямо в сердце. И он умер на месте. Затем Иуй бросился вслед за Ахозией и убил и его. Вскоре весть о том, что Иуй убил Иорама, достигла ушей его матери Иезавели. Иезавель тщательно причесалась, нарумянилась и встала у окна на верхнем этаже дворца, поджидая Иуя. Скоро колесница Иуя с грохотом подкатила к дворцу. «Ты убийца!» — закричала ему из окна Иезавель. «Что ты делаешь здесь?» Иуй не ответил ей. «Есть тут кто-нибудь, кто на моей стороне?» — крикнул он во весь голос. Несколько человек осторожно выглянули из окон. «Скиньте ее вниз!» — громовым голосом приказал Иуй. Не говоря ни слова, дворцовые слуги схватили Иезавель и выбросили ее из окна. Нечестивая царица упала и разбилась насмерть. Все произошло в точности так, как предсказал пророк Божий. Новый царь Израиля Иуй был беспощаден. Он перебил всю семью Ахава и многих его приближенных. Он верил, что служит Господу и уничтожает в Израиле всякий след поклонения Ваалу. Но Богу не угодна была холодная ненависть и жестокость Иуя. Какие уроки мы можем извлечь из этой истории? Бог предупреждал Ахава и его жену Иезавель, что накажет их за идолопоклонство, за убийство его пророков, за убийство Навуфея. Божьи предупреждения нужно принимать всерьез. Если мы знаем, что Бог запретил делать, но не придерживаемся этого, то должны и знать, что будем наказаны за это Богом. Конечно, если не покаемся и не попросим прощения у Него. Как хорошо, что можно каждый день просить у Бога прощения, а Ему нравится прощать. До новых встреч, дорогой друг! Мы встретимся вскоре, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 63. 88-й Псалом, 12 и 13 стихи. «Твои небеса и твоя земля, вселенную, что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил». Чем друг от друга отличается север и юг? Любой человек скажет, на севере холодно, а на юге тепло. И он почти прав. Почти, потому что в северном полушарии, где мы живем, так и есть. На севере холодно, а чем ближе к югу, тем теплее. А в южном полушарии наоборот. Чем ближе к южному полюсу, тем холоднее. Но об этом лучше прочитайте в учебниках географии. Библия говорит, что Бог мудро распорядился законами природы, сотворив все словом силы своей. И никто не может нарушить эти законы и установленный Богом порядок. От севера к югу. Молодой военный моряк в звании старшины второй статьи ехал домой в отпуск. В августе ему предоставили отпуск за отличную службу. Сначала он плыл на теплоходе «Ракета» по Кольскому заливу из города Полярного. В Полярном было лето. Зеленела трава и даже цвели цветы. Но деревьев в городе было очень мало, и казалось, что сейчас не лето, а поздняя весна. Потом он приплыл в город Мурманск. И, выйдя из теплохода в порту, очень удивился. Он увидел цветущую сирень и много зеленых деревьев. В Мурманске лето больше походило на лето, чем на весну. Хотя там, куда он ехал, дома, сирень цвела в мае, а не в августе. Затем самолет доставил моряка в Москву. Это было поздней ночью, и он не видел, каково лето в Москве, но было очень тепло. Через несколько часов он выскочил из вагона на своей станции, махнув на прощание проводнику. Идя по улицам просыпающегося города, он с удивлением заметил, что лето было не то, что в самом разгаре, оно уже заканчивалось. Ведь на дворе был август, последний месяц лета. Никакой сиренью даже не пахло. Она давно отцвела. Даже вишня успела поспеть. Несколько ягодок, оставшихся на дереве, сморщились и высохли под лучами солнца. На ветках синели сливы и красовались румяными и желтыми бочками яблоками. «Как я отвык от лета», — подумал моряк. «Даже не верится, что у нас в Полярном скоро пойдут дожди со снегом. Но пока я дома, буду радоваться теплу, солнцу и фруктам, поем их в волю. Ведь скоро меня ждет обратный путь от юга к северу». Если уж мы говорим о сторонах света, то стоит упомянуть восток и запад. Псалом 112, 3 стих. «От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне». Путешествуя с востока на запад, можно сократить сутки на несколько часов. Например, можно вылететь самолетом из Москвы в 3 часа дня, лететь 3 часа и прилететь в город Цюрих, что в Швейцарии, в 4 часа дня. Но если лететь назад, то случится обратное, сутки увеличатся. Удивительно, не правда ли? Однако куда бы ни отправлялся человек, с севера на юг или с востока на запад, он безопасен в Божьих руках. И везде прославляемо имя Господа. И не только точной работой законов природы, установленных Богом. Бог прославляется людьми, искупленными им от рабства греха. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Псалом 102, стих 12.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Ой, как я рада! Чему, спросите вы? Да всему! Солнышку, могучим елям зеленым красавицам, кудрявой березке, высокому голубому небу с легкими перистыми облаками. Да разве кто-то может со мной не согласиться?
1: Ух, ух! Я с тобой не согласен, Белочка!
0: Привет, совенок! Почему? Что смутило тебя в моих словах?
1: Ух, ух! Да, все, Белочка, чему тут можно радоваться? Скучно, все надоело. И елки эти зеленые, и березки кудрявые, и небо это голубое. Ух!
0: Ах, ах, совенок, ты совсем маленький еще. И вдруг скучно, непонятно мне это. И мне кажется, неправильно. Знаешь что, совенок, пойдем со мной. Вот-вот радиопередача «Литературная гостиная» начнется. Сегодня мы будем читать рассказ Елены Микулы «Как улитка была Ирочкой» из книги «Почему не летают лягушки». И мне кажется, что твоя скука может заскучать в твоем сердечке. Возможно, ей скуке не так комфортно будет в нем прятаться.
1: Ух, не знаю, что может побороть мою скуку. Но я не против, Белочка. С удовольствием послушаю рассказ Елены Микулы.
0: Дорогие мальчики и девочки, мы и вас приглашаем посетить нашу литературную гостиную. Присаживайтесь поудобнее. Радиопередача из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнется.

0: Мне не нравится эта скучная и неинтересная жизнь. Каждый день одно и то же. Что я видела, кроме этого противного куста дикого винограда и высокого зеленого забора? Так жаловалась маленькая улитка своей мамочке.
1: «Чем тебе не нравится наш куст?» – удивленно спросила мама. «Мы с твоим папой прожили здесь всю нашу жизнь. Тут жили и родители наши. Здесь всегда находили себе еду и место для ночлега. А этот забор надежно охраняет нас».
0: «Единственное, что мне нравится в вашем любимом заборе, так это дырка. Через нее я могу, по крайней мере, наблюдать за чужой жизнью», — раздраженно проворчала улитка.
1: «Ну, наблюдай, если не можешь найти себе более достойного занятия. Да поосторожней, не высовывайся, а то придется тебе пожалеть о твоем любопытстве», — предупредила мама.
0: Маленькая улитка подползла к своему заветному местечку, доске в заборе, в которой была круглая дырка от сучка. Там, за забором, был детский сад. Улитка часами смотрела, как на площадке играют дети. Мальчики и девочки качались на качелях, строили в песочнице сказочные замки, играли в мяч, возили в колясочках кукол. Ах, что за жизнь! Улитка, высунув рожки, с восхищением разглядывала все, что происходило на площадке. Вдруг недалеко от нее в забор стукнул мяч. От неожиданности улитка потеряла равновесие и вывалилась на песок по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке.
2: «Девочки, я улитку нашла!»
3: «Света, дай посмотреть, дай подержать!»
2: «Не дам, это будет моя дочка, Ирочка. Улитка, улитка, высунь рожки, дам тебе я 2 сороконожки».
0: Улитка медленно высунула рожки, открыла глазки и увидела перед собой курносый нос и 2 зеленых глаза. Она пошевелила рожками, и тотчас грязный палец ткнул в кончики рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась.
2: «Смотрите, девочки, как смешно она прячет рожки! Ирочка, хочешь покачаться на качельке? Садись, я подержу тебя, чтобы ты не упала».
0: Света начала раскачивать качели. Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало. Наконец, девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила:
2: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина».
0: Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами:
2: «А теперь пойдем, погуляешь по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы. А вот здесь растут пальмы, а тут мостик».
0: Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро ей это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку. А бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама и за Светой. Девочка бросилась навстречу маме и стала рассказывать все новости прошедшего дня.
2: «Сегодня у Сережи выпал зуб, а на полдник давали овсяное печенье. И за Юлей пришла ее двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком. А Кирилл опять облился компотом».
0: Новостей было много. Что об улитке Света вспомнила только дома, за ужином. Она вытащила ее из кармана и стал угощать Букой с вареньем.
2: «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье». «Ах, как же ты вся перемазалась! Ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно! Ты ведь девочка, надо быть аккуратнее. Пойдем, теперь умоемся и будем спать».
0: Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая:
2: «Ну вот, другое дело. Теперь ты чистенькая, Ирочка. Пойдем в постельку, я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку».
0: Света вытерла улитку полотенцем, завернула в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая:
2: «Баю-бай, баю-бай».
0: Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной коляске. Мыло больно щипало ей глазки. Она не могла пошевелиться, ей было душно и неудобно. Она не спала всю ночь, со страхом ожидая следующего дня. Утро мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и побежала к коляске.
2: «Ирочка, вставай! Пошли умываться. Сначала мы почистим зубки».
3: «С кем ты разговариваешь, Свет?»
2: «Это Ирочка. Мы с ней будем чистить зубки».
3: «Улитка? Откуда она у тебя?»
2: «А я ее вчера нашла на площадке. Это моя дочка, Ирочка. Она очень послушная. Она хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качелях и прыгала с ней через скакалку».
3: «А ну-ка, покажи мне ее. Она еще жива? Неужели ты не понимаешь, что мучаешь ее? Улитка не игрушка. Это живое существо. Она не ест пищу, которой привыкла ты. Ее нельзя мыть с мылом. Ей не надо чистить зубы».
2: «Мне тоже не нравится мыло. Но ты почему-то заставляешь меня умываться».
3: «Ты человек. Для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце у улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик? Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр».
2: «Мамочка, я не хотела сделать ей...

0: всем богатством, которое его окружает.
1: Мамочка, я никогда не буду трогать ни улиток, ни бабочек, ни кузнечиков. Я буду беречь и защищать все живое.
0: Да, и не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе все это.
2: Мама с дочкой подошли к детскому саду.
0: Свет, где ты нашла улитку?
1: Вот здесь, возле забора.
0: Значит, она приползла с той стороны забора, где растет дикий виноград. Там мы ее и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой.
2: Маленькая улиточка поползла по родной ветке виноградного куста. Она думала: как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный. И мне нравится забор. Он так надежно защищает меня. И не буду больше подползать к дырке. Я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приведут. Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам: Россия, индекс 194-214, Санкт-Петербург, Трансмировое радио, абонентский ящик 39, радиопередача «Смотрите, радуга».
2: До свидания, ребята.
3: Белочка, я никому не завидую, нет. И мне в нашем заповеднике ни капельки не скучно. Правда, правда.

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

1 Паралипоменон, 29 глава, 28 стих. «И умер Давид в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня мы заканчиваем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы говорили о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Сегодня мы продолжаем наблюдение за последними днями жизни Давида. Его смерть обозначила конец целой эпохи. Другого такого царя в Израиле больше не было. Но доброе дело, начатое царем Давидом, не прекратилось и после его смерти. Название сегодняшней беседы – «Конец эпохи». Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! На протяжении 40 лет Давид был царем Израиля. Его жизнь была очень непростой. Мы изучали и читали его биографию. Ну а сегодня мы будем говорить о конце жизни Давида. И прочитаем из 28 и 29 глав первой книги Пророков. Нам всем нужно помнить, что наша жизнь закончится. Поэтому так важно смотреть на окончание жизни мужей веры. Давид один из примеров. Поэтому, читая и рассуждая о конце жизни Давида, нам нужно думать о том, как закончится наша жизнь. В этом тексте первой книги Пророков или летописи, 28 главе и 29 главах, речь Давида, ее можно разделить на четыре части. Он размышляет о храме, он говорит о своем сыне Соломоне, он молится Господу. И четвертое, он радуется со всеми собравшимися к нему. Он дает наставление своему сыну Соломону. И первое, что он говорит своему сыну, знай Господа. В первую очередь, Давид говорит о важности познания Господа. «Знай Господа Бога твоего, Отца твоего». Для меня это ценность. Я хочу, чтобы ты, мой сын, прежде всего верил, знал, доверял Господу. Потому что быть царем – дело сложное. Будет много суеты, много дел, много задач. И искушение существует забыть о Боге. И это подстерегает любого царя, любого лидера. Мы так заняты. Поэтому Давид в первую очередь говорит своему сыну и будущему царю Соломону о том, что важно помнить и знать Господа. Я думаю, что и нам надо задавать вопрос, что же мы скажем нашим детям, нашим сыновьям и дочерям? Что самое главное в жизни? Второе, что сказал Давид Соломону: служи Господу. Первая книга Пророков, 28 глава, 9 стих. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Сын мой, Соломон, служи Господу. Как? От всего сердца и от всей души. Соломон, не допускай того, чтобы Господь принуждал тебя служить Ему, но делай это от всего сердца, по своему добровольному желанию. Почему Давид дает Соломону такие советы? Потому что это переполняло его сердце. Он был псалмопевцем, чьи песни разносились по всему Израилю. Он прославлял Бога через пение, и Соломон прекрасно знал эти песни. А что мы, отцы, вкладываем в наших сыновей? Помните, что настанет момент, когда вы уже не сможете ничего дать своим детям. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети выросли думающими так. Наш отец служил Господу всем сердцем. Он был верующим. Он служил всем сердцем и всей душою. И мы будем делать так же. А может быть, вспоминая обстановку в доме, они видят мать, которая тянет все на себе, изо всех сил толкает неподвижного отца. Единственное, кто заботится о духовном состоянии в доме. Почему так часто именно матерям приходится быть духовными главами в доме? Почему отцы так мало внимания уделяют тому, чтобы семья служила Господу от всего сердца и от всей души? Давид имел полное право давать такие советы Соломону, потому что он сам поступал именно так. Он не был идеальным примером для подражания, но он все же послужил образцом. Вот послушайте продолжение 9 стиха. Мы читаем первую книгу Припоминон, 28 главу. «Если будешь искать его, то есть Господа, то найдешь его. А если оставишь его, оставишь Бога, он оставит тебя навсегда». Как вы думаете, что Давид имел в виду? Он вспоминал те темные дни, много лет назад, когда он не смог побороть искушение и впал в грех. Он как бы говорит Соломону: «Сын мой, если будет возможность с твоей стороны, сделай все, что в твоих силах, чтобы не повторить мои ошибки». И третье, что Давид говорит своему сыну перед смертью: «Ищи Бога». Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. Мне очень нравится то, как Давид говорит в этом тексте. Будь тверд и делай. Далее с 11 по 19 стих Давид говорит о строительстве храма. Я представляю себе, как царь подозвал к себе сына и тихонько рассказывает: «Знаешь, сынок, у меня тут есть некоторые планы относительно строительства храма». И он разворачивает все проекты, схемы, чертежи. Я прямо-таки вижу, как они сидят рядом, обсуждая строительство. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертежи притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе». Я хочу напомнить вам, что строительство храма Божьего было мечтой Давида, которой не суждено было исполниться. Поэтому он говорит сыну: «Соломон, если ты собираешься построить храм, то строй его правильно». И Давид начинает раскладывать перед сыном планы, чертежи, комнаты за комнатой. Это очень похоже на поведение настоящего отца, не так ли? Мы наверняка поступили точно так же. Соломон, сделай все правильно, будь тверд и действуй. Давид, может быть, послужит для нас примером трудолюбия, предусмотрительности, проницательности. Он был удивительным человеком. И начиная с 20 стиха, Давид переходит к теме руководства, потому что именно это будет основной задачей будущего царя. «И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен, и приступай к делу». Давид знал о проблемах, сложностях, с которыми сталкивается политический руководитель. И он говорит: «Не бойся, не смущайся. У тебя будут люди с обеих сторон, на тебя будут давить, оказывать давление. Но ходи с Богом. Не бойся, не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня». И после этого Давид обращается к народу. Мы читаем 29 главу первой книги Припоминон. Вот прочувствуйте атмосферу этого текста с первого стиха. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». И читая этот стих, я представляю себе Соломона, стоявшего перед людьми, молодого, еще неопытного человека, и Давида, который провел на троне уже 40 лет. И вот он держит в руках план храма, он дает советы будущему царю. И бывают такие моменты, которые никто не может объяснить, потому что их можно только прочувствовать. Один мужчина рассказывал мне, как он сидел на выпускном вечере своего сына. тот получал диплом врача. И это был первый человек в семье, который получил высшее образование. Что он чувствовал? Он не смог подобрать слова, чтобы объяснить. Нет слов, которые могли бы описать его состояние в тот момент. Он осознал, что его мальчик смог достичь каких-то высот. Он добился чего-то. Но эти чувства смешивались с огромным желанием видеть, что его сын пройдет этот путь с Богом. Он еще неопытен, молод. Ему нужна помощь. Давид смотрел на своего сына и понимал, что ему нужна Божья помощь. А теперь позвольте мне перечислить то хорошее, что Соломон получил из руки Давида. Эта страна была объединена под одним флагом. Столица была основана в городе Иерусалиме. Военная мощь Израиля внушала страх и уважение у всех народов Израиля. Каждый враг был подавлен, включая филистимлян. В стране были видны праведность и богоискание. Границы Израиля расширились в 10 раз. Обширные торговые пути, проложенные Давидом, процветали. И песня его отца была слышна по всей земле. Это прекрасное наследство. Дорогие дочери и сыновья, ваша жизнь несет отпечаток ваших родителей. Не упустите момента, когда будет возможность сесть со своими родителями и поблагодарить их за то особенное, что они сделали в вашей жизни. Не ограничивайтесь просто словом «спасибо». Перечислите, за что именно вы благодарны. К сожалению, должен признать, что отличительной чертой нынешнего поколения стала неблагодарность. И как редко мы говорим слова благодарности за что-то конкретное нашим родителям, которые так много вложили в нашу жизнь. Но мы воспринимаем все как должное, забывая, что пожинаем прекрасные плоды трудов наших родителей. Слова благодарности можно говорить в любом возрасте. Не тратьте времени зря. В ближайшее время скажите своим родителям, как вы благодарны им за все, что они сделали в вашей жизни. Ну а теперь вернемся к Давиду. Давид буквально в смысле падает на колени и произносит молитву. Прекрасную молитву. Молитву не нужно разбирать по словам, и я не собираюсь анализировать молитву Давида. Но я хочу просто прочитать ее, чтобы мы все вместе прочувствовали то, что чувствовал Давид. Посмотрите, как Давид прославляет Бога. Прославление. Это когда человек отодвигает себя на второй план и ставит Бога в центр. Нет ни слова о человеке, все сказано о Боге. Послушайте, как он говорит это. Мы читаем 29 главу, 10, 11, 12 стихи. «И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, «Благословен ты, Господи Божий Израиль, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле. Твое, Господи, царство. И ты превыше всего, как владычествующий, богатство и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое». Дорогие отцы, когда в последний раз ваши дети слышали, что вы молитесь? Вот мы видим Давида. Он не планировал произнести молитву, но спонтанно отвечает благодарностью Богу за все, что Господь сделал для него на протяжении его жизни. Давид падает на колени пред Богом в молитве благодарности. А теперь я хочу задать вопрос вам, отцы. Не самый простой вопрос. Чему мы учим наших детей, показывая пример молитвы? К сожалению, но дети не так часто видят нас молящимися. Когда вы становитесь для молитвы пред Господом, знайте, что это прекрасный момент подозвать своего ребенка, обнять его и предложить ему присоединиться к вашей молитве. И подобные воспоминания останутся на всю жизнь. Вот что мы читаем с 13 стиха. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы перед Тобою пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни нашей на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей, оно и все Твое». Давид говорит о правильном отношении к ценностям. Давид был окружен неограниченным богатством. Он царь. Страна в мире, расцвете. Но он никогда не позволял богатству захватить его сердце. И нельзя обвинить Давида в материализме. Он говорит: «Господь, все, что мы имеем, Твое. Вот это прекрасное место, где мы живем, чудесные тронные залы, все принадлежит Тебе. Передавайте своим детям правильное отношение к материальным и духовным ценностям. Прививайте понимание того, как относиться к тому хорошему, что мы имеем в жизни. И это очень важный вклад в наших детей. Сегодня век, когда есть достаток, умение правильно относиться к богатству очень важно. К сожалению, очень мало кто умеет расставить приоритеты в современном мире». Вот как молится Давид. «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. Господи Боже, Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои, исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих. И пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу. И на другой после сего день 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. Было своего рода семейное воссоединение. Это удивительный опыт. Сейчас уже редко можно встретить такие большие семейные встречи. Но если они происходят, то это незабываемый опыт. И я помню, как мы собирались всеми родственниками большой толпой. И это прекрасно. Можно услышать много историй, встретиться с теми, кого давно не видел, увидеть даже свои черты в ком-то из родственников. Вы думаете, что делаете вклад только в вашу сегодняшнюю семью? Нет. Вы оказываете влияние и на последующие поколения. И заботьтесь о том, чтобы корни были глубокими и прочными. Поэтому, когда у вас выдается свободный день, выходной, не проводите его в одиночестве, эгоистично удовлетворяя свои желания. Собирайте свою семью за столом, проводите приятное время в общении и прославлении Господа. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока — во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему, и все начальники и сильные, и также все сыновья царя Давида подчинились Соломону, царю. И возвеличил Господь Соломона перед очами всего Израиля и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. Дорогие друзья, представьте себе, что должен был чувствовать в этот момент его отец Давид. Гордость, восторг, переживание. Он видел, как его сын занял место царя, на котором 40 лет находился сам Давид. Когда отец видит сына, идущего по его стопам, он переполняется особенными чувствами. А дальше мы читаем 29 глава, 28 стих. «И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него». Когда умирает человек Божий, это не значит, что умирает дело Божие. Со смертью Божьего человека не прекращаются Божьи принципы. Дело Божие продолжается. Возможно, появятся те, кто попытается остановить Божие дело. Но мы знаем много таких примеров в истории. Например, Джон Уиклиф, человек, который перевел Библию на английский язык, который хотел сделать Божие Слово доступным. После смерти, спустя 29 лет, был объявлен еретиком. Он был объявлен отлученным от церкви. Его тело было эксгумировано, сожжено, а прах развеян над рекой. Один историк написал: на самом деле это было прекрасным поступком, потому что река с его прахом впала в океан, как бы показывая, что этот человек окажет влияние на весь мир. Возможно, ваши лучшие годы пройдут в непонимании со стороны окружающих, как это было в жизни Уиклифа или Давида. Но когда придет конец жизни, то все будет расставлено по своим местам. Многие из тех, кто не был признан на протяжении жизни, получил заслуженную славу и благодарность уже после смерти. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. Вот именно так и нужно умирать. И хочу сказать вам, что каждый день приближает вас ближе и ближе к смерти. Всему есть начало, и всему будет и конец. А как вы проводите свою жизнь? Чем вы наполняете свои дни? Какие цели ставит перед вами Бог для следующих поколений? Не упустите эту цель. И если в вашей жизни будет место неисполненным мечтам, постарайтесь не озлобиться. Помните, что у Бога есть цель для вашей жизни. Вы пока можете не осознавать то, какое влияние вы окажете на жизнь других людей, последующих поколений. Возможно, вы и не хотели этой роли, но вы образец, которому будут следовать наши дети. Помните, что за каждым из нас наблюдают. Это ваши родственники, коллеги, и они берут с вас пример. Задумайтесь, какой пример подаете вы. Дорогой друг, я хочу вместе с вами совершить молитву, чтобы Господь благословил каждого из нас. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты создал этот мир и даровал нам Библию на понятном русском языке. Благодарю Тебя за Сына Твоего Единородного, за Господа нашего Иисуса Христа, за пролитую кровь на Голгофском кресте. Благодарю Тебя за действие Духа Святого через Слово Твое, через Церковь Твою. Благодарю Тебя, Господь, что и сегодня Ты говоришь к нам. Мы читали о Давиде, о наставлениях, которые были через него. Он был человеком по твоему сердцу. Мы чувствовали надежду даже в самых сложных ситуациях, Господи. И благодарим Тебя за его смелые отношения, что он готов был покаяться, когда грешил. Благодарю Тебя за эти уроки, которые мы извлекли из изучения истории Давида. Помоги нам прикоснуться к этим урокам. Исполнять Слово Твое, не только слушать. Любить Тебя, следовать за Тобой, познавать Тебя, трудиться ради Тебя. Господи, прости нас за то, что мы часто думаем только о себе. Смотрим на внешнее, на временное. Молю Тебя, Господь, чтобы мы, как отцы и матери, прежде всего искали Тебя, были примером для наших детей, нашей духовной жизни. Укрепи нашу молитвенную жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты даруешь возможность свободно проповедовать Слово Твое. Распространи Слово Твое в нашей русской земле. Тебе да будет слава и хвала, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.

Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Конец эпохи». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была заключительной частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы услышали последние слова царя Давида, человека по сердцу Бога. Перед смертью он дает советы своему сыну Соломону, будущему царю. Давайте вместе вспомним их еще раз. Первое. Знай Господа Бога. Второе. Служи Ему от всего сердца и всей душою. Третье. Ищи Бога. Четвертое. Будь тверд и делай дело Божие. Пятое. Не бойся и не смущайся. Это очень важные советы, которые мы можем применить и к себе. Да благословит вас Господь в познании Бога, в служении Ему, в исполнении Его воли без страха и смущения. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. На этом мы заканчиваем цикл «Давид – человек по сердцу Бога». В дальнейшем мы будем изучать других героев Библии, чтобы брать с них пример и учиться на их ошибках. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! В следующей программе мы начнем другой цикл передач.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.
1: А вот смотри, из леса дует ветер, а в окошках дома темный лес. Я еще пока

сохранит, все пропою. Иногда душа большого роста, иногда ее и не видать, иногда себя так просто-просто, тянет лишним взять.

Все сохраним, все сохраним, все пропоем. Иногда себя в себе терзаю и сижу, теряю высоту.

не покидай, дай мне каплю твоей тайны. Все, что мне дашь, все сохраню, все сохраню, все пропою. На стене часы, а в небе лунный шарик. Говорят, что ночь идет к концу, упадет мой взгляд на колено.

все сохраню, все пропою. То солнце, а то

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 4 августа. Сегодняшнее место записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе в 41 стихе. Там есть такие слова: «Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня“». Какой необычный и странный порядок вещей. Лазарь еще находится во гробе, а благодарение предшествует чуду воскресения. Понятней было бы, если бы благодарность вознеслась в момент великого дела, если бы Лазарь был возвращен к жизни. Но Иисус благодарит за то, что Он готов принять в скором будущем. В данном случае благодарность возносится еще до получения милости, в уверенности, что она не пройдет мимо. Здесь песня победы поется еще до начала сражения. Это сеятель, поющий песнь за урожай, который будет собран. Это благодарение еще до совершения чуда. Кто думает о призыве спеть победный гимн, когда бойцы только выходят на поле битвы? Где мы можем услышать благодарственный псалом за еще не полученную милость? И все же нет ничего странного и противоестественного в Божьем порядке. Благодарность или хвала – действительно самая важная часть в приготовлении к свершению чуда. Чудо совершается духовной силой, а духовная сила всегда соответствует глубине нашей веры. Хвала меняет положение вещей. Ничто так не радует Господа, как вознесенная Ему хвала. И ничто так не благословляет человека, который молится, как благодарность, которую он возносит. В подтверждение этого я однажды пережил большое благословение. Это было в Китае. Я узнал о горестных событиях, происшедших дома, и тоска, и отчаяние переполнили мое сердце. Я молился, но мрак в моей душе не рассеивался. Я призывал себя к стойкости, но отчаяние становилось все глубже. Как раз в то время мне пришлось посетить миссионерское общество, где я увидел на стене надпись «Попробуй благодарение». Я в действительности попробовал метод благодарения, и сразу же все тени покинули меня навсегда. Псалмопевец был прав, говоря: «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему». 91 Псалом, 1 стих. «Благодарю Тебя, Создатель мой, что жизнь Ты спас мою, благодарю. Я за Тобой пойду, Спаситель мой, и буду там, в раю, благодарю. И за любовь Твою, что дал Ты мне, я возвещать пойду любовь Твою. Безмерно велика любовь Твоя, она весь мир спасла, любовь Христа. За жизнь, за мир Тебя благодарю, за смерть и за покой благодарю. За то, что счастлив я, хвалу пою, Тебя, Создатель мой, благодарю».

0: каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Важный урок касается всех нас, детей Божиих. Мы должны помнить о том, что наши тела – это храм живущего в нас Духа Святого, и к нему нужно относиться надлежащим образом, не лелеять его, не делать из него идола, но беречь, не осквернять его, заботиться о нем и им служить Господу, как написано в послании к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. И третий урок. Об этом апостол Павел также хорошо пояснил в 12 главе 1 послания Коринфянам. Прочтите еще раз эту главу, и вы убедитесь в том, что как в человеческом теле, так и в Церкви Христовой все без исключения члены нужны друг другу и Христу. Все мы разные, не похожие друг на друга, все имеем разное призвание и способности, не все занимают высокое и видное положение в церкви, все выполняем разное служение, но все без исключения, даже самые незначительные по виду и положению, нужны друг другу и Христу. «Неужели все?» – спросите вы. Ведь сколько есть таких, от кого не видно никакой пользы, одни неприятности? Да, все без исключения, как и в человеческом теле, нужны и те члены, которые ничего доброго не делают, но они тоже нужны, и притом очень нужны. Нужны до времени, пока не изменит Господь наши тела. И в общинах сегодня тоже есть такие члены, но придет время, и их не будет в Церкви Христовой, но пока они нужны. Нужны для нашего испытания, воспитания и освящения. Остальные же члены Церкви должны вынести из вышесказанного уроки, не гордиться своим высоким положением, не унижать друг друга, не превозноситься друг перед другом, но найти свое призвание, свое место в церкви и смиренно выполнять свои обязанности, не посягая на место, принадлежащее другому. Здесь сокрыты уроки для руководителей общин, пресвитеров, диаконов, наставников и других ответственных служителей. Помогите всем членам церкви раскрыть свои способности, найти свое место в церкви и наделите каждого члена служением. И поместные церкви, как единое тело Христово, выполнят возложенную на них Богом миссию и будут жить полноценной, единой и безболезненной жизнью, жизнью с избытком. Помоги всем нам в этом, Господь. Еще хотелось сказать несколько слов молитвенникам, тем, кто находит время возносить ходатайственные молитвы за других, совершая их лично, наедине, и в группах, собираясь в молитвенном доме или в частных домах. Вначале прочтите сами несколько мест из Священного Писания, 18 главу Евангелия от Матфея и один стих, 29 из главы 19. Затем из книги Иова, 42 глава, 7 по 10 стихи, и из первого послания к Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Эти места Писания, как и многие другие, открывают нам значение и ценность ходатайственных молитв. Наши молитвы избавляют от наказания тех наших ближних, которые говорят неправильно и судят других несправедливо, как это было с друзьями Иова. По нашим молитвам Бог выводит наших родственников из погибающего мира, как это было с Лотом и его семейством. Наши молитвы будут содействовать тому, что Бог пересмотрит свои наказания не только отдельных людей, но целых городов и даже стран, как это было с Содомом, Гоморой и другими городами. Такие молитвы угодны Богу, как об этом написал апостол Павел Тимофею, и как мы поем. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Кроме того, такие молитвы несут благословение и тем, кто их совершает. Молитвенники, подобно Аврааму, получают откровение Божие об окружающем их мире. Бог воздает им за их молитвы сторицею благословений, как Иову, и делает их жизнь тихой и безмятежной, как обещает Слово Божие через апостола Павла. «Молитесь же, мои дорогие, молитесь и не унывайте, молитесь, открывайте свои желания Богу, непрестанно молитесь наедине и в группах, молитесь по частным квартирам и в доме молитвы, молитесь и верьте, что такие молитвы угодны Господу, и Он услышит их и благословит вас». Коротко о посещении больных на дому и в больницах. Не передать чувство, которое возникает у больного, когда его посещают близкие и родные люди. Это нужно пережить самому. Христос знал великую цену посещения больных, ибо Сам сказал: «Был болен, и вы посетили Меня». Матфея 25:36. «Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас, да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир». Аминь. За 2 недели пребывания в госпитале Николай видел много врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Многие из них выполняли одну и ту же работу. Но какие они были разные, и как по-разному относились к больным и по-разному выполняли свои обязанности. От прихода одних сразу портилось настроение и усиливались боли, не говоря уже о томлении духа. С приходом других, словно светлый луч солнца врывался в палату, и хотелось петь, кричать, боли куда-то уходили, все казалось прекрасным и желанным, даже уколы. А ласковый голос и доброе отношение к больному приносили выздоровление. Николай снова убедился, как важно, чтобы каждый из нас оставался человеком, где бы он ни был и что бы он ни делал. Необходимо творить добро, не грубить, но говорить другим ласковые и нежные слова, утешать и ободрять больного, оказывать страдальцам внимание и усердно и честно выполнять свои обязанности, не быть изобретательными на зло. Николай на своем опыте познал силу и значение ласкового слова. Оно творит чудеса. Как мало оно стоит говорящему, но как оно многоценно для того, кому сказано. Жаль, очень жаль, что многие люди, в том числе и христиане, забыли ласковые и нежные слова и никак не могут их вспомнить, чтобы сказать их ближнему. Даже у себя в семье, своим любимым, не позволяют говорить эти нежные слова друг другу. «Будьте же светлым лучом в царстве мрака, дорогие мои, вносите радостную струю жизни туда, где вы бываете». Дома, в школе, на работе, в обществе, в церкви, в гостях, в тюрьмах, в больницах. Не надо портить настроение людям своим ворчанием, мрачным видом, скучным и безразличным выражением лица, резкими упреками и осуждением. Помните, что вы, христиане, письмо Христово и призваны быть благоуханием для окружающих везде и всюду, всегда и постоянно. Не забывайте об этом. начиная с самого раннего утра, скажите кому-нибудь приятное слово, улыбнитесь встретившемуся с вами человеку, сделайте что-либо доброе другим, и вы не только обрадуете ближних своих, но и себе доставите сердечную радость. А как много радости приносит больным посещение их близкими, родными и любимыми друзьями. Чтобы это испытать, нужно самому побывать на больничной койке и узнать цену такого посещения. Будем же стараться делать добро людям, пока живы мы и живы они, наши ближние. Будем приносить цветы нашим друзьям сейчас, а не на их могилы. Будем говорить хорошие слова нашим родным сейчас, а не на их похоронах. Итак, доколе есть время, пишет апостол Павел, будем делать добро всем. Галатам 6:10. Перед глазами Николая до сих пор стоит его жена, дочери и зять. По словам Николая, все зятья для него сыновья, равно как и снохи дочери. Как он увидел их, когда проснулся от наркоза после операции? Они приехали проведать любимого человека, преодолев на машине длинную и трудную дорогу. А как он был приятно удивлен, когда увидел у себя в палате своего родного брата Петра, приехавшего к нему с дочерью Наташей из другого города. Брат сам больной, едва передвигается из-за боли в ногах и позвоночнике, но он пожертвовал своим покоем и претерпел тяготы дороги, чтобы увидеться с братом. Каким утешением повеяло от них на больного Николая, какой радостью наполнилось его сердце, когда он на деле почувствовал, что он еще кому-то нужен, кто-то еще любит его, кто-то в нем нуждается». И хотя эти посещения для родных были трудными и стоили много труда и времени, но Николаю они были очень дороги и нужны, и он эти посещения не забудет никогда. Но как много посетителей, похожих на друзей Иова, пришедших к нему во время его страданий. Они или ничего не говорят больным, и своим молчаливым присутствием только обостряют горечь страданий. Или, что бывает чаще, сразу же обвиняют их во всех грехах. «Ну говори, почему ты болеешь? Какой грех совершила?» Однажды допрашивали братья одну больную сестру, придя к ней в больницу. «Да я и сама не знаю, в чем виновата перед Господом Богом. Все мы не безгрешны, может, что и было, но я не помню». «А, скрываешь? Хочешь вызвать сострадание и оправдать себя?» «Не ангелы, все согрешаем, говоришь, а грехи свои не помнишь». «Не будем молиться, пока не откроешь свой грех. Мы еще придем, а ты думай, будь готова исповедать свой грех», сказали братья на прощание. Братья ушли, а сестра думает, где же она так тяжко согрешила, чтобы исповедовать свой грех. Думает и не находит. А ей так хотелось, чтобы братья помолились над нею, как написано в послании Иакова 5:14-15. И, наконец, она придумала. Как только братья снова пришли к ней, она им и говорит, «Братья, я виновата! Кто из нас безгрешен? Согрешила и я». «В чем согрешила?» – обрадованно переглянулись братья. «Да вот я поругалась с неверующей соседкой и обозвала ее нехорошим словом», – отвечала больная. «Каким словом?» «Да стыдно мне ее повторять. В общем, слово нецензурное, ругательное. Но мы с ней уже помирились. Я у нее попросила прощения».
2: «Нет, ты уж найди в себе мужество и повтори то слово так, как сказала».
1: И сестра, ревнуя о молитве братьев, произнесла ругательное слово. Братья, довольные ее призванием, совершили над ней молитву с помазанием, елеем и ушли. А сестра бросилась на колени и в слезах стала просить Господа. «Прости меня, Господи, помилуй и прости, что я наговорила на себя и сказала это мерзкое слово. Теперь-то я знаю, что согрешила перед Тобою.
2: но мне так хотелось, чтобы братья помолились надо мной, и мне нужно было перед ними в чем-то исповедаться. Но Ты, Господи, прости мой вынужденный грех». Подобных примеров можно было бы привести немало, но хочется дать совет посещающим – быть более рассудительными и не сразу обвинять больного в его грехах. Ведь больной лежит с глазами, открытыми к небу, к Богу, а посетители ходят с опущенными головами, и их глаза смотрят на землю. И чаще бывает, что больные люди, проверяя себя и молясь Богу, намного чище и святее тех, кто пришел к ним, чтобы над ним помолиться. Да и Слово Божие не говорит однозначно о причинах болезней и страданий. И это может быть и наказанием за грехи, но может быть вызвано совершенно иными, неизвестными нам причинами. Читайте Евангелие от Иоанна, 9 главу, 3-1 стиха. «Прошли? Идите, посещайте больных, но будьте осторожны и не вынуждайте больных согрешать».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем жизнь и служение великого апостола Павла. Его третье миссионерское путешествие, начавшееся примерно в 54 году новой эры, привело его вместе со своими спутниками через Малую Азию в Ефес. Огромный языческий храм, воздвигнутый в честь Артемиды, возвышался над городом. Во время пребывания апостола Павла в городе многие приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возникла быстро растущая церковь, так как Господь благословил свидетельство своего служителя Павла. Оппозиция усилилась особенно, когда верующие принесли и публично сожгли книги о чародействе, тем самым свидетельствуя о своей новой вере в Иисусе Христе. Павел закончил свое служение в этом городе после того, как ремесленники, получавшие прибыль от продажи изображения Артемиды, подняли бунт. Но поднявшееся восстание было сразу же подавлено блюстителями порядка, так как они боялись неприятностей с римскими господами. Как бы ни была велика свобода города под властью Рима, всем было понятно, что мятеж и нарушение всеобщего порядка было бы нетерпимым. Блюститель порядка подчеркнул свои доводы такими словами: «Имеете жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, это будет решено законом собрания». Сказав это, он распустил собрание. Во время пребывания в Ефесе апостол Павел поддерживал контакт с другими церквами, которые образовались в связи с предыдущими путешествиями. Одна из них, основанная в Коринфе, это церковь, рожденная среди разврата большого портового города Коринфа, быстро росла не только численностью, но и в познании духовных истин, о которых свидетельствовал Павел и другие. Об этом мы узнаем из первого послания к Коринфянам. Сразу же вначале мы читаем: «Потому что в Нем, во Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Читая во втором послании к Коринфянам такие слова, как: «Вот третий раз я готов идти к вам». Нам нетрудно предположить, что второе посещение этого города было вероятно, когда Павел служил в Ефесе. Для него было довольно-таки легко на корабле пересечь Эгейское море и попасть из Ефеса в Карим и возвратиться обратно. Мы знаем, что Прескила и Акила были жителями Коринфа, но они часто посещали Ефес в связи с ремеслом, которым они занимались. Вероятно, они держали Павла в курсе дела о духовном состоянии Коринфской церкви. Упоминается также о неком Хлое, который сообщал Павлу о происходящем. Поэтому вполне вероятно, что Павел кратковременно посетил Коринф во время своего служения в Ефесе. Его ум и сердце были встревожены обстоятельствами, сложившимися в Коринфе. Аполлос, который раньше в Ефесе провозглашал Слово Божие согласно учению Иоанна Крестителя, и который позже был научен Акилой и Прескилой о славной новой жизни во Христе Иисусе и о действии Святого Духа, отправился в Коринф. Он был красноречив и ясно излагал Писание. Оказалось ли его пребывание в Коринфе полезным? Как часто мы видим, что люди имеют чувство привязанности к некоторым проповедникам, евангелистам, пресвитерам только из-за личности этого служителя. Это произошло в Коринфе. Аполлоса радушно приняли. Он поистине был большим благословением, проповедуя Слово Божие. И вот образовалось течение вокруг человека, а не вокруг Слова Божия. Павел, живший в Ефесе, был уведомлен о назревшем расколе. Так как одни члены церкви стали называть себя Павловы, а другие Аполлосовы, в зависимости от их руководителя. Павел не мог этого ободрить. Глава церкви есть и будет Христос. Поэтому апостол Павел напоминает верующим в Коринфе, что Иисус Христос должен, как глава, иметь превосходство в церкви. Но это была далеко не единственная проблема Коринфской церкви, которая тревожила апостола Павла. Образ жизни в Коринфе пользовался такой дурной славой, что назвать кого-либо коринфянином было то же, что назвать его легкомысленным. И в такой атмосфере была основана церковь, благодаря служению апостола Павла во время его второго миссионерского путешествия. Теперь он понял, что духовно разрушающие силы работали во внутренней жизни церкви. Сознавая положение дел, нам нетрудно теперь понять утверждение в 19 главе Деяний святых апостолов. Павел положил в духе, прошед Македонию и Ахаю идти в Иерусалим. Возможно, продвижение по намеченному маршруту ускорилось из-за отношения жителей и мятежа в Ефесе, о котором мы уже упоминали. Мы видим большую заботу Павла о тех, кому он служил раньше. Он не мог пренебречь ими, ни их нуждами, будь то духовные или физические. Он всегда заботился о них. Поистине, у Павла было сердце настоящего пастыря. В 20 главе Деяний святых апостолов мы читаем. По прекращении мятежа Павел призвал учеников и, дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Мы не знаем, смог ли апостол еще раз посетить Ефесскую церковь, хотя мы знаем, что из Милита, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви для того, чтобы дать им наставление. Вероятно, Павел предчувствовал, что больше не встретится с верующими в Ефесе, ибо он говорил об этом с пресвитерами. Тогда немалый плач был у всех, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Расставаться с любимыми трудно. Катились слезы и щемило сердце, когда, прощаясь, апостол сказал: «Храни вас Бог». У Павла были дети во многих местах. Все они были дороги ему. Из посланий мы видим сердечное отношение апостола Павла к тем, которые стали новым творением во Христе Иисусе в результате его благовествования. Он желал, чтобы они достигли духовной зрелости во Христе. Он пишет: «Христос вас, упование славы, которого мы проповедовали, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь в силу Его, действующую во мне могущественно». Молитва апостола Павла о верующих в Ефесской церкви

0: Как обстоит дело с Ефесом в настоящее время? От храма Артемиды осталась груда развалин. Предано забвению место, где богатейшие древние цивилизации собирались для ужасного чародейства и отвратительнейшего греха. Такими словами, один толкователь Библии описывает Ефес во 20 веке. Как обстоит дело с церковью в Ефесе? Десятилетия спустя апостол Иоанн пишет о Ефесской церкви такие слова. «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь переносить развратных. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если не так, сдвину светильник твой с места его». Когда Павел наставлял пресвитеров церкви, он предвидел, что случится с церковью, которую Бог так чудно благословил во время его двухлетнего служения в Ефесе. Обольстители проникли в поток жизни церкви. Церковь потеряла духовную энергию. На протяжении веков многие церкви обильно благословлялись Богом, но в связи с утратой горячей любви ко Христу и ревности о Его славе церкви стали духовно равнодушными, бессильными и бесплодными. Да поможет нам Бог по всей великой милости быть бдительными, так как нам всегда и везде грозит опасность поддаться влиянию образа жизни нечестивых. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте, пожалуйста, 1 послание Петра, 5 глава, мы прочитаем 4 стиха. Очень кратко хочу обратить ваше внимание на этот удивительный текст, который еще раз показывает нам о важности пастырства и о важности всех членов церкви быть под пастырством. Первый стих мы читаем следующее. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь». Это очень важно. Петр говорит, что это не моя идея, это Христос говорит через меня. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям». Это 5 стих, здесь его нет, вы там, наверное, можете увидеть у себя. На что я хочу обратить внимание, друзья? Интересно очень отметить, что 2 стих дословно в оригинале имеет следующий порядок слов. Смотрите, 2 стих. Здесь написано «Пасите Божье стадо, какое у вас». В оригинале написано так. «Пасите, какое у вас стадо Божье». Это сделано для того, чтобы мы, друзья, могли увидеть апостол Петр, обращаясь к пастырям, он делает акцент. Он говорит «Пасите, какое у вас». Не то, которое через дорогу. Не Federal Way. Не Crossroad. Он показывает, что вы ответственны за этих людей, которые в этой церкви. И в то же самое время, обратная сторона, церковь должна понимать, что поскольку я здесь в этой церкви, то те, которые там впереди, лидеры, это те, которых Бог поставил, чтобы они могли вести церковь. И я в какой-то мере должен правильно относиться к этим людям. Со всеми своими притязаниями, капризами, или, возможно, со всем своим, что я хотел бы иметь и так далее, я должен признать этот факт, что Бог это делает. Он говорит, пасите, какое у вас стадо Божье. Очень интересный момент, который здесь не видно в русском языке. Обратите внимание на этот акцент и еще также на то, что характеристику служения Бог здесь или через Петра дает. Петр дает. Петр добавляет несколько характеристик служения. Смотрите, охотно, богоугодно, усердно. Он хочет, чтобы те люди, которые пасторы или лидеры групп, чтобы они вели группу, чтобы они заботились о группе охотно, чтобы они угождали Богу и чтобы они это делали усердно. Это говорит о привилегии и об ответственности лидеров групп перед Богом за каждого члена церкви, которые в свою очередь даны Богом для лидеров. Еще один текст, очень важный текст, и я хотел больше всего на нем остановиться. Мы находим в Евреям, послание Евреям, 13 глава. Мы уже были в этом послании сегодня. Вернемся еще на несколько минут. Евреям, 13 глава, мы читаем следующее, 7 стих, вернее, 17 стих. Евреям, 13 глава, 17 стих. Послушайте внимательно, друзья, что здесь говорит Бог. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Обратите внимание, как взаимосвязано все. Он здесь не только обращается к церкви, но и показывает обязанность пастырей. И показывая обязанность пастырей, показывает в то же самое время вторую сторону, ответственность всех членов церкви. Он здесь обращается и говорит, повинуйтесь, то есть все верующие, кто знает Господа, кто вышли за стан, то есть кто стали верующими, кто стали возрожденными, кого возродил Господь, кто является членами церкви, он говорит, повинуйтесь наставникам вашим, вашим лидерам и будьте покорны. Повиновение членов церкви, обратите внимание, мотивируется здесь тремя факторами пастырской работы. Первый фактор. Здесь его нет у меня, запишите для себя. Первое. Неустанная забота о душах. Друзья, мне и каждому из вас нужен пастырь. Точно так, как Давиду нужен был Нафан. Даже самому великому нужен пастырь. И я сегодня хочу спросить у вас, не официально, кто ваш пастор, а действительно, в вашей жизни есть ли тот человек, который помогает вам? Который помогает вам расти? Который говорит о том, где вы не служите еще Господу? Если вы верующий человек, то этот текст должен сегодня проговорить к вам. Ваше сердце должно зазвенеть сегодня. Первое. Мотивация вашего повиновения, моего повиновения пастырям. Неустанная забота о душах. Не о чем-то другом. Неустанная забота о душах. Выражается в молитве, в звонках, в разговорах и так далее. Второе. Послушайте внимательно. Каждый пастор и каждый лидер будет ответственный за то стадо, которое у него. Не за тех, которые опять через дорогу или где-то еще. Вот почему важно не быть просто посетителем, а быть частью церкви. И быть частью церкви или частью группы, это значит дать себя под пастырство. Стать учеником, учиться у кого-то, открыть свое сердце, дать другим навести там порядок, если вы сами не можете. И смотрите, здесь первое, он говорит, неустанная забота о душах, и он говорит вот что еще, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших. И дальше, как обязанное дать отчет. Братья-пастырь или братский совет, друзья, я хочу вам просто показать серьезность всего этого текста. Весь братский совет и каждый лидер, который есть в этой церкви, за каждого из вас будет ответственный перед Богом. За каждого из вас. Ходите вы в группу, не ходите в группе, падаете вы, стоите, лежите, спите, служите, не служите. За каждого из вас пастыри будут нести отчет перед Богом. Подумайте серьезно, если вы где-то избегаете пастырства, где-то, может быть, вам что-то не нравится, может быть, где-то вы видите, что не можете перешагнуть свое «я», не забудьте о другой стороне. Тот человек, который является лидером или пастырем домашней группы, или пастырем этой церкви, он будет ответственный за каждого члена церкви перед Богом. Это очень серьезно. Не перед людьми, которые в ассоциации, может быть, где-то повыше, не перед церковью даже, мы будем давать отчет перед Богом, как мы неусыпно трудимся. Но еще одна очень важная мотивация. Он не только говорит о неустанной заботе, он не только говорит об отчетности, серьезной отчетности перед Богом, он также говорит об опасности, неэффективности, которая вызвана отношением членов церкви к лидерам. Еще раз хочу повторить. В этом тексте автор говорит о том, что отношение некоторых членов церкви к лидерам может вызвать или сделать их служение неэффективным. То есть, смотрите, что он здесь говорит. Не только обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть, если человек не хочет, не смиряется, бежит, прячется, разговаривает, клевещет, говорит всякие глупости или, может быть, недобрые вещи о своем лидере. Смотрите, что он здесь говорит. Это мы, простые люди, не лидеры, да, все члены церкви, мы будем ответственны, если в какой-то мере будем ответственны за то, если человек или лидер группы ведет это уже неохотно и нерадостно. Я хотел бы, чтобы вы внимательно посмотрели сейчас на свое отношение к вашим лидерам. И вы, молодежь, и все, кто не ходит, и все, кто ходит. Посмотрите внимательно, как вы относитесь к вашим лидерам. Есть ли что-то с вашей стороны, что вызывает горечь или уныние в них? Это может быть грех, Это может быть несмирение, непослушание, пренебрежение, безразличие, что угодно, что угодно. Опять, это человеческий фактор, но я благодарю Бога за этот стих. Он здесь говорит о моей полной, стопроцентной ответственности за то, что я делаю как лидер. С другой стороны, он показывает полную, стопроцентную ответственность вас, друзья, члены церкви, члены домашней группы. И таким образом мы видим, что пастырская забота является самой главной и необходимой целью домашней группы. На самом деле, в то время, когда мы говорим о применении, когда мы поклоняемся вместе, когда ваш лидер ведет группу, когда он что-то говорит, его задача, может быть, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но его задача быть пастырем для вас. Его задача Слово Божие принести на тот уровень, чтобы оно могло быть ясно, быть понято и применяемо вами ежедневно в вашей жизни, чтобы через вашу жизнь прославился Христос или отображался Его характер и прославился Господь. Второе. Я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Второе, и оно очень близко связано с первым, я на этом долго не буду останавливаться, изучение Слова. Изучение Слова с целью практического применения. Не просто набивать знания доктринами, или фразами из Писания, не просто заучивать тексты, изучение Слова. Помните тот текст, который мы читали, Деяния 2.42? Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Кто это были эти люди? Те, которые раскаялись, те, которых Господь коснулся сердца, изменил их и сделал их частью церкви, своей семьи. Деяния 20.20. Апостол Павел суммирует свое служение и говорит, обращаясь к этим лидерам в Ефесе, говорит, «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». То есть апостол Павел, его проповедь за кафедрой и его служение по домам было одним и тем же служением. И невозможно делать за кафедрой, но не по домам. Здесь опять мы видим два этих очень важных аспекта, то есть, что нужно изучение Писания, нам все нужно знать, и домашние группы именно для этого. Еще одно, очень важное, друзья. Домашние группы, это должно быть местом поклонения Богу. Это место, где мы вновь фокусируем свое внимание, хоть и говорим о своих трудностях, своих печалях, но всегда говорим таким образом, чтобы привести наш фокус к Богу. Это и есть поклонение. Но я хотел бы только одну часть поклонения здесь. Поклонение в пении. Псалом 70, 22-24 стихи. Мы читаем следующее. «Я буду славить тебя на псалтире». Здесь не говорится ничего о храме, кстати. «Я буду славить тебя на псалтире». То есть, он говорит, «Я тебя буду славить». Это не будет просто песня о том, где-то были когда-то косари где-то, или еще о чем-то. Это будет гимн, который прославляет Господа. Смотрите, что здесь написано. «Я буду славить тебя на псалтире». Это, если можно сказать, наверное, немножко искажение будет, но все равно, это инструмент, похожий на гитару. «Буду славить тебя на гитаре». Твою истину, эти песни пропитаны истиной. И он говорит, «Я буду славить тебя такими песнями, где истина твоя звучит, Боже мой. Я буду воспевать тебя на гуслях, святый Израилев». Смотрите, радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду твою. И всякий день включает домашние группы. Поклонение в пении, еще в одном тексте мы читаем Колоссянам 3.16. Слово Христово пусть вселяется в вас. Это слово само вселяется, означает царствует в вас. Интересно, в каком контексте здесь написано об этом? Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга. Здесь должна быть запятая. Псалмами, славословиями, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. То есть в благодати. Наши гимны должны нести благодать. Они должны говорить о благодати. Они должны напоминать нам о благодати, о нашем незаслуженном прощении, которое Бог дал для нас. О спасении, которое невозможно для нас без благодати. Вот для чего нужно это служение. И это происходит на домашних группах. Так, первое было пастырская забота. Я надеюсь, что вы услышали об этом внимательно. Пастырская забота. Второе. Изучение слова с целью практического применения. Поклонение в пении. Оно должно быть очень ясным, богоцентричным, библейским, благодатным. Еще одно очень важное Важная цель – общение. Общение с целью развития теплых, искренних, заботливых отношений друг с другом. Общение. Я хочу остановить ваше внимание на текстах, которые дают нам библейские представления об общении. Друзья, общение, когда мы говорим об общении, или речь идет в домашней группе, общение в домашней группе, речь идет о том, что мы просто переговариваемся и говорим о том, что у нас произошло на работе и так далее. Я хочу вам прочитать несколько текстов, которые говорят нам о библейском общении. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. Прочитаем этот текст. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели что? Чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его. Он опять напоминает, он говорит, у нас общение с Отцом. То есть мы не видим жизни или свою жизнь, мы видим всегда во свете наших общений с Богом. Мы все делаем таким образом, чтобы не нарушалось это общение с Богом. В то же самое время апостол Иоанн говорит, имея общение с Ним, мы говорим об этом и вам, чтобы и вы имели общение с нами. И через это общение с нами вы имели общение опять с Богом и Отцом. Обратите внимание, как он здесь просто об этом пишет. Мы почему-то на это не обращаем внимания, как нужно. Что касается нашего общения в группах, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И 4 стих он говорит, «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь не идет речь о том, что мы должны с Библией ходить и только с Библией читать друг другу тексты. Нет. Речь идет о том, что все наши разговоры должны сводиться к центру. И этим центром нашего общения должен быть Христос. Болезнь, проблемы на работе, accident, хорошее что-то случилось. Все это должно свестись в кучу опять в центру. Центром, который является Иисус Христос. И болезнь, и accident, или авария, и здоровье, и нездоровье. Все это всего лишь напросто инструменты, которые помогают нам шлифовать свое общение, стремиться к общению с Богом. Вот в чем суть. Еще один текст прочитайте. Филиппийцам 2:1-2. Мой любимый текст. Филиппийцам 2 глава, 1 и 2 стихи. Смотрите. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа. Он здесь не говорит о том, что здесь какой-то экстаз духовный происходит. Он говорит, нет, если есть общение Духа, то есть Дух Святой работает в наших сердцах, и мы хотим, чтобы этот Дух Святой работал в сердце моего ближнего, и я разговариваю с ним, чтобы помочь ему, чтобы он увидел, каким образом Дух Святой может работать в его жизни и сделать его больше похожим на Христа. В этом есть общение домашних групп. То есть это не просто набор слов или просто разговор о чем-либо. Вот почему я говорил, что это не о рыбалке, не о политике. Это не есть общение. Говорить о рыбалке можно, но ее нужно свести ко Христу. Можно о политике говорить. И опять мы слышим много разных политических, экономических событий происходит в этой стране, где мы живем. В нашей стране, в этой стране, в нашей стране. И мы должны их опять-таки видеть во свете Божьих истин, того, кто есть Господь. Он говорит, если есть все это, если есть милосердие и сострадательность, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Он говорит об общении, которое библейское. Ефесянам 4:15 мы читали этот текст, но истину любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Здесь говорится об общении, о целях общения и методах, и важности. Итак, общение должно иметь цель развивать теплые, искренние, заботливые отношения, чтобы мы не теряли наших отношений с Богом, чтобы мы не теряли нашего общения с Ним. Наверное, будет очень хорошо, чтобы мы в следующий раз на группах на своей группе, просто сказали, каким образом у меня происходит общение с Богом. Здесь не идет речь только о молитве или о чтении Писания, здесь речь идет о том, о жизни нашей, которая является выражением нашего общения. Я вам скажу, друзья, вы знаете, Вот это собрание или общение, оно начинается здесь, в сердце. И когда это собрание здесь, в сердце, то оно здесь и будет, и в этом собрании. Вот это собрание является выражением внутреннего, сердечного собрания для нашего общения с Богом, с Иисусом Христом. Вот почему нам хочется быть там, где святые, там, где Господа славят, там, где говорится Слово. Почему? Потому что они любят также Господа, и мне хочется быть с ними. Еще одна очень важная молитва друг за друга. Это цель, для которой нужна домашняя группа. Вот почему мы не делаем таких общих молитв. У нас 645 членов церкви, плюс гости. И когда будет молиться человек, который на последней лавке, на самом деле здесь не услышат, и будет теряться, нарушаться порядок, и нарушаться вообще эффект назидания. И поэтому домашние группы, они служат той средой, где должно совершаться служение молитвы, молитвы друг за друга. И вы это делаете. Я просто хотел поощрить людей, которые не в группах или, может быть, пропускают группы. Одна из причин, почему вам нужно быть в группе. Не только пастырская забота, не только общение, не только изучение слова, не только поклонение, но чтобы молиться друг за друга. Молитва говорит о нашей зависимости от Господа, о том, что мы нуждаемся в Его благодати, о том, что мы не можем жить без Него. Ефесянам 6:18 апостол Павел говорит, или прочитаем Иакова 5:16 сначала. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного». Я вам скажу, друзья, не то, что наша молитва меняет Бога, нет. Наши молитвы не меняют Бога. Но Бог в своих планах, в своей суверенной воле, Он определил молитву как инструмент или как путь, которым Он совершает или на который Он отвечает. Своими суверенными планами и определениями Он использует наши молитвы для того, чтобы сделать нас частью своих проектов. Я вам скажу, мы часто не имеем много чего, потому что мы мало, очень мало молимся. И если молимся, то это вскользь или быстро. И мы думаем о том, как в церкви нашей развивать программу молитвы, не только в общем плане, но и на самом деле, чтобы это происходило в группах. Вот поэтому вам нужно быть в группе. Апостол Павел Ефесянам 6:18 говорит, всякую молитву и прошением, молитесь во всякое время Духом. То есть нет мгновения, когда нам не нужно молиться, нет причины для того, чтобы нам не молиться. И старайтесь о сём, он говорит, старайтесь, прилагайте усилия, чтобы молиться со всяким постоянством и молением о всех святых. Еще одно. Наше время почти вышло. Я хотел бы все-таки очень кратко обратить ваше внимание на еще один очень важный элемент группы. Служение друг другу. Все верующие, каждый верующий призван к служению. Не только служители, официально служители. Нам большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Когда вы слышите о боли чьей-то, пусть болит у вас сердце. Когда вы слышите о чем-то счастье, радуйтесь вместе с ними. Пусть это будет вашим переживанием. И, друзья, нам нужно прилагать в этом усилие. Нам нужно думать об этом. Нам нужно учиться думать так, как вот здесь написано. Бог соразмерил, Бог все сделал для того, чтобы именно вы и я, чтобы мы были в этой церкви в данный период времени с определенной целью. Он соразмерил тело, чтобы мы одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли кто из вас? Пусть все тело страдает. Счастлив ли кто из вас радуется? Пусть все тело счастливо будет и радуется. И того у нас хватает. Я хочу у вас спросить, когда последний раз вы скорбели о ком-то, кто в этой церкви? Когда с кем-то вы действительно радовались, о ком-то радовались? Выражали ли вы это кому-то или Господу? Это очень важно. Вдруг кто-то из вас думает, что у вас нечем заниматься или у вас нет дара. И опять хочу очень быстро показать вам тот список, который я однажды показывал. Я хотел сегодня еще раз просто напомнить для вас, друзья. Тот список, о котором мы находим в Евангелии, очень, очень много открывает нам глаза. Друг друга, помните? Друг друга. Встречается около 50 раз в Новом Завете. И несколько из них я хочу сейчас напомнить. Любите друг друга. Не злословьте друг друга. Кстати, каждый из них это служение. Просто послушайте, если там нет, просто послушайте. Любите друг друга. Не злословьте друг друга. Это тоже служение. Не сетуйте друг на друга. Это тоже служение. Признавайтесь друг перед другом. Это тоже требует служения. Молитесь друг за друга. Будьте странолюбивы друг к другу. Или гостеприимны. Это тоже служение. Служите друг другу. Подчиняйтесь друг другу. Это тоже служение. Когда я подчиняюсь старшим, это тоже служение. Подчиняйтесь друг другу. Приветствуйте друг друга. Сегодня после собрания не забудьте, что это тоже служение. Прийти и поприветствоваться друг с другом, это тоже служение. Имейте общение друг с другом. 1 Иоанна 1:7. Будьте братолюбивы друг к другу. Римлянам 12:10. Будьте почтительны друг к другу. Предупреждайте в почтительности друг друга. Не ждите, пока к вам подойдут. Вы бегите. Будьте почтительны друг к другу. Не судите друг друга. Не будьте преткновением друг к другу. Римлянам 14:13. Принимайте друг друга. Римлянам 15:7. Угождайте друг другу. Римлянам 15:12. Наставляйте друг друга. Ждите друг друга. 1 Коринфянам 11:33. Заботьтесь друг о друге. Не угрызайте друг друга. Не истребляйте друг друга. Это тоже служение. Когда мы этого не делаем, это очень большое служение. Носите бремена друг друга, снисходите друг к другу, говорите истину друг другу, Ефесянам 4:25. Будьте добры друг к другу, Ефесянам 4:32. Будьте сострадательны, прощайте друг друга. Это тоже служение. Это служение, которое благодати, которое Бог дает через нас другим. И в нас, когда мы прощаем. Утешайте друг друга, 1 Фессалоникийцам 4:18. Увещевайте друг друга, 1 Фессалоникийцам 5:11. Ищите добра друг другу. Усердно ищите добра друг другу. 1 Фессалоникийцам 5:15. Будьте внимательны друг к другу. Служение. Служение. Это не должность. Это стиль жизни, посвященный возрастанию других в вере и святости. Служить таким образом важнее, чем просто жить. Все могут прожить. Но христиане призваны служить.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «Благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет

Экклесиаст 7:5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Новом Завете есть определенные места, часто целые главы, в которых концентрированы и подчеркиваются какие-нибудь отдельные истины. Например, 11 глава послания к евреям целиком говорит о вере, и потому мы ее называем главой веры. 13 главу 1 послания к Коринфянам мы называем главой любви, потому что она, как никакое другое место Библии, говорит о любви. Или возьмем учение о воскресении мертвых. Об этом подробно говорится в 15 главе 1 послания к Коринфянам. А если вы желаете узнать о действии и законе Духа, то об этом вы найдете в 8 главе послания к Римлянам. Вопрос о дарах Духа апостол Павел исчерпывающе разъясняет в 12 и 14 главах 1 послания к Коринфянам. А в разбираемой нами 4 главе 1 послания Фессалоникийцам и в первой части 5 главы говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Сегодня с Божьей помощью мы начнем разбор этой части послания Фессалоникийцам. Заметьте, как в каждой из 5 глав этого послания Павел затрагивает истину о втором пришествии Христа. Каждая глава кончается этим предметом. Например, первая глава заканчивается так: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с неба Сына Его». В 19 стихе 2 главы мы читаем: «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Дальше последний стих 3 главы гласит так: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». В 4 главе, то есть в нашем тексте, начиная с 13 и по 18 стихи, описано детально о втором пришествии, и, наконец, в 23 стихе 5 главы Павел опять упоминает о пришествии Иисуса Христа. Так что в каждой главе апостол Павел касается этой важной истины. Во время своего короткого пребывания в Фессалониках, когда Павел впервые прибыл в этот город с благой вестью, успел он преподать только главные и основные истины христианства, молодой, только что родившейся церкви. Говорил он им и о том, что Господь Иисус Христос вернется на эту землю во второй раз. Однако о подробностях второго пришествия он, видимо, не успел им сказать. И вот год позже он им пишет это послание: «А за время этого года некоторые верующие в Фессалониках умерли, одни по естественным причинам, а другие ушли в вечность мученической смертью. Зная только начатки учения о втором пришествии Христа, верующие в Фессалониках скорбели о умерших, думая, что они не примут участие в тысячелетнем царствовании с Иисусом Христом здесь на земле. Они понимали так, что те, которые умерли до пришествия Христа, не будут царствовать со Христом здесь на земле, когда Он вернется во второй раз. И вот, когда Тимофей, посетив их, вернулся и рассказал об этом Павлу, Павел написал им это послание. Нам известно, что послание Фессалоникийцам было первое послание, написанное апостолом Павлом. Поэтому это первое учение в Библии относительно восхищения церкви земли. Правда, сам Спаситель учил об этом во время своей земной жизни, о чем мы читаем у 4 евангелистах – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Однако эти 4 Евангелия были написаны позже, после того, как апостол Павел написал свое послание Фессалоникийцам. И вот в этом первом послании, вошедшем в канон Священного Писания, в подробности говорится именно об этой важной и основной истине христианства, что Господь Иисус Христос восхитит свою церковь и вернется на эту землю, чтобы здесь царствовать с нею 1000 лет. Итак, дорогие друзья, начнем разбор этого места 4 главы 13 стихом, где сказано так: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как другие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ввиду того, что истина о втором пришествии весьма обширна, нам придется продолжить эту беседу в течение нескольких недель. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Несколько раз в Новом Завете мы встречаемся с этим выражением, и всегда оно относится к верующим. Например, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, начинается этими же словами. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Сколько, например, невежества и заблуждения по поводу этого вопроса о духовных дарах. Поэтому как важно знать, что говорит Библия относительно этого. Не потому ли мы заблуждаемся, что мы неправильно информированы в том, что говорит Слово Божие об этих истинах? В книге пророка Осии сказано: «Истреблен будет народ мой за недостатка ведения». Почему так важно знать, например, о втором пришествии Христа? Мой друг, ты не можешь сказать, что это тебе безразлично. Чадо Божие не может так относиться к этой истине. Вам известно, что о втором пришествии Христа в Библии предсказано больше, чем было предсказано, например, в Ветхом Завете о Его первом пришествии. 318 раз в Новом Завете ясно и определенно сказано, что Иисус Христос придет во второй раз. Видите, дорогие друзья, мы не можем быть пассивны к вопросу о пришествии Христа, так как оно связано с нашим спасением. И дальше Его пришествие должно служить для нас главным, побуждающим к святой жизни фактором. Слушайте, «Ибо всякий, имеющий сию надежду на Него, — говорит апостол Иоанн, — очищает себя, как он чист». Дорогие мои, если Дух Святой нашел нужным придать такое важное значение этому учению, уделив ему так много места в Библии, то не следовало бы нам более усердно его изучать. Нет причины, чтобы мы остались невеждами о столь важной и чудной истине. Трижды апостол Павел в 4 главе своего послания Фессалоникийцам обращается к ним со словом «братья». В начале главы, в 10 стихе и в 13 стихе. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Эта истина относится к братьям, то есть к спасенным, детям Божьим. Невозрожденный человек должен знать о первом пришествии Христа. Ему нужны основные факты о том, почему Христос пришел 2000 лет тому назад, первый раз на эту землю. Об этом пришествии мы должны сказать грешнику. Почему? Потому что первый раз Христос явился для уничтожения греха жертвой Своею, как говорит Слово Божие, чтобы поднять грехи многих. Во второй же раз Он явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Вот об этом первом пришествии мы должны говорить тем, которые еще не приняли Голгофскую жертву Спасителя для своего искупления. А верующим мы возвещаем радостную весть, что Иисус Христос придет во второй раз и восхитит свою церковь, а потом вернется со всеми святыми своими и будет царствовать здесь на земле тысячи лет. Нам Слово Божие говорит: «Утешайте друг друга этими словами». Какое чудное утешение мы имеем в этой истине. Да, мы знаем факт о Его пришествии, но Господь хочет, чтобы мы знали и некоторые подробности о Нем. И первое, что Павел в своем первом послании, которое он написал верующим в Фессалониках, говорит, это о тех, которые уже ушли в вечность, то есть умерли до Его пришествия. Как будет с теми, которые умерли до пришествия Иисуса Христа? «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о уснувших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Так в подлиннике «уснувших», а не «умерших». Также следует перевести и в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Христос умер и воскрес, то и уснувших в Иисусе Бог приведет с Ним». Также следует перевести слово «умерших» словом «уснувших» в 15 стихе. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим уснувших». В Библии слово «уснувший» относится к телу умершего человека, а не к душе или к духу. Некоторые учат о смерти, как о усыплении души. Это ложное учение. Когда в Библии говорится о смерти, как о сне, то всегда имеется в виду тело, а не душа. Так, например, сказано в книге пророка Даниила в 12 главе. Слушайте. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Тело умершего – это все, что спит в прахе земли. Как ложно учат некоторые, что когда хоронится человек, то и дух, и душа, и тело похоронены. Не мудрено, что они скорбят без всякого утешения. Они не имеют надежды. Сказано, что когда распинали Сына Божия, то гробы отверзлись, и многие тела усопших, то есть уснувших, святых воскресли. И сам Иисус, говоря о умершем Лазаре, сказал своим ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». И дальше сказано: «Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном». Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Апостол Павел в своем послании к Коринфянам тоже говорит о смерти, как о сне. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из уснувших». И в 51 стихе: «Говорю вам тайну, не все мы уснем, но все изменимся». Так в греческом подлиннике. И когда побили камнями первомученика Стефана, то сказано: «И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил», то есть уснул. Итак, когда Библия говорит о смерти, как о сне, то это относится к телу умершего. Ни душа, ни дух больше не остаются в мертвом теле, был ли умерший верующим или нет. В момент, когда смерть прикасается к телу спасенного, возрожденного человека, его дух и душа моментально идут в присутствие Господа Иисуса Христа на небо. Как ясно об этом говорит апостол Павел: «Мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. О, возлюбленные, придет чудный день, когда эти тленные тела наши, будь они в земле или в глубине морской, или где бы его останки не находились, воскреснут в нетленье». Эти наши новые тела будут носить образ небесный. «Знаем только, — говорит апостол Иоанн, — когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Это и есть наше блаженное упование, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Но если ты не спасен, мой дорогой друг, и если смерть тебя постигнет в твоем невозрожденном состоянии, то я должен тебе сказать, что ты погибнешь. Ты будешь брошен в озеро огненное, горящее серою, где будешь мучиться день и ночь во веки веков. Христос сказал: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения». Мой друг, тебе не избегнуть Божьего суда, ибо человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так говорит Слово Божие. А если ты примешь сейчас его спасение, которое он совершил для тебя, то ты осужден не будешь. Христос на кресте принял на себя суд за твой и мой грех, и потому суд над грехом разрешен раз и навсегда для верующего в Сына Божия. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Господь возложил на него грехи всех нас, говорит Слово Божие. Мой друг, он готов сегодня стать твоим спасителем и снять с тебя вину и последствия греха. Ты можешь стать новым творением сейчас. Древнее пройдет, и все станет новое. Какая это благодать, какой дивный, ни с чем не сравнимый дар, что сам Иисус Христос сделался твоей праведностью и освящением и искуплением. Слава и благодарность Ему. Как можешь ты отказать такой дар? Как думаешь ты избежать праведный суд Божий, пренебрегший такое спасение? Мой друг, ты без извинения. Если ты сейчас откроешь сердце твое Спасителю, то Он войдет и спасет тебя. Ты спрашиваешь, как это возможно? Проси, чтобы Господь тебя спас, и тогда ты увидишь, и ты об одном только будешь сожалеть, что ты его раньше не принял. Призови имя Его, и спасен будешь. Пусть тебе сам Господь поможет это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Иона. Книга пророка Ионы является особенной книгой, потому что она не содержит в себе прямого предвозвещения, переданного пророком от имени Божия. Не содержит она прямой вести и для города, или для народа, о которых Иона написал. Фактически, эта книга содержит в себе повествование автора о себе самом, о его переживаниях, когда он решил избегнуть послушания воли Божьей по причине своего сильного патриотизма, будучи израильтянином. Однако, это искреннее повествование Ионы о своих трудностях и опасностях при его непослушании Господу производит сильное впечатление на слушателей или читателей этих волнующих сердце страниц. Иона не стремился блеснуть или похвалиться своим непослушанием Богу, идти и проповедовать в городе Ниневии, который он не любил. Наоборот, это было честное и искреннее сожаление, что он не понимал любви Божьей к враждебному народу. После своих трудных переживаний он глубже понял характер Божий и нашел истинную радость в послушании Богу, когда тысячи людей обратились к живому Богу, и город Ниневия избежал неизбежного суда над ним. Некоторые случаи в его переживаниях могут показаться читателю маловажными, но взятые все вместе, они делают картину переживаний законченной. Тогда Господь привел Иону на путь покорности своей святой воле. Изучая книги Ветхого Завета, мы должны помнить две вещи. Конечно, они касаются и Нового Завета. Первое. Народ израильский был избранный Богом, народом Завета с Ним. Он являлся драгоценным народом, который нуждался в том, чтобы пребывать в правильном взаимоотношении с Богом. Второе. Народ израильский являлся исключительным народом, считавшим другие народы недостойными милостей Божьих, как чужие ему люди. Мы бы сказали на языке нашего времени, они не имели миссионерского видения. Их не интересовали духовные нужды других народов. Бог же был, наоборот, милостив и к этим народам. Этого израильтяне не сознавали и даже не хотели этого сознавать. Сам Господь Иисус Христос указал на взаимоотношения между народом израильским и Богом, сказав такие слова. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей». Когда эта смиренная сирофеникиянка в мольбе признала, что она не принадлежит к народу Завета с живым Богом, то Иисус удовлетворил ее материнскую просьбу, и дочь ее исцелилась. Он сказал: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». От Марка 7 глава, 25 стих. Пришедши домой, она нашла свою бесноватую дочь здоровой. Слова Господа в Евангелии от Иоанна также подтверждают эту мысль. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не казались ли эти слова учителя странными, когда он говорил их в те дни? Конечно, казались. Потому что евреи считали только свой народ избранным и угодным Богу. После Голгофской смерти Господа Иисуса Христа наступило время кардинальной перемены в мышлении и его служении, и служители, преодолев внутренние препятствия, стали проповедовать свободно Евангелие благодати всем народам из всех племен и народов. Изучая книгу Ионы, Мы уже упомянули о двух частях этой книги, которая начинается со слов. «И было слово Господне к Ионе». 1 глава, 1 стих, и 3 глава, Ионы, 1 стих. В первой части мы видим Иону, непослушного по велению Божию. А во второй мы видим послушание пророка, хотя он был все еще как бы не вполне согласен с мыслями великого Бога. В первой части Иона вспоминает свои переживания, которые понудили его молить Бога о милости и прощении. Во второй Господь открывает Ионе его вину, что он не пошел проповедовать о покаянии в большом городе Ниневии, дабы народ получил прощение Божие. Даже и в заключительной части книги мы не видим полного сознания Ионы, что Бог поступил справедливо с этим народом. Любовь его к людям так велика и так глубока, что для Ионы в тот период истории она была сверх его понимания. Эта книга имеет большую ценность для нас сегодня. Наставления в ней для нас велики. Первое. Как уже было упомянуто, Господь послал Иону сделать предупреждение городу Ниневии, что за беззаконие свои она будет наказана. Следует помнить, что Иона получил повеление предупредить о суде народ, с которым Израиль не имел добрых и тесных отношений. Даже больше. Этот сильный народ являлся угрозой безопасности Израиля. Когда мы читаем о поручении и воле Божьей, они были вполне ясными и определенными. Ионе было сказано, куда он должен был идти и что возвестить народу. Но Иона решил в сердце своем не согласиться с повелением Божьим и отказался его выполнить. По этой причине он купил билет и на корабле отправился в противоположную сторону. Он оставил свою страну. В тот момент его непослушание Бог не оставил Иону, наоборот. Он позволил ему найти нужный иностранный корабль, чтобы бежать от лица своего. Чувствовал ли Иона справедливость слов псалмопевца, который сказал так: «Куда уйду от духа твоего, и куда от лица твоего убегу?» Псалом 138, 7 стих. Если в начале бегства он этого не осознал, то вскоре убедился в истине всезнания Господа и убоялся своего непослушания ему. Как мы уже говорили, причиной этого поступка пророка явился его крайний патриотизм и ложное понимание, что Ниневия должна быть разрушена Богом. Однако пророк Иеремия занял иное положение, осуждая грех своего народа и возвещая суд Божий над ним, хотя он и был сильный патриот своей страны. Иона стремился защитить свой народ крайним патриотизмом. Бог, конечно, понимает сердца человеческие, в особенности тех мужей, которых он посылает на служение для себя. Он знал, что главной причиной непослушания Ионы было его стремление помочь Израилю, чтобы он не был в опасности от других народов, в том числе и Ниневии. Однако это было нарушение воли Божьей. Обратите далее ваше внимание на препятствия, которые Господь поставил на пути непослушанию Ионе. Читайте первую главу, 4 стиха и по вторую главу, 10 стих в этой небольшой книге. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер». Заметно четырехкратное действие Господа в этом вмешательстве. Во-первых, Он послал большую бурю. Это не было деспотическое действие. Господь должен был привести Иону к сознанию и пониманию своей ошибки. Он был призван им на служение, чтобы послушно исполнить таковое. Бог действовал в этом случае в духе любви. Мы также видим, что эта буря отразилась не только на Ионе, но и на людях на корабле. Пророк признается, что корабельщики были в большом страхе и молились каждый своему Богу, а Иона спал. Мы видим еще отрицательные последствия непослушания Богу, оно принесло бедствие другим людям. Эта буря являлась первым шагом божественным, чтобы пробудить духовного Иону, дабы он уразумел, что мысли Божьи не человеческие мысли, и пути его не пути человеческие. Сильный страх моряков заставил их разбудить спящего Иону. Иона увидел положение и исповедал перед ними свое непослушание живому Богу. В каждом случае в этом отношении мы видим проявление провидения Божия и убеждаемся в истине, что Богу известны наши пути и наши действия. Будем же послушно жить перед Богом, любящим и всезнающим. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга являет Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

делать нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче».» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
1: Глава 20. «В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона царя Ассирийского и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амоса, так: «Пойди и сними в ритище чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы!» Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. «Как бури на юге носятся, идет он по пустыне из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован тем, что слышу. Я смущен тем, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня, отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь: пойди поставь сторожа, пусть он рассказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой! На страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон! И все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. «Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи!» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настойчиво спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. В лесу Аравийском ночуете, караваны деданские. Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим. С хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от тяжести войны. Ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году, наемничьему, и вся слава Кидара исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидаровых останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев. Глава 22. Пророчество о долине видения. Что с тобой, что ты весь взошел на кровли, город шумный, волнующийся, город ликующий? Пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не старайтесь утешать меня из-за разорения дочери народа моего, ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит, и вот лучшие долины твои полны колесниц, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устраиваете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец. Едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф. Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф. «Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему, что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу?» Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. «Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком». Свернув тебя в сверток, бросит тебя, как клубок, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкии, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на плечи его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте». И будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит. Глава 23. Пророчество о Тире. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов и некому входить в дома. Так им завещано из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдис, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Не мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не растила девиц. Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в страну далекую. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его и сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было, а Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мире дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице: возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную». Глава 24. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугой, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с должником, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово это. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозди, вянет виноградная лоза, вздыхают все веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей, уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее. разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, среди народов, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют о величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному». И сказал я: беда мне, увы мне. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство вышнее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Глава 25. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов иноплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен. Поэтому будут прославлять тебя народы сильные. Города страшных племен будут бояться тебя, ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном, ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе этой для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе этой покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся в спасении его. Ибо рука Господа почиет на горе этой, и Муав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди него руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах.
0: вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Послание апостола Павла к Ефесянам. Мы уже довольно долго остановились на этом послании, хотя оно кратенькое, но здесь очень и очень много важнейшего материала оставлено Господом для нас. Поэтому мы и уделяем столько времени. Сегодня мы возвратимся к этой удивительной второй главе послания к Ефесянам. Я надеюсь, вы уже исполнили домашнее задание, и вы несколько раз прочитали эту главу. Сегодня будет нам, наверное, легче изучать ее, зная, о чем здесь пишется. В прошлый раз мы как бы нарисовали общий фон для этой главы и рассмотрели первых два стиха. Здесь говорится о прошлом, о настоящем и о будущем церкви и верующих. Здесь находится и ваше прошлое, настоящее, будущее, дорогой друг. Люди обычно интересуются, если бы кто мог сказать, угадать, какое их было бы прошлое или же настоящее, особенно если бы кто смог подсказать им о будущем. Какая судьба ожидает их? Я думаю, что это уже заложено у нас в душе. Мы хотели бы знать все это. На это они готовы платить, а временами большущие деньги. Но может ли кто-либо из людей верно предсказать будущее человека? Оно, друзья, оно сокрыто в Боге. Лишь Бог открывает прошлое, настоящее, будущее людей. Но даем ли мы возможность Ему делать это? И как раз здесь, в разбираемой нами второй главе послания к Ефесянам, Бог устами апостола Павла говорит именно нам об этом. Мы уже видели в предыдущей лекции, в прошлый раз, что там говорилось «и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Мы говорили, что человек преступил за пределы дозволенного Богом, и это называется преступлением. Грех, слушатели, грех означает нашу вину перед законом Божьей справедливости, а также означает промах. Да, именно мы промахнулись. Мы не достигли Божьего стандарта. Это наше положение, то есть мы мертвые по преступлениям и грехам нашим. А кроме того, вдохновленные, конечно, еще сатаной. Другими словами, неспасенный человек бродит в этом мире как привидение. Он мертв для Бога и для всего высшего, божественного, вечного, святого. Он мертв. Потом говорится, в которых, то есть в преступлениях и грехах, вы некогда жили по обычаю мира сего. Это значит, что вы и я, мы жили по духу времени, по духу мира сего. И затем читаем дальше, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это, слушатели, его воля открывается в неспасенных людях. Это дух противления Богу живет в них. Сатана водит этих людей вокруг, ослепив их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Этот погибший мир характерен некоторыми душевными и духовными грехами, которые в глазах Бога являются худшими, чем, конечно, физические грехи. Послушайте, что говорит апостол Иаков в 4 главе, в первых 4 стихах. Он говорит, и он спрашивает, потом отвечает: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Какие важные слова, друзья, мы читали у апостола Иакова. Имеются люди, которые в воскресенье приходят в церковь, и они очень набожны. Они даже могут говорить об отделении от мира. Но уже в понедельник, слушатели, утром они вливаются в старый, шумный, толпящийся мир, пробивая в нем себе дорогу, и гоняются, подобно другим грешникам, за мирскими выгодами и привилегиями. Они обогащаются земными приобретениями, показывая в этом свой эгоизм. Иаков, который был практическим человеком Божьим, упоминает о таких верующих. Мои друзья, радиослушатели, здесь показаны вещи, от которых Бог спасает вас. Апостол Иоанн в своем первом послании во второй главе излагает это следующим путем. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Друзья, имеется много людей, которые говорят, что они не живут в грехах. Но вопрос стоит: любите ли вы мир? Можно не совершать видимых грехов, большущих грехов, но быть увлеченным интересами этого мира больше, чем Богом. Жить для этого временного мира и не иметь времени и стремления жить для Бога. Это состояние называется духовным прелюбодеянием. В нем принимает участие похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Иоанн говорит: «Не любите мира». Как часто мы, верующие христиане, забываем об этом и любим мир, друзья, радиослушатели. А нам сказано: «Не любите мира». В нашей жизни все должно мотивироваться любовью к Богу, к единому тому, кто возлюбил нас первым, а не любовью к этому миру, который уходит и проходит, друзья, очень быстро. Апостол Петр тоже рисует в своем втором послании, во второй главе, картину погибшего мира и говорит так: «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия, оставившие прямой путь, они заблудились». Мой дорогой друг, если вы возрожденный человек, вы не можете быть похожи на людей этого мира. Апостол Павел продолжает говорить о нашей прошлой жизни, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Друзья радиослушатели, вы не можете служить Богу и мамоне. Мой христианский друг, подумайте об этом. Вы должны избрать, кому служить. Если вы избрали служить Богу, в вашей жизни должен действовать Дух Христов, должен проявляться Христов характер, Его чувства, Его мысли. Вы должны быть действительно новым человеком, рожденным от Бога, отличным от людей этого мира. Вы знаете, друзья, радиослушатели, в настоящее время с этими перестройками люди так бросились и так захватились всем этим земным, что забыли. Забыли христиане, что не должны любить этот мир, как будто никогда не читали Слово Божье. Слушатель, если вы в таком положении, возвратитесь к Богу, возлюбите Его больше всего, и тогда, слушатель, появится у вас мир на душе, и вы будете служить Ему. Не служите этому миру, служите Господу Богу. Любите Его превыше всего. Мы прочитаем третий стих, где апостол пишет: «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами, то есть детьми гнева, как и прочие». Вы замечаете, слушатели,

Беда в том, слушатели, что некоторые верующие живут по плоти, живут как необращенные люди, побуждаемые и движимые безбожной философией и контролируемые сатанинскими принципами, к сожалению. Верующие люди временами так увлекаются мирскими проблемами, что они совершенно исключают Господа Иисуса из своей жизни. А это очень трагично и очень печально для жизни христианской. Они как бы растворяются в толпе, о которой Павел говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Послание к Римлянам, 1 глава, 18 стих. Друзья, это наша прошлая жизнь. Теперь в стихах от 4 до 6 апостол Павел открывает наше настоящее и будущее, говоря: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья, человек по своей природе мертв, мертв во грехах и преступлениях. Он не в силах спасти себя. И Бог пришел к нам на это кладбище мертвецов со своей милостью, друзья. Он богат. Он богат безграничной милостью. И Он может спасти любого грешника. Друзья, радиослушатели, Господь Бог имеет достаточно милости для всех. Он имеет ее целый океан, если можно так выразиться. И Он спасает нас своей благодатью. Что значит быть спасенным благодатью Божьей, друзья? Что значит? Мы были мертвы, мертвы в преступлениях и грехах, не способные спасти себя. Но Бог во Христе Иисусе снизошел к нам и достиг нас благодатью. Он не нашел в нас ничего доброго. Видите, когда Бог пришел, чтобы избавить Израиля, то это не потому, что израильтяне были милые, хорошие люди, что они служили Ему. Нет, они такими не были. Они были непослушные, жестоковыйные, идолопоклонники, и все же Господь пришел к ним спасти их. Они противились Богу. Бог избавил их, потому что любил их. Он любит вас и меня. Он любит меня и вас, друзья. Но Он не спасает нас своей любовью. Он спасает нас благодатью. Бог святой и справедливый. Он любит нас. Но любовь не имеет спасающей силы. Спасает нас кровь Иисуса Христа, который очищает наши грехи. И это, слушатели, это приходит к нам через благодать Божью. Это подарок Божий. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стих, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, любовь Бога к нам вдохновила Его отдать Сына Своего Единородного на смерть ради вашего и моего спасения, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы погибшие грешники, но Бог любит нас. Но одной любовью Он не может ввести нас в небо. Бог должен был приготовить спасение и уплатить наказание за наши грехи. И вот теперь Бог спасает грешников на основании их веры в Сына Его. И вот поэтому Бог спасает нас не Его любовью, но Его благодатью. И вот в силу этого, если я спасен, я не могу уже потерять Божье
благоволение, Божие благословение. Я могу опечалить Духа Божия, да, если я в самом деле снова согрешаю, если ослабеваю духовно, но когда я прихожу к Нему и исповедую перед Ним

0: свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит мне грехи мои и очистит меня от всякой неправды», говорит апостол Иоанн. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, слушатели, а ходим во тьме, то есть ходим во грехах, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так читаем в первом послании апостола Иоанна, в первой главе, друзья радиослушатели. И это Бог делает своей благодатью, друзья. И хотя я не заслужил спасения, но я буду в небе, потому что Бог был милостив ко мне и спас меня своей благодатью. А как вы, друзья радиослушатели? Этот вопрос – один из самых главных вопросов жизни, и вы должны ответить на него лично. Вы сами должны ответить, как же вы, друзья, приняли ли вы эту благодать или нет.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благую весть на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Наши занятия по книге «Бытие» подходят к концу, и сегодня мы будем говорить о заключительных главах этой книги. Эти главы посвящены последним дням патриарха Иакова. Когда Иосифу сообщили, что его отец болен, Иосиф, взяв с собой двух своих сыновей, отправился к Иакову. Давайте посмотрим, что происходит в доме патриарха. Итак, продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы начали читать 48 главу и остановились на том, как Иосиф привел своих сыновей, Ефрема и Манассию, к Иакову для благословения. Читаем 48 главу дальше, стихи 8, 9 и 10. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: „Кто это?“ И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их». Читаем далее стихи 11, 12 и 13. «И сказал Израиль Иосифу: „Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих“. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему». Иосиф подводит сыновей к деду для благословения. По обычаям благословения, тот, кто получит благословение правой рукой Израиля, станет старшим. Далее стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассе. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассе был первенец». Ефрем должен стать выше Манасси. Похоже, когда мы дойдем до книги чисел, мы увидим, что колено Манасси шло под знаменем колена Ефремова в пустыне. Из колена Ефрема, кстати, вышел Иисус Навин и много других великих людей. Таким образом, это колено стало, несомненно, лидирующим. Однако смотрите, что происходит. Хотя Иаков и плохо видит, он понимает, что делает Иосиф. Иосиф подвел своего старшего сына к правой руке Иакова, а своего младшего сына к его левой руке. И что делает старик Иаков? Он просто-напросто скрестил свои руки и положил правую на голову младшего внука. Почему он это сделал? Нет никакого сомнения, что он горячо любил обоих своих внуков, ведь они были детьми его любимого сына Иосифа. Иаков сознательно благословляет младшего, и мне кажется, что одна из причин, быть может, кроется в том, что он в свое время, будучи сам младшим сыном, получил большее благословение. И вот сейчас он также передает благословение младшему сыну. Во всем Писании можно заметить один любопытный принцип. Например, Давид был избран на царство, а он был младшим сыном Иессея. Почему Бог избрал его? Бог демонстрирует и вам, и мне великую духовную истину. Он не приемлет право первородства, то есть право естественного рождения, и Бог никогда не узаконит этого права. Бог прежде всего смотрит не на порядок появления людей на свет, а на то, возрождены ли они свыше. Бог таким образом не обращает никакого внимания на наши обычаи. Мы утверждаем, что старший сын несет ответственность за всю семью, однако Бог не всегда выбирает именно старшего сына. То есть Бог выбирает человека не из-за его природных способностей или достоинств происхождения. Вот чему нам надо сегодня научиться. Поймите меня правильно. Бог, конечно же, использует человеческие таланты и способности, но только если эти таланты посвящены Ему. Если бы для возрождения человечества нужны были только таланты и способности, то возрождение это наступило бы давным-давно. Талантов вокруг хватает, но вот возрождения что-то нет. А почему? Да потому что таланты эти не посвящены Богу. Утверждаю, друзья мои, все наши способности должны быть отданы Богу, чтобы Он мог их использовать. Итак, старый Иаков скрестил руки и благословил правой рукой своего младшего внука, признав его старшинство. Прочтем стихи 15 и 16. «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака». И да возрастут они во множество посреди земли. Послушайте еще раз. «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня». Вот теперь Иаков достиг настоящих духовных высот. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Как видим, хвастаться ему нечем, кроме чудесного Искупителя. И отроки, которых он благословил, действительно возросли во множество посреди земли. Именно так, как он и говорил. Прочтем теперь стихи 17 и 18. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». А теперь послушайте, что отвечает на это Иаков. «Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». От семени его произойдет многочисленный народ. Это очень важное заявление. Иосифу лучше с этим согласиться, ведь он тоже не старший ребенок. Он как раз один из младших, но благословение, тем не менее, сейчас дается его сыновьям. Читаем далее стихи 20, 21 и 22. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассе». И поставил Ефрема выше Манассе». И сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими. Один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Только посмотрите, как Иаков сейчас верит Богу. Иосиф через двух своих сыновей получит больше наследства, чем все его братья. Ясно, что Иаков делает подарок Иосифу. Об этом также упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 5. Иаков дарит Иосифу участок земли. На этом участке возле Сихора и был похоронен Иосиф. Участок этот пришелся весьма кстати. Ведь от Иосифа и от его двух сыновей произошли два новых колена. Им нужно было больше земли. Сначала Иаков купил этот участок у амореев, затем они захватили его силой. Иаков отплатил им той же монетой и отобрал его у них. И до сегодняшнего дня земля эта остается предметом раздоров и конфликтов. Именно здесь, на западном берегу Иордана, современный Израиль хочет строить свои поселения. Теперь давайте обратимся к главе 49. Это еще одна замечательная глава Библии. В ней Иаков уже лежит на смертном одре. В предыдущей главе Иаков собрался с силами и благословил сыновей Иосифа. А после этого вошли остальные сыновья Иакова, и вот теперь перед Иаковом все его 12 сыновей. И для каждого из них у него готово прощальное слово. Он начинает со старшего и обращается ко всем по порядку. Слова, которые человек говорит на смертном одре, всегда очень важны, потому что это единственное место, где человек всегда говорит только правду. Слова Иакова пророческие. Он говорит о том, что произойдет с его 12 сыновьями, когда они дадут начало 12 коленам. Тогда это было пророчеством, а сейчас это пророчество исполнилось и стало историей. В этой главе мы еще раз увидим веру Иакова. Он перед смертью обратился к своим сыновьям, которым суждено было стать во главе 12 колен Израилевых и жить в земле Ханаанской. Какая глубокая уверенность в том, что все исполнится, как обещал Бог. Вспомните, что тогда в этой земле жили хананеи, а семья Иакова очень уютно устроилась в Египте. Итак, давайте читать слова благословения и пророчества, которые дает Иаков на смертном одре. Стих 1. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Есть такие словосочетания и выражения, которые используются в Библии постоянно. И одно из таких выражений сейчас перед нами – «в грядущие дни». Грядущие дни Израиля не будут похожи на грядущие дни Церкви. Бог проводит между ними четкое различие. Иаков сейчас говорит о грядущих днях народа Израиля и о том, что случится с 12 коленами, которые произойдут от его сыновей и образуют народ. Обычно говорят, что пророчество о народе Израиля исполнилось. И это правда, но этого мало. Исполняются и те вполне определенные пророчества, которые Бог дал о каждом из колен Израилевых. Это замечательно, друзья мои. В главе, которую мы сейчас начинаем, мы услышим пророчество о том, что случится с каждым коленом в грядущие дни. Некоторые из данных пророчеств уже сбылись, однако большинство из них еще ожидают своего исполнения. Мы сейчас коснемся только основных моментов. Читаем далее стих 2. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Вот что говорит этот старик. «Мне приходилось видеть картины, где Иакова изображали немощным стариком, лежащим в кровати, не имеющим сил даже голову поднять». Но ведь это неправда. В 21 стихе 11 главы послания к евреям мы читаем, что Иаков опирается на свой жезл. Иаков, как мы помним, всю жизнь был в движении. Иаков понял, что умирает. Ему придется, наконец, остановиться. Но он не хочет бессильно опуститься на постель и по-прежнему опирается на свой жезл. он во многих отношениях был замечательным человеком. Свои пророчества о сыновьях Иаков начинает с Рувима. Вот 3 и 4 стихи. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Патриархи понимали важность наследственности, о которой так много беспокоятся сегодня. Как известно, яблоко от яблони недалеко падает. Иаков тоже понимает это и говорит здесь, что сын его Рувим во многом похож на него. Бушевал, как вода, это можно сказать и о молодом Иакове. То же самое можно сказать и о его старшем сыне. «Не будешь преимуществовать», — говорит Иаков. Так и случилось. Используя спортивную терминологию, можно сказать, что Рувим никогда не поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Он бывал вторым, бывал третьим, но никогда первым. Случай с Рувимом, о котором упоминает здесь Иаков, отвратителен. «Я не останавливался на нем, потому что не видел в том никакой необходимости. Современная литература, театр, кино, телевидение и без того полны всяких мерзостей. А Бог не хочет, чтобы мы упивались человеческими грехами. Бог вообще дает нам такие указания в 8 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Бог, однако, ведет счет всем человеческим грехам и желает, чтобы мы имели правильное представление о себе и не обольщались своими добродетелями или достижениями. Теперь на очереди пророчество о Симеоне и Левии. Оно касается сразу двух сыновей, поскольку они были родными братьями, сыновьями Иакова от Лии. Читаем стих 5. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости – мечи их». Вспомните, как Симеон и Левий вошли в Сихем и убили всех жителей этого города – из-за того, что один человек изнасиловал их сестру. Они никакого права не имели мстить за это всему городу. И Иаков сейчас напоминает им об этом. Прочтем далее стих 6 и 7. «В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». В потомках Левия мы находим проявление чудесной благодати Бога. Колено его действительно рассеялось по Израилю, но произошло это потому, что оно стало коленом священников. Только благодать Божья смогла сделать из жестокого Левия родоначальника колена священников. Именно благодать Божья преобразует и нас, грешников, в царство священников, друзья мои. Все те, кто принимает сегодня спасение Христа, священники, получающие это звание в силу того, что Христос понес на себе наказание за наши грехи. Среди этих людей и обращенные пьяницы, и обращенные блудницы, и обращенные убийцы. Я немало таких людей встречал в церквях, где мне приходилось служить. Вы спросите, как они стали священниками в Царстве Божьем? Как и все мы, чудесной Божьей благодатью. Апостол Петр в своем первом соборном послании, глава 1, стихи 18 и 19, говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И далее, уже во второй главе стих 5, Петр продолжает: «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». О ком это он говорит? Он говорит о тех, кто искуплен драгоценной кровью Христа. Рувим упустил первое место. То же произошло и с Симеоном и Левием. Спаситель и царь придет не из их колен. Но есть еще один сын, тоже грешник. И мы посмотрим, что сделала с ним благодать Божья. Давайте познакомимся с пророчеством об Иуде. Прочтем стих 8. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Поклонятся тебе сыны отца твоего. Почему это? А потому, что Господь Иисус Христос явился к нам из колена Иудина. Вот Ему-то все и поклонятся. Стихи 9 и 10. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев, и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Перед нами одно из самых замечательных пророчеств Писания. «Доколе не приидет примиритель, правитель народов». Несомненно, это замечательное пророчество. Вспомним, каково было первое пророчество о Христе. Его мы находим в главе 3, стихе 15 книги Бытие. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это тот, кто будет поражать змея в голову. Это Иисус Христос. Именно Он одержит победу над грехом. Затем это пророчество Бог подтверждал Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь Иуда слышит то же пророчество. Спаситель и примиритель придет из рода Иудина. Словом «примиритель» нам возвещаются мир и спокойствие. Христос принесет мир. Вспомните, когда Господь Иисус ходил по нашей земле, Он говорил всем людям: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это 28 стих 11 главы Евангелия от Матфея. Но Христос не только примиритель, Христос еще и тот, в чьих руках будет скипетр правления нашей вселенной. В 24 стихе данной главы мы с вами прочтем, что от Бога придет пастырь, твердыня Израилева. Таким образом, наш примиритель – это еще и пастырь, и твердыня. В 17 стихе 24 главы книги чисел предсказывается появление звезды. А теперь задумайтесь о том, что значит явление Христа. Он – семя, обещанное жене и патриархам. Он – примиритель, приносящий мир. Он – царь, держащий скипетр. Он пастырь, отдавший жизнь за своих овец, и он верховный властитель, который еще придет. Он твердыня, которую отвергли строители, но которая стала ныне во главе угла. Он звезда яркая, утренняя звезда, взошедшая для церкви. Родословная Христа проходила от Адама до Сифа. От Сифа она продолжалась через Ноя к Симу, а затем к Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь мы видим ее продолжение в Иуде. Прочтем стихи 11 и 12 из 49 главы, где Иаков продолжает говорить об Иуде. «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящи очи его от вина и белы зубы от молока». А это пророчество о чем? О том, как Христос въехал в Иерусалим на осленке, говоря, что Он Мессия, Царь и Спаситель. Моет в вине одежду свою. В каком таком вине? В крови, в своей собственной крови. Но когда Христос придет на землю во второй раз, одежды Его будут красными. Ему зададут вопрос: «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Это второй стих 63 главы книги пророка Исаии. И на этот раз красный цвет одежды уже будет не от крови Христа, а от крови Его врагов. В нашей следующей беседе по книге «Бытие» мы продолжим разговор о том, какие пророчества Иаков давал в момент благословения своих сыновей.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Выживание наиболее благородных. В телевизионных передачах о природе мы часто слышим о том, что миром природы управляет принцип выживания наиболее приспособленных. Самые агрессивные процветают за счет тех, кто не успевает убивать и грабить с такой же скоростью. Этот же принцип многие применяют и к людям. Говорят, например, что в бизнесе процветают самые агрессивные, жесткие, безжалостные конкурентам. Верна ли такая картина человеческой природы? Африканские дикие собаки охотятся стаями. Насытившись, они передают добычу остальной стае. Так что свою долю получают даже те, кто ранен и не может охотиться. Также ведут себя самцы и шимпанзе, добывающие еду для всего рода. Такое же сотрудничество мы наблюдаем у общественных насекомых. Истина состоит в том, что без объединения и сотрудничества жизнь была бы невероятно жестока, а то и вовсе невозможна. Если бы основополагающим законом природы было выживание сильнейших, многие живые существа давно бы вымерли. Взаимопомощь – вот что способствует выживанию. Насилие, эгоизм, агрессивность – все это присутствует и у животных, и у людей, но при этом снижается качество жизни. Мораль выживания сильнейших свидетельствует о том, что человеческий грех изменил этот мир, сделал его не таким, каким его создал Бог, и о том, что всем нам необходимо прощение грехов в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Тайны Библии».
2: Еще одна тайна – это богодухновенность Библии. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих, говорится: «Все Писание богодухновенно и полезно». Что значит боговдохновенность? Это значит, каждое слово в Священном Писании представлено как абсолютно верное слово. «Ибо истинно говорю вам», Матфея 5 глава 18 стих, «доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона моего». То есть речь идет о том, что в Священном Писании каждое слово, которое здесь представлено, вдохнуто Богом. Опять-таки, критики, которые критикуют Библию, они говорят: так подождите, если это Бог вдохнул, почему мы видим разный стиль написания? Почему мы видим, что Ветхий Завет написан на еврейском языке, Новый Завет написан на греческом языке? Почему мы видим, что Лука был образованный человек, и он написал более классическим, более литературным, более гладким греческим языком? А Иаков написал проще гораздо, или апостол Павел пишет очень импульсивно. То есть, по всей видимости, это люди писали. Мы можем видеть характер человека через его послание, через его книгу. В этом заключается тайна, что Бог смог соединить вот эти две вещи: свою абсолютную волю, свою абсолютную истину, абсолютную точность в каждом слове, и при этом сохранить стиль каждого автора, сохранить его язык. Бог использовал его настроение, Бог использовал его обстоятельства, Бог использовал конкретные ситуации, в которых находились одни или другие авторы Священного Писания, для того, чтобы вложить свою волю, для того, чтобы выразить свою волю такой, какая она должна быть. Это еще одна тайна. Опять-таки, если мы не признаем, что Библия имеет внутри себя тайны, нам очень сложно будет разобраться во всех подобных обстоятельствах. Мы будем иметь тенденцию или усложнить это, или упростить каким-то образом, лишив Священное Писание его силы и действенности. Еще одна тайна – это божественный суверенитет и ответственность человека. Это постоянный вопрос, который часто у многих людей возникает. Например, Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Смотри, Писание говорит очень ясно, что того, что Господь не повелел быть, не бывает, не происходит на земле. Это ясное указание о суверенитете Божьем. Посмотрите следующий стих. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». Очень интересно, что эти два стиха идут один к одному. Смотри, ясно написано, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. То есть Бог допускает все. От уст Всевышнего происходит бедствие, и от его уст происходит благополучие. Но когда речь идет о том, что человек сетует, здесь же, следом же, этот же Иеремия говорит такие слова: «Но когда ты сетуешь, не сетуй на Бога, а сетуй на грехи свои». И вот здесь мы, люди, не можем этого понять. А как это так, на грехи мои, если это Бог сказал? Здесь люди пытаются устранить или одно, или другое. Вот почему возник этот большой-большой спор между кальвинизмом и арминианством. Когда люди пытаются расчленить эти две вещи разные. Люди пытаются в одностороннем порядке как-то объяснять одну или другую. И они говорят, если Бог такой, что Он повелевает все, что, что происходит, тогда Он ко мне не должен иметь никаких претензий. Писание говорит по-другому. Писание говорит, да, действительно, происходит то, что Господь повелел. Но в то же самое время сетую на грехи свои, а не на Бога. И опять-таки мы не можем, это вот две вещи, которые в нашей системе координат не ясны. Они как-то таинственным образом соединяются в Божьей системе, в Его разуме, в Его мудрости. Есть еще такие же подобные тексты. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Смотри, очень ясно сказано об ответственности человека. Иметь страх, иметь трепет, совершать спасение, то есть свое спасение реализовывать в жизни. И здесь же 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Слову Своему». Посмотрите, это как бы два взаимоисключающих понятия. Если Бог производит во мне свое хотение и действие, тогда все, что мне нужно делать, просто сидеть и ждать, когда Он это произведет. Опять-таки, в нашей системе мы пытаемся расчленить эту тайну и пытаемся каким-то образом, ну так скажем, упростить этот процесс. Пытаемся представить его, разобрать и сказать, ну да, значит, тогда нужно или со страхом совершать, или Бог производит. И мы не можем увидеть это вместе, мы не можем увидеть эту тайну, которая представлена нам на страницах Священного Писания. Очень много практических истин, которые связаны с этим вопросом. Следующая проблема причины многих Божьих действий, это один из примеров Божьих тайн. Смотрите, в Библии много ситуаций, которые нам непонятны. Мы не понимаем, почему Бог делал так. Ну, например, Бог взял и уничтожил, ну, по подсчетам, примерно 10 миллиардов человек жили до потопа. И уничтожил 10 миллиардов человек одним махом. Библия говорит, все, что об этом Библия говорит, и увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, у которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. 11 стих. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна, и всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Казалось бы, ясное объяснение, да, земля наполнилась злодеяниями, поэтому Бог уничтожает всех людей, которые жили. Но неверующие люди задают вопрос, а как же дети? Это 10 миллиардов. Из этих 10 миллиардов, ну, может быть, 1 миллиард детей, которые ничего не понимали абсолютно. И можно много подобных вопросов задавать. И вот этот текст, который мы сейчас прочитали, явно не предназначен объяснить вот эти вопросы. Подобная ситуация. 1 Царств, 15 глава, 2 стих. «Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него. Не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Некоторые люди пытаются как-то опускать эти тексты, обходить их, замалчивать. Говорят, а ты это пока не читай. Но это написано. Так говорит Бог. Так говорит Господь Саваоф. За что? За то, что Амалек не поприветствовал Израиля, когда Израиль проходил. Израилю пришлось обходить другой дорогой. И за это так жестоко. Ну ладно, вы руководство. Кто принимал решение? Руководители Амалика, да? Руководители Амалика принимали решение. Но почему-то Бог берет и уничтожает всех и говорит: не давай пощады, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И сколько вы не будете пытаться разгадать это, вы никогда не разгадаете. Бог этого не объясняет. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы подходим к Библии с такой презумпцией, с таким предположением, что мы должны здесь все понять. Мы подходим к Богу как к президенту, который хотя бы один раз в год должен отчитаться перед всеми и сказать, почему он сделал это или сделал это. Да, он, конечно, большой и сильный, у него много прав, у него много возможностей, но перед нами ты лучше все-таки отчитайся. И поставь. А иначе мы тебя свергнем. Иначе нам такой Бог не нужен. Так говорят люди. Это человеческое отношение к тайнам Божьим. То есть, когда человек подходит к Писанию, он подходит с претензией на то, что он все здесь должен понять. Если он не понял, тогда он спишет этого Бога и найдет себе другого. Тогда он его переопределит. Тогда он найдет другой вариант Бога. Тогда он выберет из этого же Писания те места, которые ему нравятся, отложит то, что ему не нравится, и скажет: вот такой будет Бог. Нам непонятны причины многих Божьих действий. И не будут понятны. Мы многое поймем тогда, когда придем в вечность. Но даже там мы не все поймем. Итак, мы говорим о тайнах Священного Писания. Мы говорим о том, что на страницах Священного Писания есть много истин, есть много моментов, которые Бог оставил без объяснения. Естественный вопрос, который возникает у всякого мыслящего человека – почему? Почему мы не можем объяснить многих вещей на страницах Священного Писания? Я хотел бы начать объяснение этих причин существования тайн Священного Писания с другого вопроса. Как вы думаете, почему Бог обязан нам давать ответ вообще какой-то? И обязан ли Он? И откуда взята эта идея, что Бог обязан нам давать ответы? Эта идея взята с неверного понимания Бога, того, кто такой Бог. Эта идея взята с того, что мы пытаемся свести Бога с уровня суверенного владыки на уровень человеческого или, так скажем, соизмеримый с людьми. Мы считаем, что мы имеем право ставить под вопрос то, что делает Бог. Вы знаете, кто первый это сделал? Первое это сделал дьявол. Это прямой результат грехопадения, когда мы пытаемся поставить под вопрос то, что Бог делает. Помните, дьявол подошел к Еве, и первое, что он сказал, он говорит: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Дьявол подходит, это его самый первый шаг. Это самая первая ступень обольщения. Дьявол подходит с тем, чтобы заронить сомнение в сердце, в сознании человека. Вот почему я все время проповедую о суверенности Божией. Вот почему я все время говорю о том, что мы не имеем права требовать от Бога каких-то наших человеческих условий. Почему? Потому что Бог не человек. Потому что мы люди, воспитанные, выросшие в человекоцентричном гуманистическом обществе, мы переносим вот эти правила своего социального круга, в котором мы живем, на наши взаимоотношения с Богом. И мы говорим о том, что мы имеем каким-то образом право какое-то на то, чтобы требовать от Бога ответов на сложные вопросы. На самом деле не имеем никаких прав. С этим постоянно спорят. Люди пытаются с этим не согласиться. Верующие люди, многие верующие люди пытаются каким-то образом поставить все-таки, сделать этого Бога, в которого они верят, сделать его, ну, хотя бы немножко обязанным перед нами отчитаться. Ну, посмотрите, что говорит Библия. Сложная ситуация. Книга Иова. Знаете эту историю? Знаете, что Иов находится в состоянии, когда у него было отнято все. У него была отнята семья, его 10 детей взрослых уже. У него был отнят его бизнес, все богатство. У него было отнято здоровье. То есть он был в мучениях, в страшных физических мучениях. Причем, ожидая своей смерти, он проклинал день своего рождения, он говорил, когда же я умру, он хотел умереть. Это очень тяжело, когда человек знает, что он не выздоровеет, и в то же самое время еще не умирает. Это очень тяжело. Он потерял социальный статус, он был выброшен за деревню, ему не разрешали быть в обществе. Нам очень трудно это представить. Нам трудно представить себя на месте Иова. И когда Иов задает Богу вопросы, когда друзья собрались вокруг Иова, когда Иов задает Богу вопросы, вы знаете, что Бог ему отвечает? Конечно, Иов не знал того, что происходило на небесах. Иов не знал, что дьявол пришел, не знал вот тот разговор, который был между Богом и дьяволом, о том, что дьявол просил разрешения на то, чтобы испытать Иова. Иов ничего это не знает. Но смотрите, когда Иов задает Богу вопросы, и Бог встречается с Иовом, Бог говорит с Иовом, как бы вы представили себе, что Бог должен был бы говорить? Наверное, Бог должен был бы прийти, похлопать его по плечу и сказать: потерпи немножко. Ты знаешь, что дьявол пришел и сказал вот так и так: Иов, он тебе служит только за то, что ты ему все даешь. Потерпи чуть-чуть, выстой, будь твердым, и я тебе все дам. Я тебе дам много богатств, еще больше, чем у тебя было. По идее, так должен был Бог сказать, да? Во всяком случае, с нашей точки зрения. По-человечески так. Посмотри, что Бог говорит. Бог приходит к Иову и говорит: слушай, кто это говорит? А ну-ка припаяшься сейчас, я тебе буду задавать вопрос. Это он говорит Иову, страдающему, у него разлагается тело, он скребет себя. Инвалид, больной, калека, забытый, заброшенный всеми. И Бог приходит к этому человеку, который имеет все права по-нашему, по-человеческому. Все права имеет задавать вопросы. Ладно, те, которые богато живут, которые в благополучии, а этот-то имеет право задавать вопросы. И Бог ему отвечает очень просто. Он говорит: кто ты, задающий вопрос? Посмотри, 39 глава с 31 стиха. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чесла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он? Посмотри, Бог подходит к Иову с позиции силы. Он подходит и не начинает ему объяснять всей той закулисной борьбы, которая происходила. Почему? Как вы думаете, почему это Бог не делает такой шаг? Потому что Божьей целью во всей этой истории показать Иову, кто такой реальный Бог. Что он из себя представляет. Показать Иову, что Бог не человек, что Бог не является соизмеримым с человеком. Друзья, мне кажется, вот здесь у нас возникают часто вопросы, когда мы подходим к Богу, и от этого мы обедняем свою жизнь. От этого наше христианство, наше познание Бога, оно становится бледным, потому что мы знаем Бога человекообразного. Потому что мы пытаемся его вместить в свои рамки, мы пытаемся его заставить делать то, что мы хотим. Посмотрите, 42 глава, здесь же Иов говорит, после того, когда он выслушал Слово Божие, смотрите, он говорит с 1 стиха, «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто это, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Вот это результат того, что Иов приблизился к Богу. Я хотел бы сказать о том, что каждый раз, когда мы подходим к тайнам, каждый раз, когда мы подходим к тому, что мы не понимаем, нам нужно знать, что есть Бог, который имеет право на тайны. Что есть Бог, который превосходит нас с вами. Кстати, это следующая причина, почему нам не все понятно. Дело в том, что если бы Бог даже стал все объяснять нам с вами, откуда у человека вот такое предположение, что все то, что Бог будет нам объяснять, будет нам понятно? Но откуда мы взяли такую идею? Почему это ради то, что Бог будет объяснять, будет нам понятно? По одной только причине люди это думают. Потому что они ставят себя высоко. Потому что они ставят себя в положение того, что Бог обязан перед ними отчитаться и на таком языке, на котором я буду понимать. Посмотрите, апостол Павел в послании к римлянам, после того, когда он представил эту сложнейшую тему взаимоотношения народа израильского, церкви и Бога, он заканчивает вот этим восклицанием. Римлянам 11 глава 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и видения Божие! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь». Так заканчивает эту часть послания апостол Павел. Вы знаете, в чем вопрос? Вопрос заключается не в том, чтобы Бог ответил на все ваши вопросы. Вопрос заключается в том, чтобы вы признали его Богом. В этом начало христианства. И сегодня, если вы пытаетесь найти себе оправдание, сегодня, если вы пытаетесь найти какое-то объяснение, что вот это я не понимаю, вот это Бог мне не объяснил, вот это мне не ясно. Причина этого одна – в том, что вы не желаете смирить свое сердце и признать Божие могущество и его превосходство. Во-первых, ограниченный человек не способен, просто не способен знать все, что знает Бог. Посмотрите, наша способность знать очень маленькая. Некоторые люди знают немножко больше. И мы часто удивляемся, смотри, как много человек знает. Но знаете, даже самый умный человек, самый, может быть, эрудированный и интеллектуально развитый человек, его знание абсолютно капля в океане по сравнению со знанием Божьим. Почему? Потому что Божье знание безграничное. Насколько наивны мы, люди, когда мы приходим к Богу и пытаемся претендовать на то, чтобы вместить вот этот океан, безграничный океан Его знания в свою ограниченную черепную коробку. В свои ограниченные способности даже иметь информацию. Скорее всего, вы сегодня уже не помните, что вы изучали в 10 классе в школе. Больше того, те, кто сейчас в 10 классе, они уже забыли то, что они в начале недели проходили. Но почему-то мы претендуем на то, что мы, вот эти ограниченные люди, каким-то образом должны знать неограниченного Бога или все его тайны. Больше того, если бы мы даже знали все, то у нас, кроме того, что иметь это все знание, еще должна быть способность это все знание понимать, сопоставить его правильно. Опять-таки, у Бога мудрость безграничная, у нас ограниченная. И мы очень часто смотрим на этот кубик Рубика и не можем его сложить, хотя его очень многие люди складывают за минуту или две минуты, или я не знаю, какой там рекорд. А мы не можем ему ума дать, куда эти красные и зеленые кубики развернуть. Вопрос заключается в том, что у Бога его знания, они превосходят наши знания. И поэтому все то, что человек может, он может прийти в смирении и сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Там, где я понимаю, это то, что я должен делать. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и детям нашим для того, чтобы мы исполняли все то, что Он говорит. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 20 глава, 30 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Дело в том, что Библия имеет определенную цель. Это не сборник таинственных историй. Это не книга, которая имеет свои задачи показать нам взаимодействие вот этих сложных лабиринтов божественных тайн. Абсолютно нет. Библия – это книга, которая дана нам с вами. Бог дал нам эту книгу для того, чтобы вы и я могли найти спасение в Иисусе Христе. Так написано. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Так вот, для того, чтобы открыть нам то, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог в разных местах этой книги говорит о вещах, которые нам непонятны. Он упоминает их только для того, чтобы мы могли понять главное, чтобы мы могли понять основу того, о чем говорит эта книга. Еще один текст, который говорит об этом же. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Посмотрите, здесь написано о том, что в Библии нам даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть абсолютно все то, что описано здесь, этого достаточно для того, чтобы мы правильно жили. К этому не нужно ничего прибавлять и ничего не нужно отнимать. И те вещи, которые непонятны для нас здесь, они нужны здесь. Они нужны для того, чтобы ярче нам представить общую картину. Для того, чтобы главная цель – жизнь и благочестие – были достигнуты в нашей жизни. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Написано: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть, если мы подойдем к Писанию так, как оно есть, и будем его по порядочку тщательно изучать, и будем жить по нему, его достаточно для того, чтобы мы могли быть совершенными. Последнее. Правильное отношение к тайнам Писания. Мы уже говорили о том, что в нашей жизни многое, перед чем мы должны просто смириться, мы должны признать Божье право какие-то вещи скрыть от нас. Первое правило. Правильное отношение к Писанию. Доверяйте Писанию. В Священном Писании нет противоречий. Священное Писание написано для того, чтобы мы могли доверять Ему так, какое оно есть. Дело в том, что для каждого из нас необходима вот эта простая детская вера. Если написано, что Библия вдохнута Богом, и каждое ее слово вдохнуто Богом. Если в это же самое время мы видим разный стиль в Священном Писании, значит, мы должны сказать, что да, Бог сумел это сделать. Если мы видим Бога единого и видим три личности Божества, мы должны признать, что так это есть. Мы должны понять, что да, не все складывается в нашей сегодняшней системе координат, но мы знаем, что у Бога все это прекрасно складывается. И однажды Бог сделает это для нас ясным. Второе. Всегда исследуйте значение текста или места Писания в его контексте. Опять-таки, некоторые люди боятся этого слова «контекст», они говорят, это что-то современное. На самом деле, вы все этим пользуетесь. Когда вам кто-то прислал письмо, вы читаете это письмо, и вы не выдергиваете оттуда одно предложение И не строите свое мнение о человеке только на одном предложении. Вы пытаетесь понять, с чего он начал и к чему эта фраза, и о чем она говорит. Вот это значит контекст, то есть это взаимосвязь конкретного библейского стиха с другими стихами, которые до того и после того. Если мы так подходим к Священному Писанию, то очень и очень многие вещи, которые иногда сложны для нас, становятся более ясными. Следующее правило. Изучайте отдельные истины Священного Писания в свете общего учения. Знаете, вот такая ситуация возникает с суверенитетом Божьим и с ответственностью человека. Когда по раздельности мы берем, и нам кажется, что они противоречат друг другу. Нам кажется, что это невозможно. Бог сказал, что родится Христос в Вифлееме. Прошло 800 лет, и на протяжении этих сотен лет были тысячи человек, тысячи поколений, которые могли бы изменить это решение. Они бы как-то, пользуясь своей свободной волей, могли бы что-то сделать, чтобы Мария не родилась, или чтобы она родилась где-нибудь в Африке, или чтобы она родилась позже. Но посмотри, Бог может сочетать вот эти свободные действия людей и свою абсолютно неизменную волю. И абсолютно то, что Он предначертал, абсолютно все это сбылось. Это значит, когда мы рассматриваем отдельные истины в свете общего учения Священного Писания. Последнее. Всегда отдавайте приоритет Богу. Тогда, когда вы сталкиваетесь со сложностью, не спешите с суждениями, не спешите с выводами человеческими, не пытайтесь подогнать Божью истину, которая не вкладывается в ваше понимание сегодня под ваши стандарты. Доверьте Ему право. Однажды, когда Павел писал к римлянам, и писал о сложной теме суверенитета Бога и отношений людей к суверенитету Бога. Посмотрите, как он объясняет, что он говорит. Римлянам 9 глава 18 стих. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» Смотрите, Павел пишет, что Бог милует одних и ожесточает других. Естественно, возникает вопрос, а тогда за что ж судить? За что ж судить этих людей? Смотри, Павел отвечает, а ты кто человек, что споришь с Богом? Многие люди каким-то образом берут вот эти слова, 20 стих, и так, знаете, с сарказмом приводят. Мол, некоторые говорят, а ты что человек, что споришь с Богом? Эти слова записаны в Библии. Да, мы знаем Бога, который не обязан отчитываться перед людьми. И тогда, когда нам что-то непонятно, не спешите спорить с Богом. Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? То есть апостол Павел говорит, будут вещи, которые нам непонятны. Но не спешите заставить Бога делать то, что вы считаете правильным. Дайте ему право принимать его решение. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Вы знаете, этот текст на сегодняшний день один из самых значительных, из самых забытых. Дело в том, что сегодня для каждого из нас нужно увидеть свою сферу. Оставьте сложное Богу. Не пытайтесь это все под свой микроскоп поставить и разобрать его на молекулы. Доверьте эти вопросы ему. Он знает, почему так. Давайте сегодня мы с вами сосредоточимся на том, что нам ясно. На то, что сегодня открыто для нас. На то, что сегодня сказано нам. И сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пусть Господь благословит нас и поможет нам подходить к Священному Писанию таким образом, чтобы тайны Священного Писания сделались огромным благословением а не преткновением для каждого из нас.
3: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: И вот мы снова вместе. Здравствуй! Надеюсь, тебе очень интересно и поучительно слушать Слово Божье. Напомню, что программы, которые ты слушаешь, посвящены изучению Библии, Слова Божьего. В Библии рассказывается о том, как Бог сотворил мир, как в наш мир пришел грех и как сотворенный Богом мир был погублен потопом. И мы узнаем из Библии об Аврааме, верующим в Бога, родоначальнике избранного Господом народа Израиля. Сейчас мы изучаем историю этого народа, в которой очень много поучительных рассказов о пророках, царях и простых людях. Мы узнали, что после Соломона Израильское царство разделилось на Северное Израиль и Южное Иудею. Ты еще не забыл, о чем мы говорили во время нашей прошлой встречи? Правление нечестивого царя Ахава и его коварной жены Иезавели закончилось. Бог открыл пророку Елисею имя нового царя Израиля. Военачальник Иеуй был тайно помазан царем израильским. Его друзья-военачальники радостно приветствовали нового царя. Конец Иорама и Изавели. Библия, 4 книга Царств, глава 9. Иуи и его сторонники, не теряя времени, вскочили на колесницы и во весь опор помчались в Изриэль. Царь Иорам спокойно отдыхал в своем летнем дворце в Изриэле. Он оправлялся от ран, полученных во время битвы с сирийцами, против которых он и его племянник царь Иудеи Ахозия вели войну. Дозорный, стоявший на сторожевой башне у городских ворот, издалека заметил отряд Иуя и поспешил сообщить об этом царю. «Пошли всадника им навстречу узнать, с миром они пришли или с войной», — приказал Иорам. Когда всадник прискакал к Иую, тот ничего не пожелал ответить ему. Но тут дозорный воскликнул: «Я знаю, кто это. Лишь один человек на свете так ловко правит колесницей. Это Иуй». «Немедля запрягай мою колесницу», — приказал Иорам. И вместе с царем Иудеи Ахозии он выступил навстречу Иую. «С миром ли ты пришел?» — крикнул Иорам, когда колесница его поравнялась с колесницей Иуя. «Какой мир может быть, когда ты и твоя мать Иезавель правите Израилем?» — отвечал Иуй. «Ахозия, это измена!» — закричал Иорам. Они тут же развернули колесницы, чтобы вернуться в Израиль. Но Иуй изо всех сил натянул свой лук и выстрелил. Стрела попала Иораму в спину и прямо в сердце. И он умер на месте. Затем Иуй бросился вслед за Ахозией и убил его. Вскоре весть о том, что Иуй убил Иорама, достигла ушей его матери Иезавели. Иезавель тщательно причесалась, нарумянилась и встала у окна на верхнем этаже дворца, поджидая Иуя. Скоро колесница Иуя с грохотом подкатила к дворцу. «Ты убийца!» — закричала ему из окна Иезавель. «Что ты делаешь здесь?» Иуй не ответил ей. «Есть тут кто-нибудь, кто на моей стороне?» — крикнул он во весь голос. Несколько человек осторожно выглянули из окон. «Скиньте ее вниз!» — громовым голосом приказал Иуй. Не говоря ни слова, дворцовые слуги схватили Иезавель и выбросили ее из окна. Нечестивая царица упала и разбилась насмерть. Все произошло в точности так, как предсказал пророк Божий. Новый царь Израиля Иуй был беспощаден. Он перебил всю семью Ахава и многих его приближенных. Он верил, что служит Господу и уничтожает в Израиле всякий след поклонения Ваалу. Но Богу неугодна была холодная ненависть и жестокость Иуя. Какие уроки мы можем извлечь из этой истории? Бог предупреждал Ахава и его жену Иезавель, что накажет их за идолопоклонство, за убийство его пророков, за убийство Навуфея. Божьи предупреждения нужно принимать всерьез. Если мы знаем, что Бог запретил делать, но не придерживаемся этого, то должны и знать, что будем наказаны за это Богом. Конечно, если не покаемся и не попросим прощения у Него. Как хорошо, что можно каждый день просить у Бога прощения, а Ему нравится прощать. До новых встреч, дорогой друг! Мы встретимся вскоре, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 63. 88-й Псалом, 12 и 13 стихи. «Твои небеса и твоя земля, вселенную, что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил». Чем друг от друга отличается север и юг? Любой человек скажет, на севере холодно, а на юге тепло. И он почти прав. Почти, потому что в северном полушарии, где мы живем, так и есть. На севере холодно, а чем ближе к югу, тем теплее. А в южном полушарии наоборот. Чем ближе к южному полюсу, тем холоднее. Но об этом лучше прочитайте в учебниках географии. Библия говорит, что Бог мудро распорядился законами природы, сотворив все словом силы своей. И никто не может нарушить эти законы и установленный Богом порядок. От севера к югу. Молодой военный моряк в звании старшины второй статьи ехал домой в отпуск. В августе ему предоставили отпуск за отличную службу. Сначала он плыл на теплоходе «Ракета» по Кольскому заливу из города Полярного. В Полярном было лето. Зеленела трава и даже цвели цветы. Но деревьев в городе было очень мало, и казалось, что сейчас не лето, а поздняя весна. Потом он приплыл в город Мурманск. И, выйдя из теплохода в порту, очень удивился. Он увидел цветущую сирень и много зеленых деревьев. В Мурманске лето больше походило на лето, чем на весну. Хотя там, куда он ехал, дома, сирень цвела в мае, а не в августе. Затем самолет доставил моряка в Москву. Это было поздней ночью, и он не видел, каково лето в Москве, но было очень тепло. Через несколько часов он выскочил из вагона на своей станции, махнув на прощание проводнику. Идя по улицам просыпающегося города, он с удивлением заметил, что лето было не то, что в самом разгаре, оно уже заканчивалось. Ведь на дворе был август, последний месяц лета. Никакой сиренью даже не пахло. Она давно отцвела. Даже вишня успела поспеть. Несколько ягодок, оставшихся на дереве, сморщились и высохли под лучами солнца. На ветках синели сливы и красовались румяными и желтыми бочками яблоками. «Как я отвык от лета», — подумал моряк. «Даже не верится, что у нас в Полярном скоро пойдут дожди со снегом. Но пока я дома, буду радоваться теплу, солнцу и фруктам, поем их в волю. Ведь скоро меня ждет обратный путь от юга к северу». Если уж мы говорим о сторонах света, то стоит упомянуть восток и запад. Псалом 112, 3 стих. «От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне». Путешествуя с востока на запад, можно сократить сутки на несколько часов. Например, можно вылететь самолетом из Москвы в 3 часа дня, лететь 3 часа и прилететь в город Цюрих, что в Швейцарии, в 4 часа дня. Но если лететь назад, то случится обратное, сутки увеличатся. Удивительно, не правда ли? Однако, куда бы ни отправлялся человек, с севера на юг или с востока на запад, он безопасен в Божьих руках. И везде прославляемо имя Господа. И не только точной работой законов природы, установленных Богом. Бог прославляется людьми, искупленными им от рабства греха. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Псалом 102, стих 12.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Ой, как я рада! Чему, спросите вы? Да всему! Солнышку, могучим елем зеленым красавицам, кудрявой березке, высокому голубому небу с легкими перистыми облаками. Да разве кто-то может со мной не согласиться?
1: Ух, ух! Я с тобой не согласен, Белочка!
0: Привет, совенок! Почему? Что смутило тебя в моих словах?
1: Ух, ух! Да, все, Белочка, чему тут можно радоваться? Скучно, все надоело. И елки эти зеленые, и березки кудрявые, и небо это голубое. Ух!
0: Ах, ах, совенок, ты совсем маленький еще. И вдруг скучно, непонятно мне это. И мне кажется, неправильно. Знаешь что, совенок, пойдем со мной. Вот-вот радиопередача «Литературная гостиная» начнется. Сегодня мы будем читать рассказ Елены Микулы «Как улитка была Ирочкой» из книги «Почему не летают лягушки». И мне кажется, что твоя скука может заскучать в твоем сердечке. Возможно, ей скуке не так комфортно будет в нем прятаться.
1: Ух, не знаю, что может побороть мою скуку. Но я не против, Белочка. С удовольствием послушаю рассказ Елены Микулы.
0: Дорогие мальчики и девочки, мы и вас приглашаем посетить нашу литературную гостиную. Присаживайтесь поудобнее. Радиопередача из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнется.

0: нравится эта скучная и неинтересная жизнь. Каждый день одно и то же. Что я видела, кроме этого противного куста дикого винограда и высокого зеленого забора? Так жаловалась маленькая улитка своей мамочке.
1: «Чем тебе не нравится наш куст?» — удивленно спросила мама. «Мы с твоим папой прожили здесь всю нашу жизнь. Тут жили и родители наши. Здесь всегда находили себе еду и место для ночлега. А этот забор надежно охраняет нас».
0: «Единственное, что мне нравится в вашем любимом заборе, так это дырка. Через нее я могу, по крайней мере, наблюдать за чужой жизнью», — раздраженно проворчала улитка.
1: «Ну, наблюдай, если не можешь найти себе более достойного занятия. Да поосторожней, не высовывайся, а то придется тебе пожалеть о твоем любопытстве», — предупредила мама.
0: Маленькая улитка подползла к своему заветному местечку, доске в заборе, в которой была круглая дырка от сучка. Там, за забором, был детский сад. Улитка часами смотрела, как на площадке играют дети. Мальчики и девочки качались на качелях, строили в песочнице сказочные замки, играли в мяч, возили в колясочках кукол. Ах, что за жизнь! Улитка, высунув рожки, с восхищением разглядывала все, что происходило на площадке. Вдруг недалеко от нее в забор стукнул мяч. От неожиданности улитка потеряла равновесие и вывалилась на песок по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке.
2: «Девочки, я улитку нашла!»
3: «Света, дай посмотреть, дай подержать!»
2: «Не дам, это будет моя дочка, Ирочка. Улитка, улитка, высунь рожки, дам тебе я 2 сороконожки».
0: Улитка медленно высунула рожки, открыла глазки и увидела перед собой курносый нос и 2 зеленых глаза. Она пошевелила рожками, и тотчас грязный палец ткнул в кончики рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась.
2: «Смотрите, девочки, как смешно она прячет рожки! Ирочка, хочешь покачаться на качельке? Садись, я подержу тебя, чтобы ты не упала».
0: Света начала раскачивать качели. Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало. Наконец, девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила:
2: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина».
0: Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами:
2: «А теперь пойдем, погуляешь по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы. А вот здесь растут пальмы, а тут мостик».
0: Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро ей это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку. А бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама и за Светой. Девочка бросилась навстречу маме и стала рассказывать все новости прошедшего дня.
2: «Сегодня у Сережи выпал зуб, а на полдник давали овсяное печенье. И за Юлей пришла ее двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком. А Кирилл опять облился компотом».
0: Новостей было много. Что об улитке Света вспомнила только дома, за ужином. Она вытащила ее из кармана и стал угощать Букой с вареньем.
2: «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье». «Ах, как же ты вся перемазалась! Ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно! Ты ведь девочка, надо быть аккуратнее. Пойдем, теперь умоемся и будем спать».
0: Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая:
2: «Ну вот, другое дело, теперь ты чистенькая, Ирочка. Пойдем в постельку, я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку».
0: Света вытерла улитку полотенцем, завернула в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая:
2: «Баю-бай, баю-бай».
0: Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной коляске. Мыло больно щипало ей глазки. Она не могла пошевелиться, ей было душно и неудобно. Она не спала всю ночь, со страхом ожидая следующего дня. Утро мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и побежала к коляске.
2: «Ирочка, вставай! Пошли умываться. Сначала мы почистим зубки».
3: «С кем ты разговариваешь, Свет?»
2: «Это Ирочка. Мы с ней будем чистить зубки».
3: «Улитка? Откуда она у тебя?»
2: «А я ее вчера нашла на площадке. Это моя дочка, Ирочка. Она очень послушная. Она хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качелях и прыгала с ней через скакалку».
3: «А ну-ка, покажи мне ее. Она еще жива? Неужели ты не понимаешь, что мучаешь ее? Улитка не игрушка. Это живое существо. Она не ест пищу, которой привыкла ты. Ее нельзя мыть с мылом. Ей не надо чистить зубы».
2: «Мне тоже не нравится мыло. Но ты почему-то заставляешь меня умываться».
3: «Ты человек. Для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце у улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик? Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр».
2: «Мамочка, я не хотела сделать ей больно».
3: «Ну не плачь, не плачь, дочка. Мы отнесем улитку туда, где ты ее нашла вчера. У каждого живого существа на этой земле есть свое место, свой родной дом. Мы не должны вредить ничему живому. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Очень легко навредить маленькому, беззащитному созданию и даже погубить его. Бог доверил людям землю, чтобы они владели всем, что ее наполняет. Человеку даны разум и сердце, чтобы правильно управлять всем богатством, которое его окружает».
2: «Мамочка, я никогда не буду трогать ни улиток, ни бабочек, ни кузнечиков. Я буду беречь и защищать все живое».
3: «Да, и не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе все это».
0: Мама с дочкой подошли к детскому саду.
3: «Свет, где ты нашла улитку?»
2: «Вот здесь, возле забора».
3: «Значит, она приползла с той стороны забора, где растет дикий виноград. Там мы ее и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой».
0: Маленькая улиточка поползла по родной ветке виноградного куста. Она думала: «Как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный. И мне нравится забор. Он так надежно защищает меня. Я не буду больше подползать к дырке. Я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приведут». Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
3: Пишите нам: Россия, индекс 194-214, Санкт-Петербург, Трансмировое радио, абонентский ящик 39, радиопередача «Смотрите, радуга».
0: До свидания, ребята.
4: Белочка, я никому не завидую, нет. И мне в нашем заповеднике ни капельки не скучно. Правда, правда.

эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

1 Паралипоменон, 29 глава, 28 стих. «И умер Давид в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня мы заканчиваем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы говорили о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Сегодня мы продолжаем наблюдение за последними днями жизни Давида. Его смерть обозначила конец целой эпохи. Другого такого царя в Израиле больше не было. Но доброе дело, начатое царем Давидом, не прекратилось и после его смерти. Название сегодняшней беседы – «Конец эпохи». Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! На протяжении 40 лет Давид был царем Израиля. Его жизнь была очень непростой. Мы изучали и читали его биографию. Ну а сегодня мы будем говорить о конце жизни Давида. И прочитаем из 28 и 29 глав первой книги Прелюбодеяний. Нам всем нужно помнить, что наша жизнь закончится. Поэтому так важно смотреть на окончание жизни мужей веры. Давид один из примеров. Поэтому, читая и рассуждая о конце жизни Давида, нам нужно думать о том, как закончится наша жизнь. В этом тексте первой книги Прелюбодеяний или летописи, 28 главе и 29 главах, речь Давида, ее можно разделить на четыре части. Он размышляет о храме, он говорит о своем сыне Соломоне, он молится Господу. И четвертое, он радуется со всеми собравшимися к нему. Он дает наставление своему сыну Соломону. И первое, что он говорит своему сыну, знай Господа. В первую очередь, Давид говорит о важности познания Господа. Знай Господа Бога твоего, отца твоего. Для меня это ценность. Я хочу, чтобы ты, мой сын, прежде всего верил, знал, доверял Господу. Потому что быть царем – дело сложное. Будет много суеты, много дел, много задач. И искушение существует забыть о Боге. И это подстерегает любого царя, любого лидера. Мы так заняты. Поэтому Давид в первую очередь говорит своему сыну и будущему царю Соломону о том, что важно помнить и знать Господа. Я думаю, что и нам надо задавать вопрос, что же мы скажем нашим детям, нашим сыновьям и дочерям? Что самое главное в жизни? Второе, что сказал Давид Соломону: служи Господу. Первая книга Прелюбодеяний, 28 глава, 9 стих. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Сын мой, Соломон, служи Господу. Как? От всего сердца и от всей души. Соломон, не допускай того, чтобы Господь принуждал тебя служить Ему, но делай это от всего сердца, по своему добровольному желанию. Почему Давид дает Соломону такие советы? Потому что это переполняло его сердце. Он был псалмопевцем, чьи песни разносились по всему Израилю. Он прославлял Бога через пение, и Соломон прекрасно знал эти песни. А что мы, отцы, вкладываем в наших сыновей? Помните, что настанет момент, когда вы уже не сможете ничего дать своим детям. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети выросли думающими так. Наш отец служил Господу всем сердцем. Он был верующим. Он служил всем сердцем и всей душою. И мы будем делать так же. А может быть, вспоминая обстановку в доме, они видят мать, которая тянет все на себе, изо всех сил толкает неподвижного отца. Единственное, кто заботится о духовном состоянии в доме. Почему так часто именно матерям приходится быть духовными главами в доме? Почему отцы так мало внимания уделяют тому, чтобы семья служила Господу от всего сердца и от всей души? Давид имел полное право давать такие советы Соломону, потому что он сам поступал именно так. Он не был идеальным примером для подражания, но он все же послужил образцом. Вот послушайте продолжение 9 стиха. Мы читаем первую книгу Паралипоменон, 28 главу. «Если будешь искать его, то есть Господа, то найдешь его. А если оставишь его, оставишь Бога, он оставит тебя навсегда». Как вы думаете, что Давид имел в виду? Он вспоминал те темные дни, много лет назад, когда он не смог побороть искушение и впал в грех. Он как бы говорит Соломону: «Сын мой, если будет возможно с твоей стороны, сделай все, что в твоих силах, чтобы не повторить мои ошибки». И третье, что Давид говорит своему сыну перед смертью: «Ищи Бога». «Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». Мне очень нравится то, как Давид говорит в этом тексте: «Будь тверд и делай». Далее с 11 по 19 стих Давид говорит о строительстве храма. Я представляю себе, как царь подозвал к себе сына и тихонько рассказывает: «Знаешь, сынок, у меня тут есть некоторые планы относительно строительства храма». И он разворачивает все проекты, схемы, чертежи. Я прямо-таки вижу, как они сидят рядом, обсуждая строительство. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертежи притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе». Я хочу напомнить вам, что строительство храма Божьего было мечтой Давида, которой не суждено было исполниться. Поэтому он говорит сыну: «Соломон, если ты собираешься построить храм, то строй его правильно». И Давид начинает раскладывать перед сыном планы, чертежи, комнаты за комнатой. Это очень похоже на поведение настоящего отца, не так ли? Мы наверняка поступили точно так же. Соломон, сделай все правильно, будь тверд и действуй. Давид, может быть, послужит для нас примером трудолюбия, предусмотрительности, проницательности. Он был удивительным человеком. И начиная с 20 стиха, Давид переходит к теме руководства, потому что именно это будет основной задачей будущего царя. «И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу». Давид знал о проблемах, сложностях, с которыми сталкивается политический руководитель. И он говорит: «Не бойся, не смущайся. У тебя будут люди с обеих сторон, на тебя будут давить, оказывать давление. Но ходи с Богом. Не бойся, не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня». И после этого Давид обращается к народу. Мы читаем 29 главу первой книги Паралипоменон. Вот прочувствуйте атмосферу этого текста с первого стиха. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». И читая этот стих, я представляю себе Соломона, стоявшего перед людьми, молодого, еще неопытного человека, и Давида, который провел на троне уже 40 лет. И вот он держит в руках план храма. Он дает советы будущему царю. И бывают такие моменты, которые никто не может объяснить, потому что их можно только прочувствовать. Один мужчина рассказывал мне, как он сидел на выпускном вечере своего сына. тот получал диплом врача. И это был первый человек в семье, который получил высшее образование. Что он чувствовал? Он не смог подобрать слова, чтобы объяснить. Нет слов, которые могли бы описать его состояние в тот момент. Он осознал, что его мальчик смог достичь каких-то высот. Он добился чего-то. Но эти чувства смешивались с огромным желанием видеть, что его сын пройдет этот путь с Богом. Он еще неопытен, молод. Ему нужна помощь. Давид смотрел на своего сына и понимал, что ему нужна Божья помощь. А теперь позвольте мне перечислить то хорошее, что Соломон получил из руки Давида. Эта страна была объединена под одним флагом. Столица была основана в городе Иерусалиме. Военная мощь Израиля внушала страх и уважение у всех народов Израиля. Каждый враг был подавлен, включая филистимлян. В стране были видны праведность и богоискание. Границы Израиля расширились в 10 раз. Обширные торговые пути, проложенные Давидом, процветали. И песня его отца была слышна по всей земле. Это прекрасное наследство. Дорогие дочери и сыновья, ваша жизнь несет отпечаток ваших родителей. Не упустите момента, когда будет возможность сесть со своими родителями и поблагодарить их за то особенное, что они сделали в вашей жизни. Не ограничивайтесь просто словом «спасибо». Перечислите, за что именно вы благодарны. К сожалению, должен признать, что отличительной чертой нынешнего поколения стала неблагодарность. И как редко мы говорим слова благодарности за что-то конкретное нашим родителям, которые так много вложили в нашу жизнь. Но мы воспринимаем все как должное, забывая, что пожинаем прекрасные плоды трудов наших родителей. Слова благодарности можно говорить в любом возрасте. Не тратьте времени зря. В ближайшее время скажите своим родителям, как вы благодарны им за все, что они сделали в вашей жизни. Ну, а теперь вернемся к Давиду. Давид буквально в смысле падает на колени и произносит молитву. Прекрасную молитву. Молитву не нужно разбирать по словам, и я не собираюсь анализировать молитву Давида. Но я хочу просто прочитать ее, чтобы мы все вместе прочувствовали то, что чувствовал Давид. Посмотрите, как Давид прославляет Бога. Прославление. Это когда человек отодвигает себя на второй план и ставит Бога в центр. Нет ни слова о человеке, все сказано о Боге. Послушайте, как он говорит это. Мы читаем 29 главу, 10, 11, 12 стихи. «И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, «Благословен ты, Господи Божий Израиль, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле. Твое, Господи, царство. И ты превыше всего, как владычествующий, богатство и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое». Дорогие отцы, когда в последний раз ваши дети слышали, что вы молитесь? Вот мы видим Давида. Он не планировал произнести молитву, но спонтанно отвечает благодарностью Богу за все, что Господь сделал для него на протяжении его жизни. Давид падает на колени пред Богом в молитве благодарности. А теперь я хочу задать вопрос вам, отцы. Не самый простой вопрос. Чему мы учим наших детей, показывая пример молитвы? К сожалению, но дети не так часто видят нас молящимися. Когда вы становитесь для молитвы пред Господом, знайте, что это прекрасный момент подозвать своего ребенка, обнять его и предложить ему присоединиться к вашей молитве. И подобные воспоминания останутся на всю жизнь. Вот что мы читаем с 13 стиха. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы перед Тобою пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни нашей на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей, оно и все Твое». Давид говорит о правильном отношении к ценностям. Давид был окружен неограниченным богатством. Он царь. Страна в мире, расцвете. Но он никогда не позволял богатству захватить его сердце. И нельзя обвинить Давида в материализме. Он говорит: «Господь, все, что мы имеем, Твое. Вот это прекрасное место, где мы живем, чудесные тронные залы, все принадлежит Тебе. Передавайте своим детям правильное отношение к материальным и духовным ценностям. Прививайте понимание того, как относиться к тому хорошему, что мы имеем в жизни. И это очень важный вклад в наших детей. Сегодня век, когда есть достаток. Умение правильно относиться к богатству очень важно. К сожалению, очень мало кто умеет расставить приоритеты в современном мире». Вот как молится Давид. «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. Господи Боже, Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои, исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих. И пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу. И на другой после сего день 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. Было своего рода семейное воссоединение. Это удивительный опыт. Сейчас уже редко можно встретить такие большие семейные встречи. Но если они происходят, то это незабываемый опыт. И я помню, как мы собирались всеми родственниками большой толпой. И это прекрасно. Можно услышать много историй. Встретиться с теми, кого давно не видел. Увидеть даже свои черты в ком-то из родственников. Вы думаете, что делаете вклад только в вашу сегодняшнюю семью? Нет. Вы оказываете влияние и на последующие поколения. И заботьтесь о том, чтобы корни были глубокими и прочными. Поэтому, когда у вас выдается свободный день, выходной, не проводите его в одиночестве, эгоистично удовлетворяя свои желания. Собирайте свою семью за столом, проводите приятное время в общении и прославлении Господа. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока — во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему, и все начальники и сильные, и также все сыновья царя Давида подчинились Соломону, царю. И возвеличил Господь Соломона перед очами всего Израиля и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. Дорогие друзья, представьте себе, что должен был чувствовать в этот момент его отец Давид. Гордость, восторг, переживание. Он видел, как его сын занял место царя, на котором 40 лет находился сам Давид. Когда отец видит сына, идущего по его стопам, он переполняется особенными чувствами. А дальше мы читаем 29 глава, 28 стих. «И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него». Когда умирает человек Божий, это не значит, что умирает дело Божие. Со смертью Божьего человека не прекращаются Божьи принципы. Дело Божие продолжается. Возможно, появятся те, кто попытается остановить Божие дело. Но мы знаем много таких примеров в истории. Например, Джон Уиклиф, человек, который перевел Библию на английский язык, который хотел сделать Божие Слово доступным, после смерти, спустя 29 лет, был объявлен еретиком. Он был объявлен отлученным от церкви. Его тело было эксгумировано, сожжено, а прах развеян над рекой. Один историк написал: «На самом деле это было прекрасным поступком, потому что река с его прахом впала в океан, как бы показывая, что этот человек окажет влияние на весь мир». Возможно, ваши лучшие годы пройдут в непонимании со стороны окружающих, как это было в жизни Уиклифа или Давида. Но когда придет конец жизни, то все будет расставлено по своим местам. Многие из тех, кто не был признан на протяжении жизни, получил заслуженную славу и благодарность уже после смерти. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. Вот именно так и нужно умирать. И хочу сказать вам, что каждый день приближает вас ближе и ближе к смерти. Всему есть начало, и всему будет и конец. А как вы проводите свою жизнь? Чем вы наполняете свои дни? Какие цели ставит перед вами Бог для следующих поколений? Не упустите эту цель. И если в вашей жизни будет место неисполненным мечтам, постарайтесь не озлобиться. Помните, что у Бога есть цель для вашей жизни. Вы пока можете не осознавать то, какое влияние вы окажете на жизнь других людей, последующих поколений. Возможно, вы и не хотели этой роли, но вы образец, которому будут следовать наши дети. Помните, что за каждым из нас наблюдают. Это ваши родственники, коллеги, и они берут с вас пример. Задумайтесь, какой пример подаете вы. Дорогой друг, я хочу вместе с вами совершить молитву, чтобы Господь благословил каждого из нас. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты создал этот мир и даровал нам Библию на понятном русском языке. Благодарю Тебя за Сына Твоего Единородного, за Господа нашего Иисуса Христа, за пролитую кровь на Голгофском кресте. Благодарю Тебя за действие Духа Святого через Слово Твое, через Церковь Твою. Благодарю Тебя, Господь, что и сегодня Ты говоришь к нам. Мы читали о Давиде, о наставлениях, которые были через него. Он был человеком по твоему сердцу. Мы чувствовали надежду даже в самых сложных ситуациях, Господи. И благодарим Тебя за его смелые отношения, что он готов был покаяться, когда грешил. Благодарю Тебя за эти уроки, которые мы извлекли из изучения истории Давида. Помоги нам прикоснуться к этим урокам. Исполнять Слово Твое, не только слушать. Любить Тебя, следовать за Тобой, познавать Тебя, трудиться ради Тебя. Господи, прости нас за то, что мы часто думаем только о себе. Смотрим на внешнее, на временное. Молю Тебя, Господь, чтобы мы, как отцы и матери, прежде всего искали Тебя, были примером для наших детей, нашей духовной жизни. Укрепи нашу молитвенную жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты даруешь возможность свободно проповедовать Слово Твое. Распространи Слово Твое в нашей русской земле. Тебе да будет слава и хвала, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.

Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Конец эпохи». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была заключительной частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы услышали последние слова царя Давида, человека по сердцу Бога. Перед смертью он дает советы своему сыну Соломону, будущему царю. Давайте вместе вспомним их еще раз. Первое. Знай Господа Бога. Второе. Служи Ему от всего сердца и всей душою. Третье. Ищи Бога. Четвертое. Будь тверд и делай дело Божье. Пятое. Не бойся и не смущайся. Это очень важные советы, которые мы можем применить и к себе. Да благословит вас Господь в познании Бога, в служении Ему, в исполнении Его воли без страха и смущения. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. На этом мы заканчиваем цикл «Давид – человек по сердцу Бога». В дальнейшем мы будем изучать других героев Библии, чтобы брать с них пример и учиться на их ошибках. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! В следующей программе мы начнем другой цикл передач.

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 5 августа. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам в 12 главе, в 9 стихе. Там есть такие слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила

моя совершается в немощи. Богу было угодно взять к себе моего маленького ребенка, хотя это было очень тяжело для меня. После похорон, по дороге домой, я почувствовал, что должен проповедовать людям о смысле встречаемых нами страданий. Я выбрал тексты Священного Писания и стал готовиться к воскресной проповеди. И тут я понял, что я не мог полностью согласиться со словами Писания. Тогда я преклонил колени и стал горячо молиться, прося Господа вразумить меня и укрепить в вере. Вдруг я увидел на стене освященную надпись в рамке, которую мама подарила мне за несколько дней до отъезда в место отдыха, где умер мой младенец. Я приказал слуге повесить надпись на стене в комнате, но, вернувшись домой, не обратил на нее никакого внимания. И вот сейчас, подняв глаза и осушив слезы, я с изумлением прочитал: «Довольно для тебя благодати моей». И в тот же миг благодать Божья снизошла на меня. Мне стало стыдно за маловерие и прошение: «Господи, сделай так, чтобы Твоей благодати мне было достаточно». Я отчетливо расслышал его голос: «Как смеешь ты просить то, что уже дано тебе? Бог уже одарил тебя милостью. Поверь этому, и ты почувствуешь, что это правда, ибо сам Господь говорит, что довольно для тебя благодати моей». Это не говорит о том, что благодать будет послана когда-то в будущем, но это значит, что благодать уже дана. С того момента Слово Божье прочно запечатлелось в моем сердце, и я, благодарение Богу, живу им по сей день. Вот урок, преподанный мне Всевышним, который я стремлюсь преподать другим: не превращай Божьи факты в надежды и молитвы, но используй их как что-то реальное, и если будешь глубоко верить, то сможешь черпать в них силу. «Лишь в Боге душе моей успокоение, лишь Он мир дарует ей и утешение, скала и опора мне, я в нем покоюсь, пусть буря грозит душе, в кресте укроюсь, спасение оплот святой, мне защищение, в нем счастлив средь бури злой, средь тьмы волнение, хоть ищут все духи зла тот мир встревожить, в нем силу душа нашла, Он превозможет». Блаженный приют душе у ног Иисуса, сомнения не страшны мне, к Нему стремлюсь я. Покой я душе нашел, Христос мне счастье, в любви Его мир обрел, среди ненастья.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Важный урок касается всех нас, детей Божиих. Мы должны помнить о том, что наши тела – это храм живущего в нас Духа Святого, и к нему нужно относиться надлежащим образом, не лелеять его, не делать из него идола, но беречь, не осквернять его, заботиться о нем и им служить Господу, как написано в послании к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. И третий урок. Об этом апостол Павел также хорошо пояснил в 12 главе 1 послания Коринфянам. Прочтите еще раз эту главу, и вы убедитесь в том, что как в человеческом теле, так и в Церкви Христовой все без исключения члены нужны друг другу и Христу. Все мы разные, не похожие друг на друга, все имеем разное призвание и способности. Не все занимают высокое и видное положение в церкви. Все выполняем разное служение. Но все без исключения, даже самое незначительное по виду и положению, нужны друг другу и Христу. «Неужели все?» – спросите вы. «Ведь сколько есть таких, от кого не видно никакой пользы, одни неприятности?» «Да, все». Все без исключения, как и в человеческом теле, нужны и те члены, которые ничего доброго не делают, но они тоже нужны, и притом очень нужны. Нужны до времени, пока не изменит Господь наши тела. И в общинах сегодня тоже есть такие члены, но придет время, и их не будет в Церкви Христовой, но пока они нужны. Нужны для нашего испытания, воспитания и освящения. Остальные же члены церкви должны вынести из вышесказанного уроки, не гордиться своим высоким положением, не унижать друг друга, не превозноситься друг перед другом, но найти свое призвание, свое место в церкви и смиренно выполнять свои обязанности, не посягая на место, принадлежащее другому. Здесь сокрыт урок и для руководителей общин, пресвитеров, диаконов, наставников и других ответственных служителей. Помогите всем членам церкви раскрыть свои способности, найти свое место в церкви и наделите каждого члена служением. И поместная церковь, как единое тело Христово, выполнят возложенную на них Богом миссию и будут жить полноценной, единой и безболезненной жизнью, жизнью с избытком. Помоги всем нам в этом, Господь. Еще хотелось сказать несколько слов молитвенникам, тем, кто находит время возносить ходатайственные молитвы за других, совершая их лично, наедине, и в группах, собираясь в молитвенном доме или в частных домах. Вначале прочтите сами несколько мест из Священного Писания, 18 главу Евангелия от Матфея и один стих, 29 из главы 19. Затем из книги Иова, 42 глава, 7 по 10 стихи, и из первого послания к Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Эти места Писания, как и многие другие, открывают нам значение и ценность ходатайственных молитв. Наши молитвы избавляют от наказания тех наших ближних, которые говорят неправильно и судят других несправедливо, как это было с друзьями Иова. По нашим молитвам Бог выводит наших родственников из погибающего мира, как это было с Лотом и его семейством. Наши молитвы будут содействовать тому, что Бог пересмотрит свои наказания не только отдельных людей – но целых городов и даже стран, как это было с Содомом, Гоморой и другими городами. Такие молитвы угодны Богу, как об этом написал апостол Павел Тимофею, и как мы поем. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Кроме того, такие молитвы несут благословение и тем, кто их совершает. Молитвенники, подобно Аврааму, получают откровение Божие об окружающем их мире. Бог воздает им за их молитвы сторицею благословений, как Иову, и делает их жизнь тихой и безмятежной, как обещает Слово Божие через апостола Павла. «Молитесь же, мои дорогие, молитесь и не унывайте, молитесь, открывайте свои желания Богу, непрестанно молитесь наедине и в группах, молитесь по частным квартирам и в доме молитвы, молитесь и верьте, что такие молитвы угодны Господу, и Он услышит их и благословит вас». Коротко о посещении больных на дому и в больницах. Не передать чувство, которое возникает у больного, когда его посещают близкие и родные люди. Это нужно пережить самому. Христос знал великую цену посещения больных, ибо Сам сказал: «Был болен, и вы посетили Меня». Матфея 25:36. «Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас, да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир». Аминь. За 2 недели пребывания в госпитале Николай видел много врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Многие из них выполняли одну и ту же работу. Но какие они были разные, и как по-разному относились к больным и по-разному выполняли свои обязанности. От прихода одних сразу портилось настроение и усиливались боли, не говоря уже о томлении духа. С приходом других словно светлый луч солнца врывался в палату, и хотелось петь, кричать, боли куда-то уходили, все казалось прекрасным и желанным, даже уколы. А ласковый голос и доброе отношение к больному приносили выздоровление. Николай снова убедился, как важно, чтобы каждый из нас оставался человеком, где бы он ни был и что бы он ни делал. Необходимо творить добро, не грубить, но говорить другим ласковые и нежные слова, утешать и ободрять больного, оказывать страдальцам внимание и усердно и честно выполнять свои обязанности, не быть изобретательными на зло. Николай на своем опыте познал силу и значение ласкового слова. Оно творит чудеса. Как мало оно стоит говорящему, но как оно многоценно для того, кому сказано. Жаль, очень жаль, что многие люди, в том числе и христиане, забыли ласковые и нежные слова и никак не могут их вспомнить, чтобы сказать их ближнему. Даже у себя в семье, своим любимым, не позволяют говорить эти нежные слова друг другу. Будьте же светлым лучом в царстве мрака, дорогие мои, вносите радостную струю жизни туда, где вы бываете, дома, в школе, на работе, в обществе, в церкви, в гостях, в тюрьмах, в больницах. Не надо портить настроение людям своим ворчанием, мрачным видом, скучным и безразличным выражением лица, резкими упреками и осуждением. Помните, что вы, христиане, письмо Христово и призваны быть благоуханием для окружающих везде и всюду, всегда и постоянно. Не забывайте об этом. начиная с самого раннего утра, скажите кому-нибудь приятное слово, улыбнитесь встретившемуся с вами человеку, сделайте что-либо доброе другим, и вы не только обрадуете ближних своих, но и себе доставите сердечную радость. А как много радости приносит больным посещение их близкими, родными и любимыми друзьями. Чтобы это испытать, нужно самому побывать на больничной койке и узнать цену такого посещения. Будем же стараться делать добро людям, пока живы мы и живы они, наши ближние. Будем приносить цветы нашим друзьям сейчас, а не на их могилы. Будем говорить хорошие слова нашим родным сейчас, а не на их похоронах. Итак, доколе есть время, пишет апостол Павел, будем делать добро всем. Галатам 6:10. Перед глазами Николая до сих пор стоит его жена, дочери и зять. По словам Николая, все зятья для него сыновья, равно как и снохи дочери. Как он увидел их, когда проснулся от наркоза после операции. Они приехали проведать любимого человека, преодолев на машине длинную и трудную дорогу. А как он был приятно удивлен, когда увидел у себя в палате своего родного брата Петра, приехавшего к нему с дочерью Наташей из другого города. Брат сам больной, едва передвигается из-за боли в ногах и позвоночнике, но он пожертвовал своим покоем и претерпел тяготы дороги, чтобы увидеться с братом. Каким утешением повеяло от них на больного Николая, какой радостью наполнилось его сердце, когда он на деле почувствовал, что он еще кому-то нужен, кто-то еще любит его, кто-то в нем нуждается». И хотя эти посещения для родных были трудными и стоили много труда и времени, но Николаю они были очень дороги и нужны, и он эти посещения не забудет никогда. Но как много посетителей, похожих на друзей Иова, пришедших к нему во время его страданий. Они или ничего не говорят больным, и своим молчаливым присутствием только обостряют горечь страданий. Или, что бывает чаще, сразу же обвиняют их во всех грехах. «Ну говори, почему ты болеешь? Какой грех совершила?» Однажды допрашивали братья одну больную сестру, придя к ней в больницу. «Да я и сама не знаю, в чем виновата перед Господом Богом. Все мы не безгрешны, может, что и было, но я не помню». «А, скрываешь? Хочешь вызвать сострадание и оправдать себя?» «Не ангелы, все согрешаем, говоришь, а грехи свои не помнишь». «Не будем молиться, пока не откроешь свой грех. Мы еще придем, а ты думай, будь готова исповедать свой грех», сказали братья на прощание. Братья ушли, а сестра думает, где же она так тяжко согрешила, чтобы исповедовать свой грех. Думает и не находит. А ей так хотелось, чтобы братья помолились над нею, как написано в послании Иакова 5:14-15. И, наконец, она придумала. Как только братья снова пришли к ней, она им и говорит, «Братья, я виновата! Кто из нас безгрешен? Согрешила и я». «В чем согрешила?» – обрадованно переглянулись братья. «Да вот я поругалась с неверующей соседкой и обозвала ее нехорошим словом», – отвечала больная. «Каким словом?» «Да стыдно мне ее повторять. В общем, слово нецензурное, ругательное. Но мы с ней уже помирились. Я у нее попросила прощения».
2: «Нет, ты уж найди в себе мужество и повтори то слово так, как сказала».
1: И сестра, ревнуя о молитве братьев, произнесла ругательное слово. Братья, довольные ее призванием, совершили над ней молитву с помазанием, елеем и ушли. А сестра бросилась на колени и в слезах стала просить Господа. «Прости меня, Господи, помилуй и прости, что я наговорила на себя и сказала это мерзкое слово. Теперь-то я знаю, что согрешила перед Тобою.
2: но мне так хотелось, чтобы братья помолились надо мной, и мне нужно было перед ними в чем-то исповедаться. Но ты, Господи, прости мой вынужденный грех». Подобных примеров можно было бы привести немало, но хочется дать совет посещающим – быть более рассудительными и не сразу обвинять больного в его грехах. Ведь больной лежит с глазами, открытыми к небу, к Богу, а посетители ходят с опущенными головами, и их глаза смотрят на землю. И чаще бывает, что больные люди, проверяя себя и молясь Богу, намного чище и святее тех, кто пришел к ним, чтобы над ним помолиться. Да и Слово Божие не говорит однозначно о причинах болезней и страданий. И это может быть и наказанием за грехи, но может быть вызвано совершенно иными, неизвестными нам причинами. Читайте Евангелие от Иоанна, 9 главу, 3-1 стиха. «Прошли? Идите, посещайте больных, но будьте осторожны и не вынуждайте больных согрешать».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем жизнь и служение великого апостола Павла. Его третье миссионерское путешествие, начавшееся примерно в 54 году новой эры, привело его вместе со своими спутниками через Малую Азию в Ефес. Огромный языческий храм, воздвигнутый в честь Артемиды, возвышался над городом. Во время пребывания апостола Павла в городе многие приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возникла быстро растущая церковь, так как Господь благословил свидетельство своего служителя Павла. Оппозиция усилилась особенно, когда верующие принесли и публично сожгли книги о чародействе, тем самым свидетельствуя о своей новой вере в Иисусе Христе. Павел закончил свое служение в этом городе после того, как ремесленники, получавшие прибыль от продажи изображения Артемиды, подняли бунт. Но поднявшееся восстание было сразу же подавлено блюстителями порядка, так как они боялись неприятностей с римскими господами. Как бы ни была велика свобода города под властью Рима, всем было понятно, что мятеж и нарушение всеобщего порядка было бы нетерпимым. Блюститель порядка подчеркнул свои доводы такими словами: «Имеете жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, это будет решено законом собрания». Сказав это, он распустил собрание. Во время пребывания в Ефесе апостол Павел поддерживал контакт с другими церквами, которые образовались в связи с предыдущими путешествиями. Одна из них, основанная в Коринфе, это церковь, рожденная среди разврата большого портового города Коринфа, быстро росла не только численностью, но и в познании духовных истин, о которых свидетельствовал Павел и другие. Об этом мы узнаем из первого послания Коринфянам. Сразу же вначале мы читаем: «Потому что в нем, во Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Читая во втором послании к Коринфянам такие слова, как: «Вот третий раз я готов идти к вам». Нам нетрудно предположить, что второе посещение этого города было вероятно, когда Павел служил в Ефесе. Для него было довольно-таки легко на корабле пересечь Эгейское море и попасть из Ефеса в Карим и возвратиться обратно. Мы знаем, что Прескила и Акила были жителями Коринфа, но они часто посещали Ефес в связи с ремеслом, которым они занимались. Вероятно, они держали Павла в курсе дела о духовном состоянии Коринфской церкви. Упоминается также о неком Хлое, который сообщал Павлу о происходящем. Поэтому вполне вероятно, что Павел кратковременно посетил Коринф во время своего служения в Ефесе. Его ум и сердце были встревожены обстоятельствами, сложившимися в Коринфе. Аполлос, который раньше в Ефесе провозглашал Слово Божие согласно учению Иоанна Крестителя, и который позже был научен Акилой и Прескилой о славной новой жизни во Христе Иисусе и о действии Святого Духа, отправился в Коринф. Он был красноречив и ясно излагал Писание. Оказалось ли его пребывание в Коринфе полезным? Как часто мы видим, что люди имеют чувство привязанности к некоторым проповедникам, евангелистам, пресвитерам только из-за личности этого служителя. Это произошло в Коринфе. Аполлоса радушно приняли. Он поистине был большим благословением, проповедуя Слово Божие. И вот образовалось течение вокруг человека, а не вокруг Слова Божия. Павел, живший в Ефесе, был уведомлен о назревшем расколе. Так как одни члены церкви стали называть себя Павловы, а другие Аполлосовы, в зависимости от их руководителя, Павел не мог этого ободрить. Глава церкви есть и будет Христос. Поэтому апостол Павел напоминает верующим в Коринфе, что Иисус Христос должен, как глава, иметь превосходство в церкви. Но это была далеко не единственная проблема Коринфской церкви, которая тревожила апостола Павла. Образ жизни в Коринфе пользовался такой дурной славой, что назвать кого-либо коринфянином было то же, что назвать его легкомысленным. И в такой атмосфере была основана церковь, благодаря служению апостола Павла во время его второго миссионерского путешествия. Теперь он понял, что духовно разрушающие силы работали во внутренней жизни церкви. Сознавая положение дел, нам нетрудно теперь понять утверждение в 19 главе Деяний святых апостолов. Павел положил в духе, прошед Македонию и Ахаю идти в Иерусалим. Возможно, продвижение по намеченному маршруту ускорилось из-за отношения жителей и мятежа в Ефесе, о котором мы уже упоминали. Мы видим большую заботу Павла о тех, кому он служил раньше. Он не мог пренебречь ими, ни их нуждами, будь то духовные или физические. Он всегда заботился о них. Поистине, у Павла было сердце настоящего пастыря. В 20 главе Деяний святых апостолов мы читаем. По прекращении мятежа Павел призвал учеников и, дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Мы не знаем, смог ли апостол еще раз посетить Ефесскую церковь, хотя мы знаем, что из Милита, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви для того, чтобы дать им наставление. Вероятно, Павел предчувствовал, что больше не встретится с верующими в Ефесе, ибо он говорил об этом с пресвитерами. Тогда немалый плач был у всех, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Расставаться с любимыми трудно. Катились слезы и щемило сердце, когда, прощаясь, апостол сказал: «Храни вас Бог». У Павла были дети во многих местах. Все они были дороги ему. Из посланий мы видим сердечное отношение апостола Павла к тем, которые стали новым творением во Христе Иисусе в результате его благовествования. Он желал, чтобы они достигли духовной зрелости во Христе. Он пишет: «Христос вас, упование славы, которого мы проповедовали, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь в силу Его, действующей во мне могущественно». Молитва апостола Павла о верующих в Ефесской церкви записана в 3 главе послания к Ефесянам. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Он даст вам верою селиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею. Как обстоит дело с Ефесом в настоящее время? От храма Артемиды осталась груда развалин. Предано забвению место, где богатейшие древние цивилизации собирались для ужасного чародейства и отвратительнейшего греха. Такими словами, один толкователь Библии описывает Ефес во 20 веке. Как обстоит дело с церковью в Ефесе? Десятилетия спустя апостол Иоанн пишет о Ефесской церкви такие слова. «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь переносить развратных. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если не так, сдвину светильник твой с места его». Когда Павел наставлял пресвитеров церкви, он предвидел, что случится с церковью, которую Бог так чудно благословил во время его двухлетнего служения в Ефесе. Обольстители проникли в поток жизни церкви. Церковь потеряла духовную энергию. На протяжении веков многие церкви обильно благословлялись Богом, но в связи с утратой горячей любви ко Христу и ревности о Его славе церкви стали духовно равнодушными, бессильными и бесплодными. Да поможет нам Бог по всей великой милости быть бдительными, так как нам всегда и везде грозит опасность поддаться влиянию образа жизни нечестивых. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 5 глава, мы прочитаем 4 стиха. Очень кратко хочу обратить ваше внимание на этот удивительный текст, который еще раз показывает нам о важности пастырства и о важности всех членов церкви быть под пастырством. Первый стих, мы читаем следующее. «Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь». Это очень важно. Петр говорит, что это не моя идея, это Христос говорит через меня. «Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям». Это 5 стих, здесь его нет, вы там, наверное, можете увидеть у себя. На что я хочу обратить внимание, друзья? Интересно очень отметить, что 2 стих дословно в оригинале имеет следующий порядок слов. Смотрите, 2 стих. Здесь написано «Пасите Божье стадо, какое у вас». В оригинале написано так. «Пасите, какое у вас стадо Божье». Это сделано для того, чтобы мы, друзья, могли увидеть апостол Петр, обращаясь к пастырям, он делает акцент. Он говорит «Пасите, какое у вас». Не то, которое через дорогу, не Federal Way, не Crossroad. Он показывает, что вы ответственны за этих людей, которые в этой церкви. И в то же самое время, обратная сторона, церковь должна понимать, что поскольку я здесь в этой церкви, то те, которые там впереди, лидеры, это те, которых Бог поставил, чтобы они могли вести церковь. И я в какой-то мере должен правильно относиться к этим людям. Со всеми своими притязаниями, капризами, или, возможно, со всем своим, что я хотел бы иметь и так далее. Я должен признать этот факт, что Бог это делает. Он говорит, пасите, какое у вас стадо Божье. Очень интересный момент, который здесь не видно в русском языке. Обратите внимание на этот акцент и еще также на то, что характеристику служения Бог здесь или через Петра дает. Петр дает. Петр добавляет несколько характеристик служения. Смотрите, охотно, богоугодно, усердно. Он хочет, чтобы те люди, которые пасторы или лидеры групп, чтобы они вели группу, чтобы они заботились о группе охотно, чтобы они угождали Богу и чтобы они это делали усердно. Это говорит о привилегии и об ответственности лидеров групп перед Богом за каждого члена церкви, которые в свою очередь даны Богом для лидеров. Еще один текст, очень важный текст, и я хотел больше всего на нем остановиться. Мы находим в Евреям, послание Евреям, 13 глава. Мы уже были в этом послании сегодня. Вернемся еще на несколько минут. Евреям, 13 глава, мы читаем следующее, 7 стих, вернее, 17 стих. Евреям, 13 глава, 17 стих. Послушайте внимательно, друзья, что здесь говорит Бог. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Обратите внимание, как взаимосвязано все. Он здесь не только обращается к церкви, но и показывает обязанность пастырей. И показывая обязанность пастырей, показывает в то же самое время вторую сторону, ответственность всех членов церкви. Он здесь обращается и говорит, повинуйтесь, то есть все верующие, кто знает Господа, кто вышли за стан, То есть, кто стали верующими, кто стали возрожденными, как, кого возродил Господь, кто является членами церкви. Он говорит, повинуйтесь наставникам вашим, вашим лидерам и будьте покорны. Повиновение членов церкви, обратите внимание, мотивируется здесь тремя факторами пастырской работы. Первый фактор. Здесь его нет у меня, запишите для себя. Первое. Неустанная забота о душах. Друзья, мне и каждому из вас нужен пастырь. Точно так, как Давиду нужен был Нафан. Даже самому великому нужен пастырь. И я сегодня хочу спросить у вас не официально, кто ваш пастор, а действительно, в вашей жизни есть ли тот человек, который помогает вам? Который помогает вам расти, который говорит о том, где вы не служите еще Господу. Если вы верующий человек, то этот текст должен сегодня проговорить к вам. Ваше сердце должно зазвенеть сегодня. Первое. Мотивация вашего повиновения, моего повиновения пастырем. Неустанная забота о душах. Не о чем-то другом. Неустанная забота о душах выражается в молитве, в звонках, в разговорах и так далее. Второе. Послушайте внимательно. Каждый пастор и каждый лидер будет ответственный за то стадо, которое у него. Не за тех, которые опять через дорогу или где-то еще. Вот почему важно не быть просто посетителем, а быть частью церкви. И быть частью церкви или частью группы, это значит дать себя под пастырство. Стать учеником, учиться у кого-то, открыть свое сердце. Дать другим навести там порядок, если вы сами не можете. И смотрите, здесь первое, он говорит, неустанная забота о душах. И он говорит вот что еще. Ибо они неусыпно заботятся о душах ваших. И дальше, как обязаны дать отчет. Братья-пастырь или братский совет, друзья, я хочу вам просто показать серьезность всего этого текста. Весь братский совет и каждый лидер, который есть в этой церкви, за каждого из вас будет ответственный перед Богом. За каждого из вас. Ходите вы в группу, не ходите в группе, падаете вы, стоите, лежите, спите, служите, не служите. За каждого из вас пастыри будут нести отчет перед Богом. Подумайте серьезно. Если вы где-то избегаете пастырства, где-то, может быть, вам что-то не нравится, может быть, где-то вы видите, что не можете перешагнуть свое «я», не забудьте о другой стороне. Тот человек, который является лидером или пастырем домашней группы, или пастырем этой церкви, он будет ответственный за каждого члена церкви перед Богом. Это очень серьезно. Не перед людьми, которые в ассоциации, может быть, где-то повыше, не перед церковью даже, мы будем давать отчет перед Богом, как мы неусыпно трудимся. Но еще одна очень важная мотивация. Он не только говорит о неустанной заботе, он не только говорит об отчетности, серьезной отчетности перед Богом, он также говорит об опасности, неэффективности, которая вызвана отношением членов церкви к лидерам. Еще раз хочу повторить. В этом тексте автор говорит о том, что отношение некоторых членов церкви к лидерам может вызвать или сделать их служение неэффективным. То есть, смотрите, что он здесь говорит. Не только обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть, если человек не хочет, не смиряется, бежит, прячется, разговаривает, клевещет, говорит всякие глупости или, может быть, недобрые вещи о своем лидере. Смотрите, что здесь говорит. Это мы, простые люди, не лидеры, да, все члены церкви, мы будем ответственны, если в какой-то мере будем ответственны за то, если человек или лидер группы ведет это уже неохотно и нерадостно. Я хотел бы, чтобы вы внимательно посмотрели сейчас на свое отношение к вашим лидерам. И вы, молодежь, и все, кто не ходит, и все, кто ходит. Посмотрите внимательно, как вы относитесь к вашим лидерам. Есть ли что-то с вашей стороны, что вызывает горечь или уныние в них? Это может быть грех, Это может быть несмирение, непослушание, пренебрежение, безразличие, что угодно, что угодно. Опять, это человеческий фактор, но я благодарю Бога за этот стих. Он здесь говорит о моей полной, стопроцентной ответственности за то, что я делаю как лидер. С другой стороны, он показывает полную, стопроцентную ответственность вас, друзья, члены церкви, члены домашней группы. И таким образом мы видим, что пастырская забота является самой главной и необходимой целью домашней группы. На самом деле, в то время, когда мы говорим о применении, когда мы поклоняемся вместе, когда ваш лидер ведет группу, когда он что-то говорит, его задача, может быть, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но его задача быть пастырем для вас. Его задача Слово Божье принести на тот уровень, чтобы оно могло быть ясно, быть понято и применяемо вами ежедневно в вашей жизни, чтобы через вашу жизнь прославился Христос или отображался Его характер и прославился Господь. Второе. Я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Второе, и оно очень близко связано с первым, я на этом долго не буду останавливаться, изучение слова. Изучение слова с целью практического применения. Не просто набивать знания доктринами или фразами из Писания, не просто заучивать тексты. Изучение слова. Помните тот текст, который мы читали, Деяния 2.42. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Кто это были эти люди? Те, которые раскаялись, те, которых Господь коснулся сердца, изменил их и сделал их частью церкви, своей семьи. Деяния 20.20. Апостол Павел суммирует свое служение и говорит, обращаясь к этим лидерам в Ефесе, говорит, «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». То есть апостол Павел, его проповедь за кафедрой и его служение по домам было одним и тем же служением. И невозможно делать за кафедрой, но не по домам. Здесь опять мы видим два этих очень важных аспекта. То есть, что нужно изучение Писания, нам все нужно знать, и домашние группы именно для этого. Еще одно, очень важное, друзья. Домашние группы, это должно быть местом поклонения Богу. Это место, где мы вновь фокусируем свое внимание, хоть и говорим о своих трудностях, своих печалях, но всегда говорим таким образом, чтобы привести наш фокус к Богу. Это и есть поклонение. Но я хотел бы только одну часть поклонения здесь. Поклонение в пении. Псалом 70, 22-24 стихи. Мы читаем следующее. «Я буду славить тебя на псалтыри». Здесь не говорится ничего о храме, кстати. «Я буду славить тебя на псалтыри». То есть, он говорит, «Я тебя буду славить». Это не будет просто песня о том, где-то были когда-то косари где-то, или еще о чем-то. Это будет гимн, который прославляет Господа. Смотрите, что здесь написано. «Я буду славить тебя на псалтыри». Это, если можно сказать, наверное, немножко искажение будет, но все равно, это инструмент, похожий на гитару. «Буду славить тебя на гитаре». Твою истину, эти песни пропитаны истиной. И он говорит, я буду славить тебя такими песнями, где истина твоя звучит. Боже мой, я буду воспевать тебя на гуслях, святый Израилев. Смотрите, радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду твою. И всякий день включает домашние группы. Поклонение в пении, еще в одном тексте мы читаем, Колоссянам 3.16, Слово Христово. Пусть вселяется в вас. Это слово само «вселяется» означает «царствует в вас». Интересно, в каком контексте здесь написано об этом? Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга. Здесь должна быть запятая. Псалмами, славословиями, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. То есть в благодати. Наши гимны должны нести благодать. Они должны говорить о благодати. Они должны напоминать нам о благодати, о нашем незаслуженном прощении, которое Бог дал для нас, о спасении, которое невозможно для нас без благодати. Вот для чего нужно это служение. И это происходит на домашних группах. Так, первое было пастырская забота. Я надеюсь, что вы услышали об этом внимательно. Пастырская забота. Второе, изучение слова с целью практического применения. Поклонение в пении, оно должно быть очень ясным, богоцентричным, библейским, благодатным. Еще одно очень важное Важная цель – общение. Общение с целью развития теплых, искренних, заботливых отношений друг с другом. Общение. Я хочу остановить ваше внимание на текстах, которые дают нам библейские представления об общении. Друзья, общение, когда мы говорим об общении, или речь идет в домашней группе, общение в домашней группе, речь не идет о том, что мы просто переговариваемся и говорим о том, что у нас произошло на работе и так далее. Я хочу вам прочитать несколько текстов, которые говорят нам о библейском общении. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. Прочитаем этот текст. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели что? Чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его. Он опять напоминает, он говорит, у нас общение с Отцом. То есть мы не видим жизни или свою жизнь, мы видим всегда во свете наших общений с Богом. Мы все делаем таким образом, чтобы не нарушалось это общение с Богом. В то же самое время апостол Иоанн говорит, имея общение с Ним, мы говорим об этом и вам, чтобы и вы имели общение с нами. И через это общение с нами вы имели общение опять с Богом и Отцом. Обратите внимание, как он здесь просто об этом пишет. Мы почему-то на это не обращаем внимания, как нужно. Что касается нашего общения в группах. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И 4 стих он говорит, «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь не идет речь о том, что мы должны с Библией ходить и только с Библией читать друг другу тексты. Нет. Речь идет о том, что все наши разговоры должны сводиться к центру. И этим центром нашего общения должен быть Христос. Болезнь, проблемы на работе, accident, хорошее что-то случилось. Все это должно свестись в кучу опять в центру. Центром, который является Иисус Христос. И болезнь, и accident, или авария, и здоровье, и нездоровье. Все это всего лишь напросто инструменты, которые помогают нам шлифовать свое общение, стремиться к общению с Богом. Вот в чем суть. Еще один текст прочитайте. Филиппийцам 2:1-2. Мой любимый текст. Филиппийцам 2 глава, 1 и 2 стихи, смотрите. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа. Он здесь не говорит о том, что здесь какой-то экстаз духовный происходит. Он говорит, нет, если есть общение Духа, то есть Дух Святой работает в наших сердцах, и мы хотим, чтобы этот Дух Святой работал в сердце моего ближнего, и я разговариваю с ним, чтобы помочь ему, чтобы он увидел, каким образом Дух Святой может работать в его жизни и сделать его больше похожим на Христа. В этом есть общение домашних групп. То есть это не просто набор слов или просто разговор о чем-либо. Вот почему я говорил, что это не о рыбалке, не о политике. Это не есть общение. Говорить о рыбалке можно, но ее нужно свести ко Христу. Можно о политике говорить. И опять, мы слышим много разных политических, экономических событий происходит в этой стране, где мы живем. В нашей стране, в этой стране, в нашей стране. И мы должны их опять-таки видеть во свете Божьих истин, того, кто есть Господь. Он говорит, если есть все это, если есть милосердие и сострадательность, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Он говорит об общении, которое библейское. И Ефесянам 4:15 мы читали этот текст, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Здесь говорится об общении, о целях общения и методах, и важности. Итак, общение должно иметь цель развивать теплые, искренние, заботливые отношения, чтобы мы не теряли наших отношений с Богом, чтобы мы не теряли нашего общения с Ним. Наверное, будет очень хорошо, чтобы мы в следующий раз на группах на своих группах просто сказали, каким образом у меня происходит общение с Богом. Здесь не идет речь только о молитве или о чтении Писания, здесь речь идет о том, о жизни нашей, которая является выражением нашего общения. Я вам скажу, друзья, вы знаете, Вот это собрание или общение, оно начинается здесь, в сердце. И когда это собрание здесь, в сердце, то оно здесь и будет, и в этом собрании. Вот это собрание является выражением внутреннего, сердечного собрания для нашего общения с Богом, с Иисусом Христом. Вот почему нам хочется быть там, где святые, там, где Господа славят, там, где говорится Слово. Почему? Потому что они любят также Господа, и мне хочется быть с ними. Еще одна очень важная молитва друг за друга. Это цель, для которой нужна домашняя группа. Вот почему мы не делаем таких общих молитв. У нас 645 членов церкви, плюс гости. И когда будет молиться человек, который на последней лавке, на самом деле здесь не услышат, и будет теряться, нарушаться порядок, и нарушаться вообще эффект назидания. И поэтому домашние группы, они служат той средой, где должно совершаться служение молитвы, молитвы друг за друга. И вы это делаете. Я просто хотел поощрить людей, которые не в группах или, может быть, пропускают группы. Одна из причин, почему вам нужно быть в группе. Не только пастырская забота, не только общение, не только изучение слова, не только поклонение, но чтобы молиться друг за друга. Молитва говорит о нашей зависимости от Господа, о том, что мы нуждаемся в Его благодати, о том, что мы не можем жить без Него. Ефесянам 6:18 апостол Павел говорит, или прочитаем Иакова 5:16 сначала. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Я вам скажу, друзья, не то, что наша молитва меняет Бога, нет. Наши молитвы не меняют Бога. Но Бог в своих планах, в своей суверенной воле, Он определил молитву как инструмент или как путь, которым Он совершает или на который Он отвечает. Своими суверенными планами и определения Он использует наши молитвы для того, чтобы сделать нас частью своих проектов. Я вам скажу, мы часто не имеем много чего, потому что мы мало, очень мало молимся. И если молимся, то это вскользь или быстро. И мы думаем о том, как в церкви нашей развивать программу молитвы, не только в общем плане, но и на самом деле, чтобы это происходило в группах. Вот поэтому вам нужно быть в группе. Апостол Павел Ефесянам 6:18 говорит, всякую молитву и прошением, молитесь во всякое время Духом. То есть нет мгновения, когда нам не нужно молиться, нет причины для того, чтобы нам не молиться. И старайтесь, о сём, он говорит, старайтесь, прилагайте усилия, чтобы молиться со всяким постоянством и молением о всех святых. Еще одно. Наше время почти вышло. Я хотел бы все-таки очень кратко обратить ваше внимание на еще один очень важный элемент группы. Служение друг другу. Все верующие, каждый верующий призван к служению. Не только служители, официальные служители. Нам большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Когда вы слышите о боли чьей-то, пусть болит у вас сердце. Когда вы слышите о чем-то счастье, радуйтесь вместе с ними. Пусть это будет вашим переживанием. И, друзья, нам нужно прилагать в этом усилие. Нам нужно думать об этом. Нам нужно учиться думать так, как вот здесь написано. Бог соразмерил, Бог все сделал для того, чтобы именно вы и я, чтобы мы были в этой церкви в данный период времени с определенной целью. Он соразмерил тело, чтобы мы одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли кто из вас? Пусть все тело страдает. Счастлив ли кто из вас радуется? Пусть все тело счастливо будет и радуется. И того у нас хватает. Я хочу у вас спросить, когда последний раз вы скорбели о ком-то, кто в этой церкви? Когда с кем-то вы действительно радовались, о ком-то радовались? Выражали ли вы это кому-то или Господу? Это очень важно. Вдруг кто-то из вас думает, что у вас нечем заниматься или у вас нет дара. Я опять хочу очень быстро показать вам тот список, который я однажды показывал. Я хотел сегодня еще раз просто напомнить для вас, друзья. Тот список, о котором мы находим в Евангелии, очень, очень много открывает нам глаза. Друг друга, помните? Друг друга. Встречается около 50 раз в Новом Завете. И несколько из них я хочу сейчас напомнить. Любите друг друга. Не злословьте друг друга. Кстати, каждый из них это служение. Просто послушайте. Если там нет, просто послушайте. Любите друг друга. Не злословьте друг друга. Это тоже служение. Не сетуйте друг на друга. Это тоже служение. Признавайтесь друг перед другом. Это тоже требует служения. Молитесь друг за друга. Будьте странолюбивы друг к другу. Или гостеприимны. Это тоже служение. Служите друг другу. Подчиняйтесь друг другу. Это тоже служение. Когда я подчиняюсь старшим, это тоже служение. Подчиняйтесь друг другу. Приветствуйте друг друга. Сегодня после собрания не забудьте, что это тоже служение. Прийти и поприветствоваться друг с другом, это тоже служение. Имейте общение друг с другом. 1 Иоанна 1:7. Будьте братолюбивы друг к другу. Римлянам 12:10. Будьте почтительны друг к другу. Предупреждайте в почтительности друг друга. Не ждите, пока к вам подойдут. Вы бегите. Будьте почтительны друг к другу. Не судите друг друга. Не будьте преткновением друг к другу. Римлянам 14:13. Принимайте друг друга. Римлянам 15:7. Угождайте друг другу. Римлянам 15:12. Наставляйте друг друга. Ждите друг друга. 1 Коринфянам 11:33. Заботьтесь друг о друге. Не угрызайте друг друга. Не истребляйте друг друга. Это тоже служение. Когда мы этого не делаем, это очень большое служение. Носите бремена друг друга, снисходите друг к другу, говорите истину друг другу, Ефесянам 4:25. Будьте добры друг к другу, Ефесянам 4:32. Будьте сострадательны, прощайте друг друга. Это тоже служение. Это служение, которое благодати, которое Бог дает через нас другим. И в нас, когда мы прощаем. Утешайте друг друга, 1 Фессалоникийцам 4:18. Увещевайте друг друга, 1 Фессалоникийцам 5:11. Ищите добра друг другу, усердно ищите добра друг другу. 1 Фессалоникийцам 5:15. Будьте внимательны друг к другу. Служение. Служение – это не должность, это стиль жизни, посвященный возрастанию других в вере и святости. Служить таким образом важнее, чем просто жить. Все могут прожить, но христиане призваны служить.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только под тщательным изучением Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Экклесиаст 7.5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

0: слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В Новом Завете есть определенные места, часто целые главы, в которых концентрированы и подчеркиваются какие-нибудь отдельные истины. Например, 11 глава послания к евреям целиком говорит о вере, и потому мы ее называем главой веры. 13 главу 1 послания к Коринфянам мы называем главой любви, потому что она, как никакое другое место Библии, говорит о любви. Или возьмем учение о воскресении мертвых. Об этом подробно говорится в 15 главе 1 послания к Коринфянам. А если вы желаете узнать о действии и законе Духа, то об этом вы найдете в 8 главе послания к Римлянам. Вопрос о дарах Духа апостол Павел исчерпывающе разъясняет в 12 и 14 главах 1 послания к Коринфянам. А в разбираемой нами 4 главе 1 послания Фессалоникийцам и в первой части 5 главы говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Сегодня с Божьей помощью мы начнем разбор этой части послания Фессалоникийцам. Заметьте, как в каждой из 5 глав этого послания Павел затрагивает истину о втором пришествии Христа. Каждая глава кончается этим предметом. Например, первая глава заканчивается так: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с неба Сына Его». В 19 стихе 2 главы мы читаем: «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Дальше последний стих 3 главы гласит так: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». В 4 главе, то есть в нашем тексте, начиная с 13 и по 18 стихи, описано детально о втором пришествии, и, наконец, в 23 стихе 5 главы Павел опять упоминает о пришествии Иисуса Христа. Так что в каждой главе апостол Павел касается этой важной истины. Во время своего короткого пребывания в Фессалониках, когда Павел впервые прибыл в этот город с благой вестью, успел он преподать только главные и основные истины христианства, молодой, только что родившейся церкви. Говорил он им и о том, что Господь Иисус Христос вернется на эту землю во второй раз. Однако о подробностях второго пришествия он, видимо, не успел им сказать. И вот год позже он им пишет это послание: «А за время этого года некоторые верующие в Фессалониках умерли, одни по естественным причинам, а другие ушли в вечность мученической смертью. Зная только начатки учения о втором пришествии Христа, верующие в Фессалониках скорбели о умерших, думая, что они не примут участие в тысячелетнем царствовании с Иисусом Христом здесь на земле. Они понимали так, что те, которые умерли до пришествия Христа, не будут царствовать со Христом здесь на земле, когда Он вернется во второй раз. И вот, когда Тимофей, посетив их, вернулся и рассказал об этом Павлу, Павел написал им это послание. Нам известно, что послание Фессалоникийцам было первое послание, написанное апостолом Павлом. Поэтому это первое учение в Библии относительно восхищения церкви земли. Правда, сам Спаситель учил об этом во время своей земной жизни, о чем мы читаем у 4 евангелистах – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Однако эти 4 Евангелия были написаны позже, после того, как апостол Павел написал свое послание Фессалоникийцам. И вот в этом первом послании, вошедшем в канон Священного Писания, в подробности говорится именно об этой важной и основной истине христианства, что Господь Иисус Христос восхитит свою церковь и вернется на эту землю, чтобы здесь царствовать с нею 1000 лет. Итак, дорогие друзья, начнем разбор этого места 4 главы 13 стихом, где сказано так: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как другие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ввиду того, что истина о втором пришествии весьма обширна, нам придется продолжить эту беседу в течение нескольких недель. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Несколько раз в Новом Завете мы встречаемся с этим выражением, и всегда оно относится к верующим. Например, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, начинается этими же словами: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Сколько, например, невежества и заблуждения по поводу этого вопроса о духовных дарах. Поэтому как важно знать, что говорит Библия относительно этого. Не потому ли мы заблуждаемся, что мы неправильно информированы в том, что говорит Слово Божие об этих истинах? В книге пророка Осии сказано: «Истреблен будет народ мой за недостатка ведения». Почему так важно знать, например, о втором пришествии Христа? Мой друг, ты не можешь сказать, что это тебе безразлично. Чадо Божие не может так относиться к этой истине. Вам известно, что о втором пришествии Христа в Библии предсказано больше, чем было предсказано, например, в Ветхом Завете о Его первом пришествии. 318 раз в Новом Завете ясно и определенно сказано, что Иисус Христос придет во второй раз. Видите, дорогие друзья, мы не можем быть пассивны к вопросу о пришествии Христа, так как оно связано с нашим спасением. И дальше Его пришествие должно служить для нас главным, побуждающим к святой жизни фактором. Слушайте: «Ибо всякий, имеющий сию надежду на Него, говорит апостол Иоанн, очищает себя, как он чист». Дорогие мои, если Дух Святой нашел нужным придать такое важное значение этому учению, уделив ему так много места в Библии, то не следовало бы нам более усердно его изучать. Нет причины, чтобы мы остались невеждами о столь важной и чудной истине. Трижды апостол Павел в 4 главе своего послания фессалоникийцам обращается к ним со словом «братья». В начале главы, в 10 стихе и в 13 стихе: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Эта истина относится к братьям, то есть к спасенным, детям Божьим. Невозрожденный человек должен знать о первом пришествии Христа. Ему нужны основные факты о том, почему Христос пришел 2000 лет тому назад, первый раз на эту землю. Об этом пришествии мы должны сказать грешнику. Почему? Потому что первый раз Христос явился для уничтожения греха жертвой Своею, как говорит Слово Божие, чтобы поднять грехи многих. Во второй же раз Он явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Вот об этом первом пришествии мы должны говорить тем, которые еще не приняли голгофскую жертву Спасителя для своего искупления. А верующим мы возвещаем радостную весть, что Иисус Христос придет во второй раз и восхитит свою церковь, а потом вернется со всеми святыми своими и будет царствовать здесь на земле тысячи лет. Нам Слово Божие говорит: «Утешайте друг друга этими словами». Какое чудное утешение мы имеем в этой истине. Да, мы знаем факт о Его пришествии, но Господь хочет, чтобы мы знали и некоторые подробности о Нем. И первое, что Павел в своем первом послании, которое он написал верующим в Фессалониках, говорит, это о тех, которые уже ушли в вечность, то есть умерли до Его пришествия. Как будет с теми, которые умерли до пришествия Иисуса Христа? «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о уснувших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Так в подлиннике «уснувших», а не «умерших». Также следует перевести и в 14 стихе: «Ибо если мы веруем, что Христос умер и воскрес, то и уснувших в Иисусе Бог приведет с Ним». Также следует перевести слово «умерших» словом «уснувших» в 15 стихе. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим уснувших». В Библии слово «уснувший» относится к телу умершего человека, а не к душе или к духу. Некоторые учат о смерти, как о усыплении души. Это ложное учение. Когда в Библии говорится о смерти, как о сне, то всегда имеется в виду тело, а не душа. Так, например, сказано в книге пророка Даниила в 12 главе. Слушайте. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Тело умершего – это все, что спит в прахе земли. Как ложно учат некоторые, что когда хоронится человек, то и дух, и душа, и тело похоронены. Не мудрено, что они скорбят без всякого утешения. Они не имеют надежды. Сказано, что когда распинали Сына Божия, то гробы отверзлись, и многие тела усопших, то есть уснувших, святых воскресли. И сам Иисус, говоря о умершем Лазаре, сказал своим ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». И дальше сказано: «Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном». Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Апостол Павел в своем послании к Коринфянам тоже говорит о смерти, как о сне. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из уснувших». И в 51 стихе: «Говорю вам тайну, не все мы уснем, но все изменимся». Так в греческом подлиннике. И когда побили камнями первомученика Стефана, то сказано: «И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил», то есть уснул. Итак, когда Библия говорит о смерти, как о сне, то это относится к телу умершего. Ни душа, ни дух больше не остаются в мертвом теле, был ли умерший верующим или нет. В момент, когда смерть прикасается к телу спасенного, возрожденного человека, его дух и душа моментально идут в присутствие Господа Иисуса Христа на небо. Как ясно об этом говорит апостол Павел: «Мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. О, возлюбленные, придет чудный день, когда эти тленные тела наши, будь они в земле или в глубине морской, или где бы его останки не находились, воскреснут в нетлении». Эти наши новые тела будут носить образ небесный. «Знаем только, — говорит апостол Иоанн, — когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Это и есть наше блаженное упование, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Но если ты не спасен, мой дорогой друг, и если смерть тебя постигнет в твоем невозрожденном состоянии, то я должен тебе сказать, что ты погибнешь. Ты будешь брошен в озеро огненное, горящее серою, где будешь мучиться день и ночь во веки веков. Христос сказал: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения». Мой друг, тебе не избегнуть Божьего суда, ибо человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так говорит Слово Божие. А если ты примешь сейчас Его спасение, которое Он совершил для тебя, то ты осужден не будешь. Христос на кресте принял на Себя суд за твой и мой грех, и потому суд над грехом разрешен раз и навсегда для верующего в Сына Божия. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Господь возложил на Него грехи всех нас, говорит Слово Божие. Мой друг, Он готов сегодня стать твоим спасителем и снять с тебя вину и последствия греха. Ты можешь стать новым творением сейчас. Древнее пройдет, и все станет новое. Какая это благодать, какой дивный, ни с чем не сравнимый дар, что сам Иисус Христос сделался твоей праведностью и освящением и искуплением. Слава и благодарность Ему. Как можешь ты отказать такой дар? Как думаешь ты избежать праведный суд Божий, пренебрегший такое спасение? Мой друг, ты без извинения. Если ты сейчас откроешь сердце твое Спасителю, то Он войдет и спасет тебя. Ты спрашиваешь, как это возможно? Проси, чтобы Господь тебе спас, и тогда ты увидишь, и ты об одном только будешь сожалеть, что ты его раньше не принял. Призови имя его, и спасен будешь. Пусть тебе сам Господь поможет это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Яська Даниил Александрович. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Иона. Книга пророка Ионы является особенной книгой, потому что она не содержит в себе прямого предвозвещения, переданного пророком от имени Божия. Не содержит она прямой вести и для города, или для народа, о которых Иона написал. Фактически, эта книга содержит в себе повествование автора о себе самом, о его переживаниях, когда он решил избегнуть послушания воли Божьей по причине своего сильного патриотизма, будучи израильтянином. Однако, это искреннее повествование Ионы о своих трудностях и опасностях при его непослушании Господу производит сильное впечатление на слушателей или читателей этих волнующих сердце страниц. Иона не стремился блеснуть или похвалиться своим непослушанием Богу, идти и проповедовать в городе Ниневии, который он не любил. Наоборот, это было честное и искреннее сожаление, что он не понимал любви Божьей к враждебному народу. После своих трудных переживаний он глубже понял характер Божий и нашел истинную радость в послушании Богу, когда тысячи людей обратились к живому Богу, и город Ниневия избежал неизбежного суда над ним. Некоторые случаи в его переживаниях могут показаться читателю маловажными, но взятые все вместе, они делают картину переживаний законченной. Тогда Господь привел Иону на путь покорности своей святой воле. Изучая книги Ветхого Завета, мы должны помнить две вещи. Конечно, они касаются и Нового Завета. Первое. Народ израильский был избранный Богом, народом Завета с Ним. Он являлся драгоценным народом, который нуждался в том, чтобы пребывать в правильном взаимоотношении с Богом. Второе. Народ израильский являлся исключительным народом, считавшим другие народы недостойными милостей Божьих, как чужие ему люди. Мы бы сказали на языке нашего времени, они не имели миссионерского видения. Их не интересовали духовные нужды других народов. Бог же был, наоборот, милостив и к этим народам. Этого израильтяне не сознавали и даже не хотели этого сознавать. Сам Господь Иисус Христос указал на взаимоотношения между народом израильским и Богом, сказав такие слова. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей». Когда эта смиренная сирофеникиянка в мольбе признала, что она не принадлежит к народу Завета с живым Богом, то Иисус удовлетворил ее материнскую просьбу, и дочь ее исцелилась. Он сказал: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». От Марка 7 глава, 25 стих. Пришедши домой, она нашла свою бесноватую дочь здоровой. Слова Господа в Евангелии от Иоанна также подтверждают эту мысль. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не казались ли эти слова учителя странными, когда он говорил их в те дни? Конечно, казались. Потому что евреи считали только свой народ избранным и угодным Богу. После Голгофской смерти Господа Иисуса Христа наступило время кардинальной перемены в мышлении и его служении, и служители, преодолев внутренние препятствия, стали проповедовать свободно Евангелие благодати всем народам из всех племен и народов. Изучая книгу Ионы, Мы уже упомянули о двух частях этой книги, которая начинается со слов. «И было слово Господне к Ионе». 1 глава, 1 стих, и 3 глава, Ионы, 1 стих. В первой части мы видим Иону, непослушного по велению Божию. А во второй мы видим послушание пророка, хотя он был все еще как бы не вполне согласен с мыслями великого Бога. В первой части Иона вспоминает свои переживания, которые понудили его молить Бога о милости и прощении. Во второй, Господь открывает Ионе его вину, что он не пошел проповедовать о покаянии в большом городе Ниневии, дабы народ получил прощение Божие. Даже и в заключительной части книги мы не видим полного сознания Ионы, что Бог поступил справедливо с этим народом. Любовь его к людям так велика и так глубока, что для Ионы в тот период истории она была сверх его понимания. Эта книга имеет большую ценность для нас сегодня. Наставления в ней для нас велики. Первое. Как уже было упомянуто, Господь послал Иону сделать предупреждение городу Ниневии, что за беззаконие свои она будет наказана. Следует помнить, что Иона получил повеление предупредить о суде народ, с которым Израиль не имел добрых и тесных отношений. Даже больше. Этот сильный народ являлся угрозой безопасности Израиля. Когда мы читаем о поручении и воле Божьей, они были вполне ясными и определенными. Ионе было сказано, куда он должен был идти и что возвестить народу. Но Иона решил в сердце своем не согласиться с повелением Божьим и отказался его выполнить. По этой причине он купил билет и на корабле отправился в противоположную сторону. Он оставил свою страну. В тот момент его непослушание Бог не оставил Иону, наоборот. Он позволил ему найти нужный иностранный корабль, чтобы бежать от лица своего. Чувствовал ли Иона справедливость слов псалмопевца, который сказал так: «Куда уйду от духа твоего? И куда от лица твоего убегу?» Псалом 138, 7 стих. Если в начале бегства он этого не осознал, то вскоре убедился в истине всезнания Господа и убоялся своего непослушания ему. Как мы уже говорили, причиной этого поступка пророка явился его крайний патриотизм и ложное понимание, что Ниневия должна быть разрушена Богом. Однако пророк Иеремия занял иное положение, осуждая грех своего народа и возвещая суд Божий над ним, хотя он и был сильный патриот своей страны. Иона стремился защитить свой народ крайним патриотизмом. Бог, конечно, понимает сердца человеческие, в особенности тех мужей, которых он посылает на служение для себя. Он знал, что главной причиной непослушания Ионы было его стремление помочь Израилю, чтобы он не был в опасности от других народов, в том числе и Ниневии. Однако это было нарушение воли Божьей. Обратите далее ваше внимание на препятствия, которые Господь поставил на пути непослушанию Ионе. Читайте первую главу с 4 стиха и по вторую главу, 10 стих в этой небольшой книге. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер». Заметно четырехкратное действие Господа в этом вмешательстве. Во-первых, Он послал большую бурю. Это не было деспотическое действие. Господь должен был привести Иону к сознанию и пониманию своей ошибки. Он был призван им на служение, чтобы послушно исполнить таковое. Бог действовал в этом случае в духе любви. Мы также видим, что эта буря отразилась не только на Ионе, но и на людях на корабле. Пророк признается, что корабельщики были в большом страхе и молились каждый своему Богу, а Иона спал. Мы видим еще отрицательные последствия непослушания Богу, оно принесло бедствие другим людям. Эта буря являлась первым шагом божественным, чтобы пробудить духовного Иону, дабы он уразумел, что мысли Божьи не человеческие мысли, и пути его не пути человеческие. Сильный страх моряков заставил их разбудить спящего Иону. Иона увидел положение и исповедал перед ними свое непослушание живому Богу. В каждом случае в этом отношении мы видим проявление провидения Божия и убеждаемся в истине, что Богу известны наши пути и наши действия. Будем же послушно жить перед Богом, любящим и всезнающим. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Яська Даниил Александрович. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Голубь». Эта книга являет Божье полновластное правление над человеком и всем его творением. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 20. «В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона царя Ассирийского и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амоса, так: «Пойди и сними в ретище чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы!» Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. «Как бури на юге носятся, идет он по пустыне из земли страшной. Грозное видение показано мне: грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован тем, что слышу, я смущен тем, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня, отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь: пойди поставь сторожа, пусть он рассказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой! На страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон! И все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. «Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи!» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настойчиво спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. «В лесу Аравийском ночуете, караваны деданские. живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим. С хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от тяжести войны. Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году, наемничьему, и вся слава Кидара исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидаровых останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев. Глава 22. Пророчество о долине видения. «Что с тобой, что ты весь взошел на кровли, город шумный, волнующийся, город ликующий? Пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не старайтесь утешать меня из-за разорения дочери народа моего, ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит, и вот лучшие долины твои полны колесниц, и всадники выстроились против ворот и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устраиваете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец. Едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему: что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как клубок, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкии, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на плечи его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит. Глава 23. Пророчество о Тире. «Рыдайте корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов и некому входить в дома. Так им завещано из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Не мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не растила девиц. Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в страну далекую. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Аханаане разрушить крепости его и сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было, Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мире дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице: возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную». Глава 24. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугой, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с должником, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово это. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозди, вянет виноградная лоза, вздыхают все веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей, уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, Все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, среди народов, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют о величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли!» Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяная, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день... Посетит Господь воинство вышнее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Глава 25. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и иноплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен. Поэтому будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя, ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство врагов. Как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе этой для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе этой покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и оттрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас». Сей есть Господь, на Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся в спасении Его. Ибо рука Господа почиет на горе этой, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди него руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.
3: Я не нахожу никакой вины в Иисусе из Назарета.

0: понимаешь ли ты, что у меня есть власть отпустить тебя или распять?
1: Ты бы не имел надо мной.

0: Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами. Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Послание апостола Павла к Ефесянам. Мы уже довольно долго остановились на этом послании, хотя оно кратенькое, но здесь очень и очень много важнейшего материала оставлено Господом для нас. Поэтому мы и уделяем столько времени. Сегодня мы возвратимся к этой удивительной второй главе послания к Ефесянам. Я надеюсь, вы уже исполнили домашнее задание, и вы несколько раз прочитали эту главу. Сегодня будет нам, наверное, легче изучать ее, зная, о чем здесь пишется. В прошлый раз мы как бы нарисовали общий фон для этой главы и рассмотрели первых два стиха. Здесь говорится о прошлом, о настоящем и о будущем церкви и верующих. Здесь находится и ваше прошлое, настоящее, будущее, дорогой друг. Люди обычно интересуются, если бы кто мог сказать, угадать, какое их было бы прошлое или же настоящее, особенно если бы кто смог подсказать им о будущем. Какая судьба ожидает их? Я думаю, что это уже заложено у нас в душе. Мы хотели бы знать все это. На это они готовы платить, а временами большущие деньги. Но может ли кто-либо из людей верно предсказать будущее человека? Оно, друзья, оно сокрыто в Боге. Лишь Бог открывает прошлое, настоящее, будущее людей. Но даем ли мы возможность Ему делать это? И как раз здесь, в разбираемой нами второй главе послания к Ефесянам, Бог устами апостола Павла говорит именно нам об этом. Мы уже видели в предыдущей лекции, в прошлый раз, что там говорилось «и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Мы говорили, что человек преступил за пределы дозволенного Богом, и это называется преступлением. Грех, слушатели, грех означает нашу вину перед законом Божьей справедливости, а также означает промах. Да, именно мы промахнулись. Мы не достигли Божьего стандарта. Это наше положение. То есть мы мертвые по преступлениям и грехам нашим. А кроме того, вдохновленные, конечно, еще сатаной. Другими словами, неспасенный человек бродит в этом мире как привидение. Он мертв для Бога и для всего высшего, божественного, вечного, святого. Он мертв. Потом говорится, в которых, то есть в преступлениях и грехах, вы некогда жили по обычаю мира сего. Это значит, что вы и я, мы жили по духу времени, по духу мира сего». И затем читаем дальше: «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Это, слушатели, его воля открывается в неспасенных людях. Это дух противления Богу живет в них. Сатана водит этих людей вокруг, ослепив их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Этот погибший мир характерен некоторыми душевными и духовными грехами, которые в глазах Бога являются худшими, чем, конечно, физические грехи. Послушайте, что говорит апостол Иаков в 4 главе, в первых 4 стихах. Он говорит, и он спрашивает, потом отвечает: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Какие важные слова, друзья, мы читали у апостола Иакова. Имеются люди, которые в воскресенье приходят в церковь, и они очень набожны. Они даже могут говорить об отделении от мира, но уже в понедельник, слушатели, утром они вливаются в старый, шумный, толпящийся мир, пробивая в нем себе дорогу, и гоняются, подобно другим грешникам, за мирскими выгодами и привилегиями. Они обогащаются земными приобретениями, показывая в этом свой эгоизм. Иаков, который был практическим человеком Божьим, упоминает о таких верующих. Мои друзья, радиослушатели, здесь показаны вещи, от которых Бог спасает вас. Апостол Иоанн в своем первом послании во второй главе излагает это следующим путем. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Друзья, имеется много людей, которые говорят, что они не живут в грехах. Но вопрос стоит: любите ли вы мир? Можно не совершать видимых грехов, большущих грехов, но быть увлеченным интересами этого мира больше, чем Богом. Жить для этого временного мира и не иметь времени и стремления жить для Бога. Это состояние называется духовным прелюбодеянием. В нем принимает участие похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Иоанн говорит: «Не любите мира». Как часто мы, верующие христиане, забываем об этом и любим мир, друзья, радиослушатели. А нам сказано: не любите мира. В нашей жизни все должно мотивироваться любовью к Богу, к единому тому, кто возлюбил нас первым, а не любовью к этому миру, который уходит и проходит, друзья, очень быстро. Апостол Петр тоже рисует в своем втором послании, во второй главе, картину погибшего мира и говорит так: «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставившие прямой путь, они заблудились». Мой дорогой друг, если вы возрожденный человек. Вы не можете быть похожи на людей этого мира. Апостол Павел продолжает говорить о нашей прошлой жизни, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Друзья радиослушатели, вы не можете служить Богу и мамоне. Мой христианский друг, подумайте об этом. Вы должны избрать, кому служить. Если вы избрали служить Богу, в вашей жизни должен действовать Дух Христов. Должен проявляться Христов характер, Его чувства, Его мысли. Вы должны быть действительно новым человеком, рожденным от Бога, отличным от людей этого мира. Вы знаете, друзья радиослушатели, в настоящее время с этими перестройками люди так бросились и так захватились всем этим земным, что забыли. Забыли христиане, что не должны любить этот мир, как будто никогда не читали Слово Божье. Слушатель, если вы в таком положении, возвратитесь к Богу, возлюбите Его больше всего, и тогда, слушатель, появится у вас мир на душе, и вы будете служить Ему. Не служите этому миру, служите Господу Богу. Любите Его превыше всего. Мы прочитаем третий стих, где апостол пишет: «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами, то есть детьми гнева, как и прочие». Вы замечаете, слушатели, что апостол Павел здесь употребляет слово «мы». Когда говорится «мы», это, конечно, включает он и себя. То есть, будем осторожными и будем знать, что до встречи со Христом, он тоже был подобен этим людям. Мы были подобны всем людям, то есть мы любили этот мир до встречи со Христом. Но после встречи со Христом, мы начинаем любить Господа и Его дела. Беда в том, слушатели, что некоторые верующие живут по плоти, живут как необращенные люди, побуждаемые и движимые безбожной философией и контролируемые сатанинскими принципами, к сожалению. Верующие люди временами так увлекаются мирскими проблемами, что они совершенно исключают Господа Иисуса из своей жизни. А это очень трагично и очень печально для жизни христианской. Они как бы растворяются в толпе, о которой Павел говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Послание к Римлянам, 1 глава, 18 стих. Друзья, это наша прошлая жизнь. Теперь в стихах от 4 до 6 апостол Павел открывает наше настоящее и будущее, говоря: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья, человек по своей природе мертв, мертв во грехах и преступлениях. Он не в силах спасти себя. И Бог пришел к нам на это кладбище мертвецов со своей милостью, друзья. Он богат. Он богат безграничной милостью. И Он может спасти любого грешника. Друзья радиослушатели, Господь Бог имеет достаточно милости для всех. Он имеет ее целый океан, если можно так выразиться. И Он спасает нас своей благодатью. Что значит быть спасенным благодатью Божьей, друзья? Что значит? Мы были мертвы, в преступлениях и грехах, не способные спасти себя. Но Бог во Христе Иисусе снизошел к нам и достиг нас благодатью. Он не нашел в нас ничего доброго. Видите, когда Бог пришел, чтобы избавить Израиля, то это не потому, что израильтяне были милые, хорошие люди, что они служили ему. Нет, они такими не были. Они были непослушные, жестоковыйные, идолопоклонники, и все же Господь пришел к ним спасти их. Они противились Богу. Бог избавил их, потому что любил их. Он любит вас и меня. Он любит меня и вас, друзья. Но Он не спасает нас своей любовью. Он спасает нас благодатью. Бог святой и справедливый. Он любит нас. Но любовь не имеет спасающей силы. Спасает нас кровь Иисуса Христа, который очищает наши грехи. И это, слушатели, это приходит к нам через благодать Божью. Это подарок Божий. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 3 главе, 16 стих, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, любовь Бога к нам вдохновила Его отдать Сына Своего Единородного на смерть ради вашего и моего спасения, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы погибшие грешники, но Бог любит нас. Но одной любовью Он не может ввести нас в небо. Бог должен был приготовить спасение и уплатить наказание за наши грехи. И вот теперь Бог спасает грешников на основании их веры в Сына Его. И вот поэтому Бог спасает нас не Его любовью, но Его благодатью. И вот в силу этого, если я спасен, я не могу уже потерять Божье благоволение, Божье благословение. Я могу опечалить Духа Божия. Да, если я в самом деле снова согрешаю, если ослабеваю духовно, но когда я прихожу к Нему и исповедую перед Ним свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит мне грехи мои и очистит меня от всякой неправды, говорит апостол Иоанн. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, слушатели, а ходим во тьме, то есть ходим во грехах, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так читаем в первом послании апостола Иоанна, в первой главе, друзья радиослушатели. И это Бог делает своей благодатью, друзья. И хотя я не заслужил спасения, но я буду в небе, потому что Бог был милостив ко мне и спас меня своей благодатью. А как вы, друзья радиослушатели? Этот вопрос – один из самых главных вопросов жизни, и вы должны ответить на него лично. Вы сами должны ответить, как же вы, друзья, приняли ли вы эту благодать или нет.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией».

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Говоря о Египте, мы уже упоминали о том, что эта страна в древние времена была весьма развитой во многих отношениях по сравнению с окружающими странами. Египетские специалисты владели многими секретами, которые и в наши дни еще не разгаданы. Одним из таких секретов является метод бальзамирования умерших, который широко практиковался в Древнем Египте. В общих чертах этот процесс выглядел так. Вначале тело освобождали от внутренностей, а затем пропитывали специальными составами, которые предохраняли его от разложения. Этот процесс длился в течение 40, а иногда 70 дней, после чего тело обвивали льняными полотнами и укладывали в саркофаг или в гроб. Мумии богатых людей укладывали в специальные богато украшенные саркофаги. После этого тело запечатывали в гробнице, куда помещали и различные вещи, которые, по представлениям древних египтян, должны были пригодиться их обладателям после смерти. При чтении последней 50 главы книги «Бытие» мы встретимся с упоминанием о бальзамировании тел умерших. В данном случае это будут не тела египтян, а тела умерших из народа израильского. Итак, давайте вместе с доктором Мак Ги приступим к изучению заключительных глав книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлый раз мы начали читать 49 главу, в которой старый Иаков благословляет своих сыновей, и узнали, как он благословил Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Прочтем теперь пророчество о Завулоне. Читаю стих 13. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Так и произошло. Завулон стал родоначальником колена, представители которого жили на побережье и в северной части земли обетованной. А вот пророчество об Иссахаре, стихи 14 и 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Иссахар также, в конце концов, поселился в северной части земли обетованной. Его потомки сделали многое для того, чтобы заложить фундамент процветания своего народа. Они были тружениками. Именно так и предсказано в этом стихе. Сегодня часто говорят о молчаливом большинстве, то есть о таких людях, как вы и я, о тех, кого не увидишь по телевизору. По телевизору показывают необычных, а порой, мягко говоря, странных людей, которых все почему-то считают великими. Нас пытаются убедить, что как раз они-то все и решают. Но, друзья мои, они не составляют основу любого народа. Колена, на первый взгляд незаметные, Завулонова и Иссахарова, которых мы часто и не замечаем, стали основой, фундаментом народа Израилева, когда они поселились в земле обетованной. А вот в стихах с 16 по 18 пророчество о Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою, надеюсь, Господи». Дану понадобится помощь Господа, потому что его колено поднимет бунт. Об этом мы прочтем далее в Писании. В стихе 19 мы находим пророчество для Гада. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Это колено также поселилось на севере земли. По сути дела, данного колена занимало самые северные районы, так что, когда хотят особенно отметить протяженность земли Израиля, то говорят «от Дана до Версавии». Теперь в стихах 20 и 21 мы обратимся к пророчествам об Ассирии и Нефалиме. для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теревинф, рослый, распускающий прекрасные ветви. Познакомимся с пророчеством об Иосифе. Вот стих 22. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф покинул Ханаан и пришел в Египет, но и там он оставался свидетелем Бога. Позже его сыновья, Ефрем и Манассия, окажутся в земле, которую впоследствии назовут Самарией. Во времена Христа Самарию называли землей язычников. Это было замечательное место, куда тоже пришло Слово Божье. Наш Господь сам проповедовал там. В 4 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о его свидетельстве самарянам, и рассказ этот начинается историей о женщине у колодца. А теперь прочтем стихи с 23 по 26. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Два колена, произошедшие от Иосифа, Ефремова и Манассиева, стали настолько влиятельными, что из-за них произошло разделение царства. Обратите внимание, Иаков пытается вернуть Иосифа и два колена, которые произойдут от него, к Богу Израиля, к Творцу и Искупителю. Почему? Да потому что эти колена, и особенно колено Ефремова, привели Израиль к язычеству. Иероваам, который стал во главе восстания и поставил двух золотых тельцов у границ Израиля, вышел из колена Ефремова. И вот теперь на смертном одре Иаков призывает его вернуться к Богу своих отцов. В стихе 27 мы находим пророчество, предназначенное Вениамину. «Вениамин – хищный волк, утром будет есть лавиту и вечером будет делить добычу». Довольно странное пророчество. Вениамин был очень тесно связан с Иудой, так что даже ушел с коленом Иудиным при разделении царства. Колено Вениамина было единственным, которое осталось с домом Давида. Вообще же колено, являющееся потомками разных сыновей Израиля, представляют для нас большой интерес. Теперь до конца Библии нам будут встречаться люди, которые все произошли из колен Израилевых. А сейчас давайте прочтем последние слова Иакова и посмотрим, как он умер. Вот стихи с 29 по 32. «И заповедал он им и сказал им: Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых». К Как видим, смерть Иакова – это еще не окончание его существования. Он хочет остаться со своим народом. Он хочет быть похороненным в пещере, которую купил в свое время Авраам. Он хочет быть уверенным, что останется в той земле до дня, когда восстанет из мертвых и сможет жить на этой земле вечно. Мы видим, как много Иаков знал об истории своей семьи. Не думаю, что вся эта история была у него записана в какой-нибудь тетради. Просто он все хорошо помнил. Прочтем стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Интересный факт. До последнего момента ноги Иакова касались пола. Начал он свою жизнь человеком плоти. Во время рождения он держался за пету брата своего. Именно потому его и назвали Иаков. Тот, кто всех одолевает. И он полностью соответствовал своему имени. Он никогда не упускал того, что попадало ему в руки. Он всегда стремился быть первым. Он не гнушался обращаться к любым средствам для достижения цели. В молодости он полагался только на свою силу и способность, хитрость и изобретательность. Он был уверен, что сам может о себе позаботиться и что Бог ему не нужен. Он был самонадеян, самоуверен, напорист, агрессивен и заслуживал презрения. Но у Пенуэла Бог показал, что он сильнее Иакова. После этого случая Иаков всю жизнь хромал. Ему пришлось ходить на трех ногах, то есть с посохом. И вот сейчас, перед смертью, он сидит на кровати, опершись на свой посох. Время пришло. Он ложится, откладывает посох, он готов к смерти. Таков Иаков. Он прошел длинный жизненный путь. Наступают его последние минуты. Он проявляет зрелость своей веры и ждет дня, когда восстанет из мертвых в этой земле, как и обещал Бог. И в заключение размышления об этой главе давайте прочитаем 13 стих из 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Теперь мы переходим к заключительной главе книги «Бытие». В ней говорится о погребении Иакова в Ханаане и о смерти и погребении Иосифа в Египте. Последняя глава книги «Бытие» таким образом печальна. Книга «Бытие» – это яркое доказательство существования греха и реальности смерти. Она открывается сценой в райском саду, где присутствует Бог и человек, и заканчивается сценой у гроба в Египте. Эта книга рассказывает о том, как грех вошел в человеческую семью, но она повествует также и о том, как Бог направляет человека в жизни. Начнем со стихов 1 и 2. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Нам известно, что египтяне были большими специалистами по бальзамированию. Мы все знаем о египетских мумиях. Там использовался особый метод бальзамирования, который остался нераскрытым и по сей день. И вот Иосиф призывает врачей, которые бальзамируют тело его отца. Я думаю, что мумия Иакова находится сейчас в Хевроне. Вспомните, Иаков сам желал, чтобы его похоронили в пещере Махпела, поскольку его надежда была земной надеждой. Когда он воскреснет из мертвых, он окажется в своей земле со своим народом, народом Израиля. Надежда же верующих сегодня, надежда всех членов Церкви Господа нашего Иисуса Христа состоит в том, что мы вместе с Господом вознесемся на небо, в место, которое называется Новый Иерусалим. Это два разных вида надежды, но и то, и другое обещал нам Бог, а потому и то, и другое – благо для человека. Читаем стих 3. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней». На бальзамирование ушло 40 дней. Вся эта процедура, очевидно, состояла из нескольких этапов. Обратим также внимание, что египтяне оплакивали Иакова. Не думаю, чтобы они делали это лишь по долгу службы. Мне кажется, Иаков стал настоящим святым в земле египетской, и его, наверное, уважали как отца Иосифа. Иосиф был их избавителем. Но мне кажется, что отец его Иаков стал в то время настоящим святым Божьим человеком. Прочтем стихи с 4 по 8. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: „Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: „Отец мой заклял меня, сказав: „Вот я умираю. Во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться“. И сказал фараон: „Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя“. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Вы сами видите, как Иакова глубоко уважали, любили и почитали в земле египетской. Это была, наверное, единственная за всю историю человечества похоронная процессия, которая прошла пешком такой длинный путь от Египта до Хеврона. А фараон потребовал от евреев оставить детей и скот в Египте, чтобы быть уверенным, что они обязательно вернутся. Читаем далее стихи с 9 по 13. «С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-Гаатаде, и сказали: „Велик плач этот у египтян“. Посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Эфрона Хитиянина при Мамре». Вы можете спросить, почему Иакова не похоронили рядом с Рахилью в Вифлееме, всего в километрах в 30 к северу. Мне кажется, причина ясна, и о ней прямо говорится. Авраам купил эту пещеру, и Иаков хотел, чтобы его похоронили рядом со своими отцами на их собственной, ими купленной земле. Они все надеялись на воскресение. А сейчас давайте прочтем стихи с 14 по 17. «И возвратился Иаков в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Определенно, братья поговорили с Иаковом перед его смертью и рассказали о своих опасениях по поводу того, что может случиться с ними, когда он умрет. Они очень боялись, что Иосиф тут же нападет на них. И вот Иаков просил передать Иосифу, чтобы тот не преследовал их и не сводил с ними счеты. Когда же братья приходят к Иосифу с таким признанием, он начинает плакать, а они раскаиваются в своем грехе. Вот стих 18. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе». Как видите, пророчество о том, что они падут перед ним на колени, сбывается многократно. Читаем стих 19. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Иосиф, как и всегда, не упускает случая воздать славу Богу. А вот следующий замечательный стих, 20. Иосиф далее говорит: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей». Друзья мои, у Бога есть далекая цель, которую ни вы, ни я не видим. Должен признаться, в этом отношении я такой же человек, как и другие. Я дальше своего носа не вижу. И когда случается беда, я спрашиваю: почему же Бог позволил, чтобы это произошло со мной? Мы не должны забывать, что у Бога всегда есть добрая цель. И по его воле происходит только то, что ведет к достижению этой цели. Теперь я прочитаю стихи с 21 по 23. Иосиф продолжает говорить: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Получается, что Иосиф при жизни стал прапрадедушкой. А в конце 50 главы нам рассказывается о смерти и погребении Иосифа в Египте. Вот последние стихи книги «Бытие» с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Так заканчивается книга «Бытие». Почему же Иосифа не отвезли в Ханаан и не погребли там? Мне кажется, Иосиф, несомненно, стал героем земли египетской, и никто не позволил бы его семье вывести его тело. Он был для египтян выдающимся деятелем, и они его глубоко почитали. Они, может быть, даже памятник поставили на его могиле. Но Иосиф говорит своим родным: «Когда будете возвращаться в Ханаан, не оставляйте мои кости здесь». У Иосифа та же надежда, что и у Иакова. Он глубоко верит, что Бог даст им землю ханаанскую в вечное владение. И поэтому они хотят воскреснуть из мертвых в своей собственной земле. Иосиф верит, что Бог воскресит свой народ, чтобы они унаследовали землю обетованную. В 11 главе послания к евреям, стих 22, говорится об этом как о высшем выражении веры в жизни Иосифа. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». А в 13 главе книги «Исход» мы увидим, как чудесно Бог ответил на просьбу Иосифа. «Моисей и дети Израилевы взяли с собой кости Иосифа, когда покидали Египет». Дорогие друзья, мы закончили читать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. Но наши беседы по Библии на этом не заканчиваются. И мы надеемся еще не раз встретиться с вами при изучении других книг Священного Писания. Да благословит вас Господь!
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Райская птица. Райская птица – одна из самых необычных и красивых птиц в мире. Ученые затрудняются объяснить, как такое необыкновенное существо могло возникнуть в результате эволюции. Европейцы в первый раз увидели райскую птицу только в 1824 году. До этого в Европе ее знали только по коже и перьям, которые аборигены продавали европейским купцам. Поскольку кожу продавали без ног, европейцы считали, что эта птица проводит в полете всю жизнь. Самец райской птицы едва ли не самая прекрасная птица на Земле. Тело у него темно-бордового цвета, а перья ярко-зеленые. Существует 42 вида райских птиц с богатым ассортиментом ярко-желтых хохолков и прочих украшений. Во время спаривания райских птиц только и можно разглядеть, что желтый хохолок, который пронзительно кричит, перелетает с ветки на ветку, рисуя в воздухе странные зигзаги и свисает с ветвей вниз головой. Ученые всегда думали, что это необычное поведение, наряду с ярким оперением, имеет целью привлечь внимание самки. Именно так, по мнению эволюционистов, и развивались особенности внешности и поведения райской птицы. Однако недавние исследования показали, что у этих птиц не самка выбирает самца, а напротив, самец самку. Эволюционное объяснение в очередной раз зашло в тупик. Красоту и необычное поведение райских птиц нетрудно объяснить, если знаешь, что мудрость и изобретательность Творца безграничны.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
0: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче».» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Церковь и библейская проповедь».
3: Одна из особенностей современного мира заключается в том, что люди все больше имеют тенденцию к тому, чтобы не думать. До того, как изобрели телевидение, люди читали. И когда читают книги, всегда мыслят о том, что читают. Что бы ни читали, даже когда читают развлекательную литературу, все равно вот эти слова, которые человек видит в книге, они преобразуются в образы. Он что-то представляет, и он работает, его мозг работает. Даже когда он просто читает книгу. С распространением телевидения люди попали в большое искушение еще меньше думать. И сегодня это одна из огромных проблем в массе своей. Если вы знаете, по современным исследованиям, в среднем человек, среднестатистический человек, проводит около 5 часов каждый день у телевизора, то есть 35 часов в неделю. Это такое мощное промывание мозгов, когда мы наблюдаем, что распространенное положение масс народных переживает состояние, когда людей просто кормят чем-то, им вкладывают готовую информацию. Ту информацию, которая настраивает на то, чтобы не думать. К сожалению, подобное настроение можно наблюдать в распространяющее свое влияние на церковь сегодня. Очень многие люди в церквах сегодня говорят о том, что церковь должна быть таким местом, где человек пришел и просто бы расслабился, просто отключился, просто погрузился в эту атмосферу, просто побыл там и вышел оттуда наполненным таким хорошим чувством, что он каким-то образом приобщился к духовности. Я хотел бы взять небольшой перерыв из нашего исследования послания апостола Павла к Колоссянам, для того, чтобы остановиться на вот этой теме, какой должна быть церковь сегодня. Для того, чтобы мы с вами могли поговорить о библейской характеристике атмосферы церкви, то есть что должно быть в церкви, что Библия говорит о том, как должно выглядеть вот то место, куда мы приходим в воскресенье для того, чтобы встретиться с Богом. Что здесь должно быть? Каким образом порядок должен быть устроен? Конечно, церковь – это очень большая тема, очень много-много нужных и важных вещей, истин написано о церкви. И у нас не будет возможности коснуться всех их. Тем не менее, я хотел бы остановиться как минимум на трех. Сегодня мы будем говорить о роли проповеди, то есть что Библия говорит, что Священное Писание говорит нам с вами сегодня о том, какое место в церкви должна занимать библейская проповедь. В Вторая тема на следующее воскресенье. Мы будем говорить о роли общения, церковь и общение. Это одна из целей церкви, для которой церковь существует, чтобы народ Божий, приходя в церковь, мог иметь общение друг с другом. Мы будем говорить в следующий раз на эту тему. Потом еще через одно воскресенье, после вечери Господней, мы будем говорить о теме церковь и служение поклонения. Это еще одна цель, для которой мы с вами приходим в Дом Божий, для того, чтобы поклониться Господу. Откуда я это взял? Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. И они, первая церковь, только образовалась в Иерусалиме, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот это характеристика того, что происходило в первой церкви. Она не была такой развитой, как церковь. Сегодня там не было всех многочисленных структур, которые сегодня можно наблюдать в церквах, но в церкви в первоапостольской были вот эти характеристики или вот эти виды служения. Если мы сегодня говорим о Церкви Божией, о Церкви Иисуса Христа, если мы сегодня, приходя в Дом Божий, хотим не просто здесь увидеть что-то построенное или сконструированное на основе наших представлений или на основе того, как это нам удобнее или как это нам чувствуется приятнее или правильнее, а на основе того, как это было задумано Иисусом Христом, я думаю, это вполне логично хотя бы посмотреть на то, каким образом эти элементы служения были представлены тогда. Сегодня я хотел бы говорить с вами на текст, который находится в Ветхом Завете. Дело в том, что этот текст очень много и ясно говорит. Он как бы закладывает основание публичной проповеди. Этот текст из книги Неемия, касающийся первых 8 стихов 8 главы. Хотя мы немножечко дальше будем еще говорить о нескольких стихах 14, 15, 16, немножечко позже. Вы знаете, когда-то Достоевский, независимо от того, какое он отношение имел ко Христу, но он очень много говорил, он видел и понимал, что Священное Писание играет огромное значение. Оно перевернуло его жизнь. Когда-то он шел на каторгу, и женщина положила ему Библию в карман. Евангелие, Новый Завет. И он читал это Евангелие, и чтение Нового Завета произвело огромную перемену в жизни этого великого писателя. И он говорил такие слова: «Гибель народу без Слова Божия». Это верно. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Это то, на чем мы сосредоточим наше внимание. Церковь зависит от нас с вами. Мы с вами, кто приходим в церковь, мы ее делаем как бы, в кавычках. То есть она состоит из нас. И поэтому наше отношение к церкви или наше отношение к тому, что должно происходить в церкви, оно и сформирует то, что будет здесь происходить. Книга Малахии, 2 глава. В 7 стихе написано о требованиях к служителям Ветхого Завета. В Ветхом Завете был народ Божий, в Ветхом Завете было служение, были люди, которые должны были нести служение или осуществлять его. И вот к этим людям следующие слова относились. 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение». И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Посмотрите, что происходит. В народе израильском была установлена структура. Бог дал Моисею закон, и Бог поставил определенных людей. И задача этих людей заключалась в том, чтобы они могли хранить ведение. Это значит знание. Ибо уста священника должны хранить знание. Знание чего? Ибо закона ищут от уст его. То есть задача священника в Ветхом Завете заключалась в том, чтобы он знал закон. И чтобы он этот закон доносил до людей. Посмотрите, там было очень много всяких разных других видов служения в народе израильском. Но суть служения священников заключалась именно в том, чтобы они знали закон и доносили этот закон людям. И когда вы читаете разных пророков, особенно ярко это сказано у Иеремии, 23 глава, где он говорит, Бог говорит, вот я на пророков. Почему? Потому что они крадут друг у друга слова. Потому что они не мое слово проповедуют. Потому что они не знают слова, которое подобно огню, которое подобно молоту, которое проникает до разделения души и духа. Это была проблема в Ветхом Завете, почему здесь сказано: «Но вы уклонились от пути сего». Заметьте, форма богослужения сохранилась. Очень многие атрибуты стали еще торжественнее и пышнее. Но была потихонечку устранена суть. Даже проповедники вставали и говорили. Но эти проповедники, они не проповедовали закон. Они говорили: мне снилось», так пророк Иеремия говорит. То есть они говорили много хороших вещей, но они оставили свою задачу, которую Бог возложил на них. В Новом Завете давайте посмотрим требования к служителям Нового Завета. Проблема служителей Ветхого Завета привела к разорению народа израильского, к их пленению, к их потере своей нации, потере земли, потере храма и так далее. Послушайте Новый Завет, Титу 1 глава 9 стих. Речь идет о служителях Нового Завета, о пресвитерах, епископах. И одно из качеств, которым должен отвечать служитель Нового Завета, заключается в следующем: держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Посмотрите, о чем идет речь. Держащийся истинного слова, согласного с учением Священного Писания. То есть согласного с контекстом Писания. Многие люди считают это сложное слово, современное слово. Я с одним преподавателем встречался когда-то, он сам американец, но выучил русский язык, и он всегда учил так. Ты, говорит, когда читаешь, пойми вот эту вот речку, которая течет, речка мысли, вот откуда она началась, куда она дальше потекла. Вы знаете, можно сказать, это речка, можно сказать, это течение развития мысли. Можно назвать это современным словом контекст. Речь идет о очень важном качестве. Дело в том, что Библия написана в определенных обстоятельствах, и каждый ее стих, он вложен в определенную книгу, и он представляет собой определенную истину, которую Бог хочет до нас донести. Поэтому апостол Павел пишет к Титу и говорит: когда пресвитеров будешь ставить вот там, на этом острове, где мы с тобой проповедовали, вот там, пожалуйста, позаботься, чтобы он держался истинного слова, чтобы этот человек мог действительно знать это учение, и чтобы это слово было согласно с учением. Посмотрите, Тимофею апостол Павел пишет специальное предупреждение во втором послании, 4 глава. В этом послании он объясняет, что Тимофею делать для того, чтобы противостать всевозможным проблемам времени, с которыми Тимофей столкнулся. Написано в 3 главе, помните: «Ибо люди будут горды, сребролюбивы, самолюбивы, родителям непокорны, более себя любивы, чем Бога любивы» и так далее. То есть речь идет о плохом, о тяжелом состоянии. И обращаясь к Тимофею, он говорит: для того, чтобы ты устоял в этой ситуации, для этого тебе нужно усвоить один очень важный закон. Послушайте, как он говорит: «Итак, заклинаю тебя». То есть он призывает как бы торжественно, дает какую-то клятву, он дает какое-то утверждение при свидетелях. Он говорит, что я сейчас говорю тебе суперважные слова, сверхважные слова. Смотрите, он говорит: пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. И суть вот этого призыва торжественного – проповедуй Слово. Апостол Павел оставляет Тимофея в Ефесе, и он говорит: для того, чтобы ты в Ефесе, в этом городе, в котором так много всякого зла, в котором так много проникает всяких ложных учений, в котором так много вот этого раздирания на части тела Христова, для того, чтобы ты мог устоять в этом городе, для этого тебе нужно проповедовать Слово. Только оно решит проблему. И дальше он предупреждает, он говорит, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Итак, когда мы говорим о библейской проповеди, мы говорим не о чем-то новом, не о чем-то появившемся сегодня в 21-м столетии, не о чем-то, что мы сегодня изобрели где-то или у американцев переняли, или еще откуда-то взяли. Мы говорим о том явлении, которое взяло свое начало много-много лет тому назад, в Ветхом Завете. То есть, когда читалось слово, когда читался текст, и когда этот текст толковался, и когда люди понимали прочитанное, и когда люди усваивали то, что они читали, и когда они радовались тому, что они услышали, и когда они шли и применяли. Это библейская проповедь. Это то, что мы пытаемся делать здесь в церкви. Это то, что, я убежден, я вижу на страницах Священного Писания, представляет собой центральный элемент жизни церкви. От того, в каком положении стоит проповедь в церкви, от этого зависит общее состояние церкви, общее состояние его народа в большой-большой степени. Именно поэтому мы сегодня уделяем внимание проповеди или стараемся уделять. Дело в том, что церковь – это не клуб художественной самодеятельности. Это не то место, где просто социальный контакт происходит людей, которые близки по духу в своей какой-то субкультурной среде. Это не просто место, где мы приходим для того, чтобы себя показать, на людей посмотреть, немножко расслабиться, немножко пообщаться. Церковь – это место, где мы приходим, чтобы встретиться с Богом. Церковь – это то место, где человек приходит для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы свое сознание предоставить Богу, чтобы Бог сегодня действовал в нас. Вы знаете, самое яркое выражение Божьего действия представлено на страницах Священного Писания. Самое яркое. Поэтому вполне логично, если мы приходим к Богу, вполне логично предоставить Ему право говорить. Вполне логично открыть свое сердце, приготовить свой ум, свое сознание, приготовить себя для того, чтобы слушать Божье Слово. Поставить его в центре. Вы знаете, сегодня многие люди сосредотачивают свое внимание на удовлетворении своих чувств. Везде. Так построен современный мир, на работе, в каких-то организациях, особенно в тех организациях, в которых им денег не платят. Это добровольная организация, они туда пришли для того, чтобы что-то получить. Так построено современное общество, это дух мира сего. Церковь, она отличается от того, что в мире. Церковь – это место, где мы приходим для того, чтобы встретиться с Богом. Это место, где мы приходим, чтобы Ему поклониться, чтобы сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Чтобы открыть Его Слово, чтобы посвятить время тому, чтобы наше сознание могло наполниться Священным Писанием. Говоря об этом примере, этой чудесной иллюстрации, которую мы находим в книге Неемии, я отметил 6, на мой взгляд, выдающихся элементов этой проповеди или этого дня. Дело в том, что время было тяжелое. Народ израильский был в плену 70 лет. В результате нескольких чудесных явлений Бог сначала через Зарававеля, потом через Ездру, потом через Неемию привел в обетованную землю 3 группы народа израильского. Интересно, точно так, как и пленение было 3 такими волнами, точно так и возврат, возвращение, оно продолжалось примерно 90 лет. Первый раз в 538 году Зарававель пришел, потом пришел Ездра через примерно 70 лет после этого. Потом где-то через 18 лет пришел Неемия с 3-й группой людей. События, которые мы читаем, имели место тогда, когда уже последняя группа пришла, когда цари расположились, когда город отстроили, стену, во всяком случае, восстановили, когда храм стали восстанавливать. И когда народ, написано в 7 главе, принес очень много денег, пожертвовали на то, чтобы строить храм. И во всем этом они увидели, что чего-то нет. Нет главного. Нет того, что представляет собой основу народа Божьего. И поэтому Неемия созывает народ. Неемия созывает народ, и они проповедуют. Они занимаются вот этой простой, но очень важной, важной задачей. Они читают закон. Так, первый элемент того, что должно происходить в церкви должно читаться Божье Слово. Это место, где Слово Божие звучит. Посмотрите, 8 глава Неемии, 8 стих, мы читаем: «И читали из книги, из закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и каждый понимал прочитанное». Вот что из себя представляло богослужение в то время. Читали закон, читали его внятно, истолковывали то, что читали, и народ понимал. И мы коснемся этих качеств, этих категорий немножечко детальнее. Немножко позже в этой главе, в 13 стихе, написано о том, что кроме того, что Ездра делал это перед всем народом, он еще собирал глав разных людей, которые были главами семейств, главами поколений, главами каких-то племен, которые были в народе израильском, и читал им. Послушайте 13 стих. «На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона». Вы знаете, что происходило? Происходило возрождение народа. Народ израильский потерпел крушение именно по той причине, что они оставили закон. Именно по той причине, что закон перестал проповедоваться. Что люди, вместо того, чтобы проповедовать закон, они стали жить другими ценностями. Они стали устраивать свою жизнь по тому представлению, которое было популярно тогда. В результате они пришли к тому, что они потеряли свой народ. И теперь, когда Ездра стал восстанавливать народ, он понял, что восстановить его можно только одним способом. Только тем, чтобы принести вот это авторитетное божественное слово и положить его в основание этого воссоздающегося народа здесь, в земле обетованной. Поэтому он читает. Вы знаете, интересно, Неемия 8 глава, 2 стих, написано о том, что собрали всех, кто могли понимать. То есть речь не идет о людях, которые, ну вот только специалисты, которым интересно вот разбираться в тонкостях закона Божьего. Вот пусть они послушают, им это надо. Нет, Ездра и Неемия собрали весь народ. Почему? Потому что они знают, что жизнь каждого человека формируется законом, формируется словом. Мы сегодня говорили с молодыми людьми, которых я консультирую, подготавливая к браку. Мы говорили о том, что очень много сегодня людей, которые знают о том, что говорит Писание. Но, к сожалению, зная, абсолютно осознанно игнорируют то, что говорит Писание. Они просто выбирают свой путь. Они стоят под венцом и говорят «да», и они клянутся в любви. И они говорят об этой любви Богу, и они говорят об этой любви людям, которые присутствуют. Но этого хватает на неделю, на месяц, на год, и потом все меняется. И потом все вот эти слова, все вот эти истины, о которых они очень хорошо знают, они перестают быть авторитетом для них. Они переходят в уровень какого-то пожелания доброго, которое было высказано. Вот почему Ездра говорит всех. Всех, кто понимает. Всех, кто понимает, должны прийти сюда. Написано там 42 тысячи. Больше 42 тысяч людей собралось. Собрались для того, чтобы слушать. Причем они не просто собрались, чтобы слушать. От рассвета и до полудня. Все собрались, и все были от рассвета и до полудня. Примерно 6 часов. Сегодня речь идет о том, что 45 минут проповедь немножко длинновато. Но когда немножечко за 45, за 50, то это вообще катастрофа, потому что у человека нет способности слушать. Вы знаете, откуда это? Это от телевидения. Телевидение нас воспитало. Вы знаете, по данным современных психологов, сколько у человека внимания, концентрация внимания на какое время? 3 минуты. Вот почему в телевизоре постоянно каждые 3 минуты меняют сюжет. И сегодня воспитали несколько поколений так. Сегодня нас воспитали на вот этом развлекательной модели христианства. Нам нужно менять декорацию, иначе мне скучно. Иначе зачем мне такая церковь нужна? Иначе эта Библия, она как-то мне не совсем доходит. Ну, я не знаю, как, по всей видимости, у Неемии и Ездры не было телевидения. Очень-очень далеко было до телевидения. Или люди не знали о том, что у человека, оказывается, только 3 минуты он способен держать внимание. Они проповедовали 6 часов. Не переживайте, я не думаю вести шестичасовое собрание у нас в церкви. Но тем не менее, Ветхий Завет говорит о том, что это был факт. Это был действительный факт. И он берет свое начало еще раньше. Второзаконие, 31 глава, 11 стих. Бог говорит Моисею: когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, смотри, что делай, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. Это повеление Божие, которое было только забыто долгое время. И потом Езра пытается возродить его. Он пытается поставить его опять на свое место. Он пытается народ вернуть в то положение, в котором Бог его создал.
4: Слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно, но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Как хорошо, что мы снова можем провести время за изучением Слова Божьего. Библия – самая важная книга в мире. Из нее мы узнаем о Боге все, что нам нужно, чтобы правильно жить. В прошлый раз мы говорили о том, что новый помазанник в цари Иуй отправляется в Израиль, чтобы установить свою власть. Но на пути он убивает всех, кто поклоняется Ваалу, в том числе и царицу Иезавель. А также он убил и иудейского царя Ахозию. Мальчик-царь. Библия, 4 книга Царств, глава 11. Гафолия, дочь язычницы Иезавели, была матерью царя Иудеи Ахозии. Когда она узнала, что сын ее убит Иуем, она, не тратя времени на плач и сетование о нем, постаралась поскорее захватить власть над страной. Она велела истребить всю царскую семью, чтобы стать единоличной властительницей. 6 ужасных лет правила Гафолия Иудеи и учила народ поклоняться Ваалу. Лишь одному из сыновей Ахозии удалось избежать смерти от руки Гафолии. Это был младенец Иоас. Сестра Ахозии спасла его и укрыла в таком месте, куда никогда не заглядывала его бабка, в храме Господнем. Сестра Ахозии, тетка Иоаса, которую звали Иосафеф, смогла это сделать, потому что была замужем за священником Иодаем. Мальчик спокойно рос в храме, и никто не знал об этом. Тайну его тщательно хранили. Когда Иоасу исполнилось 7 лет, его дядя и тетка решили, что пришло время сделать его царем. Иодай призвал к себе дворцовую и храмовую стражу и заставил всех поклясться в том, что они сохранят тайну. Затем он показал им царского сына. Все воины были готовы помочь Иоасу стать царем. Никто из них не любил безжалостную язычницу Гафолию и возвеличенных ею служителей Ваала. Иодай выбрал для исполнения своего замысла час смены караула с тем, чтобы можно было рассчитывать на помощь 2 отрядов – того, что стоял на страже, и того, что пришел на смену. Часть воинов он отправил во дворец – часть – городским воротам, а одному вооруженному отряду приказал оставаться в храме и охранять Иоаса. Все случилось так, как и задумал Иоадай. Когда все воины заняли свои места, Иоадай вывел мальчика из храма и возложил ему на голову царский венец. Он дал в руки Иоасу свиток с законом Божьим, а потом провозгласил: «Вот ваш царь!» Собравшаяся толпа рукоплескала и восклицала: «Да здравствует царь!» Гафолия услышала этот шум и поспешила к храму. С одного взгляда на маленького мальчика, торжественно стоящего на возвышении с венцом на голове, она поняла, что ее перехитрили. «Заговор!» — закричала она. Но никто не захотел прийти ей на помощь. Все были рады, что ее жестокому царствованию пришел конец. Покуда Иоас не вырос, его дядя Иоадай своими советами помогал ему управлять страной и учил слушаться Господа. В народе царили счастье и спокойствие. На троне Иудеи снова сидел добрый и верующий в Бога царь. Какие мысли у тебя появились от прослушивания этой истории? Царица Гафолия была очень жестокой в своем правлении. Она нечестно взошла на царский престол, убив всех, кто мог бы посягнуть на ее власть. Жестокие люди, правда же? Урок для нас такой. Власть сама по себе очень опасна. Желание властвовать над другими – очень опасное желание. Лучше стараться служить другим, помогать им, а не командовать. До свидания, дорогой друг. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 64. Книга «Числа», 10 глава, 9 стих. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». Долгих 40 лет шел израильский народ в обещанную им Богом страну. За это время многие из мужчин стали воинами и научились защищать свои семьи и имущество от врагов. Бог хранил их в пути, идя перед ними днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Бог обещал им защиту и тогда, когда они будут жить в своей земле. «Трубите тревогу трубами в случае опасности», — сказал им Господь. «Я услышу трубный зов и спасу вас от ваших врагов». Тревога на флоте. Шел уже 4-й месяц моей службы в военно-морском флоте. До ее конца оставалось еще очень много дней и месяцев, больше 2,5 лет. Многое было еще непривычным не только для меня, но и для моих товарищей, попавших после учебной роты в команду. Мы уже начали привыкать ко всем трудностям военной службы, но и не забыли, как хорошо было дома. Однажды в команде заговорили об учебной тревоге, которую скоро объявят по всей эскадре. Это говорили ребята, прослужившие больше 2 лет. И говорили они об этом как о самом обыкновенном деле, ничего особенного. А для нас это было чем-то новым и непонятным. Хотя на всех занятиях нам и рассказывали, кто и куда должен бежать в случае тревоги и что делать. По всем предположениям, объявление тревоги ожидали через 1,5 месяца. В субботу, когда все матросы уже побывали в бане и готовились к отбою, я сказал своим друзьям: «Ну что это за тревога, когда все о ней знают наперед? И все готовятся к этому. Тревога должна объявляться в случае внезапно возникшей опасности. Никто не может знать этого времени, а это все несерьезно». Поговорив еще немного между собою, мы легли спать, потому что прозвучал приказ «Отбой!» Команде отдыхать. На еле теплом отопительном радиаторе висели мои простиранные тельняшка и роба. К утру они должны были высохнуть. Можно было поспать лишний часок в наступающее воскресенье. Команда «Подъем» прозвучала очень скоро. Никто из нас сначала ничего не понял. Было всего лишь 2 часа ночи. Но следующие слова дежурного по команде объяснили все. «Боевая тревога». Это была не учебная, всеми ожидаемая тревога, а самая настоящая боевая. Горела подводная лодка, стоявшая у пирса рядом с торпедной базой. Я знал, что надо мне делать в случае объявления тревоги, поэтому, натянув на себя сырую тельняшку, а поверх нее такую же сырую робу, схватил на ходу бушлат и побежал в штаб эскадры. Там я должен был получить задание и выполнить его как можно быстрее. Бежать 3 километра в сыром обмундировании при 15-градусном февральском морозе не очень-то приятно. Мне и моим товарищам очень повезло, что эта ночь в Полярном была не самая холодная. Я выполнил то, что должен был сделать в случае тревоги. Это сделали и все мои друзья, и все матросы, и офицеры эскадры. Пожар был потушен, опасность миновала, а я узнал на деле, какова бывает самая настоящая, а не учебная тревога. Она была объявлена не напрасно. В случае взрыва на торпедной базе мог погибнуть весь гарнизон города. А это не только военные моряки, но и их семьи. И еще много других людей, живущих в городе за полярным кругом. Псалом 88, 16 стиха. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуется весь день, и правдой Твоей возносится, ибо Ты – украшение силы их». Бог повелел израильтянам трубить трубами по разному случаю. Звук трубы не всегда возвещал приближающуюся войну. Громогласными трубами трубили и в праздники, установленные для них Богом. Люди должны были отличать звук тревоги или звук празднества, возвещаемый трубами. Знающий трубный зов никогда не будет застигнут врагом врасплох. Божьи трубы возвестят о судах над грешной землей. Верующие в Господа знают звук Божьей трубы, который прозвучит в последнее время. Это будет призывом для них собраться на праздничное собрание к Богу, в Его Царство. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Так написал апостол Павел в первом послании Коринфской церкви, 15 глава, 51-52 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Посмотрите, какой я молодец! Все, ну все на меня смотрите! Эй, слышите? Разве вы не понимаете, какой я молодчина? Эй, все меня видно? Ой, попробую-ка я вскарабкаться на этот большой камень у обрыва. Ну, чтобы все в нашем заповеднике могли полюбоваться моим чудесным искусством перевоплощения. Ну, хоть издали. Эй, ой, ой!
1: Белочка, привет!
2: Кабанчик, привет! Ой, да ты, кажется, с обрыва упал, бедненький! А зачем ты такую шляпу смешную надел с паутинками?
0: Белочка, ты бы меня сначала чаем напоила, пирожками накормила, дала бы хвостик высушить, а потом бы уже и расспрашивала.
2: Ой, прости, кабанчик, пойдем скорее к моему домику.
0: Ой, Белочка, ты спасла меня от холодной и мокрой смерти. Ну, вот это я от простуды, значит. О, а еще заодно и от голодной. Тем более, до ужина-то еще далеко, а я порядком проголодался. И все из-за этого непредвиденного купания в озере.
2: Кабанчик, ты до сих пор так и не рассказал, почему вскарабкался на этот камень возле обрыва, да еще в такой смешной шляпе, а?
0: Не рассказал? А что рассказывать-то? Я же к новому спектаклю реквизит готовил. Ну, вот, костюмчик примерял. Я это... в роль паучка Майзи вживался. Но я хотел, чтобы все увидели, какой я мастер перевоплощаться.
2: Эх, кабанчик, как всегда ты не очень скромный.
0: Белочка, ой, а приходи завтра на премьеру в мой театр кабанчика.
2: Конечно, приду, кабанчик, посмотреть на твоего знаменитого паучка Майзи.
0: Ну вот, я ж говорил, что я молодец.
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Сегодня вас ждет радиоспектакль в театре Кабанчика.
0: Спектакль по рассказу Линды Найландс «Паутинка Майзи».
2: Маленький паучок Майзи жил в доме профессора Вундерлиха. Он был самым заурядным паучком, но дар имел особенный. Он мог ткать изумительной красоты паутину. Ткал он ее везде: на кухне, в прихожей, в гостиной. А когда он ткал, он ждал, мечтал и надеялся. Все его надежды, мечты и желания были лишь об одном. Майзи очень хотел, чтобы профессор заметил его труд и пришел от него в восторг. Но беда была в том, что профессор, кроме своих книг, ничего не видел. В один прекрасный день у Майзи появилась идея. Он проник в рабочий кабинет профессора, забрался на его письменный стол и соткал на его настольной лампе большую-пребольшую паутину.
0: И как я раньше об этом не догадался!
2: И паучок отправился в свой угол, чтобы оттуда полюбоваться своим творением.
0: Такую большую и красивую паутину профессор непременно заметит.
2: Сердце Майзи подпрыгнуло от радости, когда он услышал звук открывающейся двери.
0: Рано он, однако, сегодня.
2: Так подумал Майзи и обрадовался, что профессор сейчас пройдет в свой кабинет.
3: Давно в этом доме никто не убирал. Сколько грязи, сколько пыли.
2: Майзи быстро спрыгнул на пол и в страхе побежал в прихожую, чтобы посмотреть, кто это посмел войти в дом в отсутствие профессора. В прихожей стояла седая женщина в фартуке и с ведром в руках.
3: «Батюшки, грязь-то какая!»
2: Женщина сразу увидела паутину, но ничуть ей не обрадовалась, а наоборот расстроилась.
3: «Надо же, сколько паутины вокруг! Сколько паутины, сколько паутины!»
2: И к ужасу Майзи женщина решительно засучила рукава и принялась за работу. Тряпка беспощадно сметала паутину, на которую у паучка ушли часы работы. А бедный Майзи тихо сидел в углу и беспомощно наблюдал за движением тряпки. Некоторое время спустя Майзи опять услышал звук открывающейся двери. На этот раз это был сам профессор. Майзи очень надеялся, что профессор заметит исчезновение всех паутинок изумительной красоты, которую он соткал для него.
0: «Вот сейчас он стукнет кулаком по столу и выгонит незваную гостью вон. А если она еще раз переступит порог его дома, то профессор вызовет полицию».
2: Но паучка Майзи опять ожидала разочарования. Профессор лишь радостно воскликнул:
4: «Вы начали весеннюю уборку, госпожа Моп. Как светло стало в комнате!»
3: «Вы порядком запустили свой дом, дорогой профессор, но наведу чистоту и порядок. Выпейте-ка пока чашку чая, а я скоро закончу. Только кабинет остался».
2: Госпожа Моп открыла дверь в кабинет профессора и ахнула.
3: «Ай-яй-яй, здесь еще больше паутины!»
2: Женщина быстро прошлась тряпкой по письменному столу и сорвала паутинную сетку на настольной лампе. Майзи был настолько убит бессердечными словами профессора, что уничтожению паутины на лампе не придал никакого значения.
0: «Профессор меня предал. В течение 5 минут эта женщина получила большее признание, чем я, за всю свою жизнь!»
3: «Какой неприятный паук!»
2: И враз Майзи очутился в саду.
0: «Меня выбросили! Просто вышвырнули в окно! А в это время мой профессор спокойно пьет свой чай на кухне!»
2: Майзи показалось, что весь его, пусть крошечный, мир рухнул.
0: «И этому человеку я посвятил лучшие месяцы своей жизни. Эх, если бы я был скорпионом, я бы забрался по водосточной трубе в его ванную комнату и ужалил бы его».
2: Рядом в кустарнике сидел воробей. Он случайно услышал стоны паучка и прочирикал ему в ответ:
3: «Это нисколько бы не помогло тебе».
4: «Почему?» —
2: удивился паучок словам воробья.
3: «Да потому что и тогда он бы не обратил внимания на твою паутинку».
2: И это было правдой. Майзи сжался в маленький клубочек. На него было жалко смотреть.
3: «Чик-чик, что ж ты делать будешь?»
0: «Ничего».
3: «Не говори глупостей. Ты создан не для того, чтобы ничего не делать. Ты создан, чтобы ткать паутину. Беда в том, что ты ткал ее не для того. Свои узоры ты должен посвящать не профессору, а своему творцу», —
2: прочирикал воробей и улетел по своим делам. А паучок Майзи расправился и стал взбираться вверх по веткам и листьям кустарника к самой его вершине, туда, где только что сидел воробей. И паучок начал ткать. Первая ниточка на какое-то мгновение повисла в воздухе и сама приклеилась к черенку листа.
0: «Ткать для творца? Это паутина для тебя, творец!» —
2: вспомнил слова воробья Майзи. И когда была приклеена последняя ниточка, паучок забрался в самую середину паутинной нити, свернулся в клубочек и крепко заснул. Когда на следующее утро воробей зачирикал свою утреннюю песенку, паучок проснулся.
0: шум-то какой! Наверное, это воробушек поет для своего творца. Ой, ну лучше бы он это не делал так громко. Интересно, а почему это он такой счастливый?
2: И паучок направился к воробью. А там наверху от того, что он увидел, перехватило дух. Его паутина, украшенная капельками росы, переливалась в лучах солнца, как тысячи бриллиантов. И вот дверь дома отворилась, и в сад вышел профессор. Он тоже увидел паутину. Профессор зажмурился, снял очки, протер стекла и опять надел их на нос. Затем еще раз внимательно присмотрелся и воскликнул.
0: «Красиво-то как!»
2: Воробей подмигнул паучку, и Майзи, не помня себя от радости, начал ткать новую паутинку.
0: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей».
2: Да, кабанчик наш действительно молодец. Хороший спектакль у него получился. Ребята, но пришла нам пора прощаться.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока, пока!
2: До свидания.
0: Белочка, слушай, а как ты думаешь, а это, мою шапочку с паутинкой оценили по достоинству, а?

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.